0: Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век, Москва. Вместо истории в нашей школе, впрочем, как и во всех школах тогда, преподавали обществоведение. Мы проходили революционное движение, которое начиналось с Великой Французской революции. О том, что были Египет, Греция, Рим, в школе нам не рассказывали. Родители взяли старые гимназические, дореволюционные еще учебники и давали нам для домашнего чтения. Вообще, в советских школах, особенно в первые послереволюционные годы, все делалось наоборот. Лишь бы не похоже на то, как было при царе. Раз у царя классы, значит, здесь группы. И вместо классных воспитателей – групповоды. Отметок «назло царю» вообще никаких не ставили. И только в конце четверти при всех объявляли «успевает, не успевает». Начались бесконечные эксперименты. А году в 29-м кто-то додумался, что детям вполне хватит семилетки. Мы выпускались 14-летними, нас никуда в этом возрасте не принимали. Окончив весной семилетку, мы понимали, что придется год-два ждать, чтобы поступить хотя бы в техникум. Но с осени снова решили открыть восьмые классы. Причем никто не знал, что нас ждет. Я помню, когда мы в 9-м занимались математикой, преподаватель говорил: «Знаете, я вам дам программу сразу за 2 года. На всякий случай, если вас выпустят раньше времени. А там видно будет». Так мы и учились.
0: Голоса.

Светлое радио. Ой, есть неповторимые слова. Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Божие.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
1: Деревянная повозка подпрыгивала на кочках и рытвинах проселочной дороги. Ехавший в ней молодой человек болезненно морщился всякий раз, когда колеса повозки попадали в очередной ухаб. Звали молодого человека Иван Соломенцев. Он был сыном богатого староскольского купца и теперь по отцовскому поручению ехал в город Острогожск. Проезжая через деревни и села, Иван узнал от крестьян, что в округе свирепствует холера. Кучер, испугавшись, стал умолять Ивана вернуться домой, но молодой человек не хотел об этом и слышать. Он должен был исполнить распоряжение отца. И вот теперь, проехав больше половины пути, Иван почувствовал, что болен. Признаки холеры были налицо. Его лихорадило и мутило. Сильно хотелось пить. Неудивительно, что каждая кочка на дороге отдавалась в теле сильнейшей болью. В деревне под названием Репьевка Иван велел вознице остановиться. Был поздний вечер. Соскочив с козел, кучер сразу же отошел от барина на почтительное расстояние и наотрез отказался в чем-либо ему помогать, так как очень боялся заразиться. Кучер попросился на ночлег в ближайшую избу, а измученный болезнью, совсем ослабевший Иван остался в экипаже. Плохо ему было настолько, что он приготовился встретить смерть. Вспомнив слова Христа «в чем застану, в том и сужу», Иван собрал все оставшиеся силы и принялся горячо молиться Богу. Он не просил Господа об исцелении, а только лишь хотел встретить последние минуты с его святым именем на устах. Так прошло несколько часов, а потом Иван незаметно впал в забытье. Когда молодой человек очнулся, боли в теле уже не было. Совершенно прошли лихорадка и тошнота. Иван почувствовал себя бодрым и обновленным и со слезами на глазах стал благодарить Бога за свое чудесное спасение. Хоть и не дерзнул Иван просить Господа об этом в своих молитвах, но Богу ведь все известно. Вскоре пришел и кучер, опасливо заглянул в повозку, жив ли барин, и с удивлением обнаружил его здоровым и полным сил. Через несколько лет после того случая Иван, давно уже задумывавшийся о монашестве, отправился на святую гору Афон, где в 1836 году принял постриг с именем Иероним. Он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре и скоро снискал уважение всей монашеской братии, которая почитала отца Иеронима как молитвенника. Монахи и паломники часто обращались к нему за духовным советом и с благоговением называли старцем. «Господь знает, в чем имеем нужду», — говорил старец Иероним Соломенцев. «Но прежде просьб наших взирает он на сердце искреннее, ему преданное. И если находит Господь в нас таковое, то и все наши мольбы, о которых даже и без нашего изъявления ведает, исполняет».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христово – это для нас источник размышления, созерцания, удивления, радости, благодарности, надежды, всегда полный, всегда новый. Святитель Филарет Московский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из ответа игумена Владимира Терентьева следователю Бутырской тюрьмы на допросе. 1931 год. Москва. Мне приходилось говорить с верующими об Антихристе. Но срок появления Антихриста никому не известен, и никакого знамения на этот счет не было. Появление советской власти я таким знамением не считаю, так как эта власть попущена Богом для наказания русского народа за грехи и для вразумления. Поскольку советская власть не признает никакого Бога, поэтому она и проводит политику гонений. Как долго будут продолжаться гонения, не знаю. Все это зависит от воли Божьей. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю, так как в антисоветской организации я не состоял, в разговорах об Антихристе ничего противного советской власти с моей стороны допущено не было.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Известный богач и очень замечательный человек, так говорили знакомые о Дмитрии Бинардаке. Еще его называли самым дельным человеком России. К нему обращались со своими проблемами лучшие представители творческой интеллигенции XIX века – Жуковский, Аксаков, Лермонтов, Гоголь. И неутомимый спонсор Бинардаки никогда не отказывал в помощи. Дмитрий появился на свет в 1802 году в Таганроге. Его отец был греческим офицером, получившим российское подданство. И сын начинал свою карьеру в гусарском полку. Но в отставку вышел совсем молодым человеком и занялся коммерцией. Преуспел в ней. Спустя всего 6 лет Дмитрий уже был владельцем всего винодельческого промысла Петербурга. Потом стал вкладывать деньги в промышленность. Владел пароходством, золотыми приисками, 16 заводами, в том числе и знаменитым Сормовским. На нем, благодаря Бинардаке, впервые в России появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран. Дмитрий Егорович разглядел талант в молодом инженере Александре Износкове, который установил на Сормовском заводе первую в стране мартеновскую печь. Гоголь писал о Бинардаке: «От тебя сыплется изобилие и добро на все». Дмитрий Егорович действительно неустанно занимался благотворительной деятельностью. За нее он получил звание потомственного российского дворянина. Жить спокойно, видя, как много вокруг горя и слез, Бинардаке не мог. В Петербурге он основал общество вспомосуществования нуждающимся учащимся второй мужской гимназии. Оно платило за обучение детей, одевало их, закупало учебники. Среди великого множества других благотворительных организаций Бинардаке было общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Оно помогало малолетним преступникам. Вообще, Дмитрий Егорович всегда оказывал удивительное воздействие на детей. Стоило ему только взглянуть на плачущего ребенка, как тот начинал улыбаться. Так что никого не удивило, когда благотворитель основал общество «Помощь детям», а при нем ясли-приют. Бинардаке строил храмы по всей России, в Сибири, Башкирии, на Урале. В Петербурге он был попечителем Знаменской церкви. На собственные средства возвел греческую посольскую церковь тогдашней столицы. Всю необходимую утварь и иконы Дмитрий Егорович заказал в Греции. Кстати, там прекрасно знали о самом богатом и знаменитом греке России. Прямой потомок древних афинян Бинардаке никогда не забывал своей исторической родины. В Афинах на его деньги выстроили национальный музей и библиотеку, университет, православную церковь при русской дипломатической миссии. Дмитрий Егорович щедро помогал и единственному на Афоне русскому Свято-Пантелеймонову монастырю. В благодарность Бинардаке получил от правительства страны звание почетного гражданина Греции. Один из самых красивых залов своего петербургского дворца на Невском проспекте Дмитрий Егорович бесплатно передал Императорскому музыкальному обществу. Первый в России общественный концерт камерной музыки состоялся именно здесь. Дмитрий Егорович профинансировал строительство оборонных сооружений Кронштадта, главной военно-морской базы российского флота на Балтике. За это Александр II наградил благотворителя орденом Святого Владимира. В 1870 году Дмитрий Егорович ездил в немецкий город Висбаден по делам и внезапно умер от сердечного приступа. Император Александр II лично встречал гроб с телом Бинардаке на Николаевском вокзале в Петербурге. Слишком велики были заслуги перед страной основателя благотворительной империи русского грека Дмитрия Бинардаке.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе Твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе Твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе Твоем, истригущие омертвеша, и стоящи Мария во гробе, ищущи пречистого тела Твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруй живот. Воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе Твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице, искала пречистое тело Твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: Тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О правде, лжи и обмане. Крестьянин шел по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то отцу и сказал ему неправду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал: «Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот мост не простой, а волшебный. Он проваливается под теми, кто говорит неправду». Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его. Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и вдруг тот провалился. «А ведь я тебя обманул», — сознался крестьянин мальчику, когда они выбрались на берег. «Волшебных мостов не бывает». Порой наши необдуманные слова еще и не к таким последствиям приводят.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Чингис Айтматов. «Пегги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, в теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1935 год. Прислали мне с Карпат образ преподобного Серафима. Игумен прислал. С надписанием «Бытописателю русского благочестия». Сделали мы с Ольгой Александровной кивот. Вызолотили сами. И теперь свят угол наш светится. Работа эта была радостно, удивительно. Обтачивали, полировали до испарины. Образ делан на старом Афоне. Потом лежал ночь на камне Серафима Преподобного в Сарове. И вот дар священный у меня в Булоне. Он нас и доведет до Сарова. Так с ним и поеду на родину. И это будет, будет. Хочу сего.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей, на душу сонную мою. Как глас упрека надо мною, свой гром призывный прокати. И выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

0: из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: У монаха Исидора, жившего в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры, появился сосед по келье, бывший семинарист, исключенный из Лаврской духовной семинарии за дурное поведение. Отец Исидор сам пригласил его погостить в свои кельи. Бедняга жил далеко от Сергиевой Посады, денег на дорогу у него не было, а сообщить родным о своем исключении он не решался, и поэтому всячески тянул с отправкой письма домой. Пока же жил у отца Исидора и питался его скромным обедом, который монах с радостью жертвовал гостю, говоря, что самому ему довольно и стакана чаю. Скитские монахи пытались осторожно намекнуть отцу Исидору, чтобы он был со своим гостем построже. Раз выгнали семинариста за дурное поведение, то неизвестно, чего от него ждать. Но отец Исидор только отмахивался, уверяя, что гость его – чудесный юноша. А между тем, чудесному юноше уже давно пришла на ум мысль ограбить отца Исидора. И вот однажды, когда монах вышел за какой-то надобностью, горе-семинарист кинулся обыскивать его келью в поисках денег. Вдруг дверь скрипнула, и на пороге показался отец Исидор. Он оставил в келье свой молитвенник и вернулся, чтобы забрать его. Застигнутый на месте преступления, семинарист вдруг выхватил из кармана нож и с криком «Давай деньги, не то зарежу!» занес его над изумленным монахом. Денег у отца Исидора не было. Он попытался урезонить семинариста, но тот словно ничего не слышал и все кричал «Деньги! Давай деньги!» На крик сбежались монахи, скрутили разбойника и отвели в полицию. Неблагодарного гостя увезли из скита. Однако отец Исидор был совсем этому не рад. Горько плакал он о несчастном и горячо молился о нем. Спустя некоторое время отцу Исидору пришел вызов в суд. Судили того самого семинариста, и монаха, как пострадавшее лицо, вызывали для дачи показаний. «Скажите, батюшка, желал ли обвиняемый вас убить?» — спросил у отца Исидора судья. «Нет,

0: вовсе не желал», — покачав головою, с горечью ответил монах.
1: «Как же так?» – удивился судья. «Разве ж не кричал он, схватившись за нож, что зарежет вас?»
0: «Мало ли что кричал», – вздохнул отец Исидор. «Это еще не значит, что непременно хотел зарезать».
1: Монах на суде полностью отверг все обвинения в адрес семинариста.
0: Судья, недоуменно пожав плечами, сообщил обвиняемому: «Что ж, милостивый государь, мы вас отпускаем. И за свободу свою вы должны благодарить того, кого намеревались ограбить и лишить жизни». Семинарист, бледный, со слезами на глазах, стал перед отцом Исидором на колени и с искренним раскаянием попросил простить его. Монахи Гефсиманского скита еще долго вспоминали эту историю. Они поняли глубокую духовную мудрость поступка отца Исидора. В скиту и раньше многие почитали его за доброту и любовь к ближнему и уважительно звали старцем. «Сам Господь на кресте простил мучителей своих», — говорил старец Исидор Гефсиманский. «И мы порой не ведаем, что творим, но всегда по милосердию Божию имеем возможность раскаяться и исправить, в чем согрешили».
2: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

Радио «Вера». Светлое радио. Что же значит Пасха Христова? Пасху совершили сыны Израилевы, когда выходили из Египта. Ныне же Пасху совершает душа, выходящая из греха. Преподобный Ава Дорофей.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. Анненкова приехала к нам, нося еще имя мадемуазель Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30. Она кипела жизнью и весельем. В тот час по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление Его Величества относительно ее свадьбы. С Ивана Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но по возвращению их опять на него одели. Дамы проводили мадемуазель Поль в церковь. Она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни. Когда она подавала просьбу Его Величеству о разрешении ей ехать в Сибирь, он был на крыльце, садясь в коляску. Он спросил ее: «Вы замужем?» «Нет, государь, но я хочу разделить участь сосланного». Она осталась преданной женой и нежной матерью. Работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В 1870 году в семье почетного гражданина Евпатории Эзры Дувана родился сын Семен. С караимского языка, одного из разновидностей тюркского, фамилия Дуван переводится как «правитель». Семен Эзрович соответствовал ей целиком и полностью. За всю свою историю Евпатория не знала лучшего городского головы, чем Дуван. Общественную деятельность Семен начал как депутат местной думы и член городской управы. Идей и предложений по благоустройству Евпатории у молодого человека было великое множество. Про него говорили, что Дувану до всего есть дело и на все хватает времени. К примеру, он сам проверял, как замащивают городские мостовые, и лично добывал в Петербурге деньги на эти работы. Энергичному Дувану было невозможно отказать. На 250 тысяч рублей, что выделили в столице, замостили почти все улицы Евпатории. В 1906 году Семена Эзровича избрали городским головой. До него никто не прочил Евпатории большого курортного будущего. Дуван первым понял, что город может стать русской Ниццей. Но для этого его необходимо было расширить. Дуван дошел до Государственного совета, и Евпатория почти бесплатно получила нужную ей территорию. В благодарность за этот бескорыстный труд именем Дувана при его жизни, что стало единственным случаем в истории Евпатории, назвали одну из улиц. Получив столь приятное известие, растроганный Семен Эзрович сказал: «Даю слово, что имя, данное улице, постараюсь носить с достоинством и приложу все усилия, чтобы город, оказавший мне столь высокую честь, никогда в этом не раскаялся». Евпатория строилась со сказочной быстротой, и все благодаря энергии Дувана. При нем город стал благоустроенным причерноморским курортом, одним из лучших в Крыму местом для отдыха и лечения. Даже враги Семена Эзровича признавали, что именно он сумел пробудить Евпаторию от спячки. А в газете «Одесский листок» писали: «Дуван – человек с размахом, который скорее пригоден для Москвы, чем для маленькой Евпатории». И все же именно родной город вдохновлял Семена Эзровича на неустанный труд. «Я люблю Евпаторию, люблю так горячо, как только можно любить родину. Я верю в светлое будущее Евпатории и твердо уповаю, что будущее это не за горами», – писал Дуван. Светлое будущее Семен Эзрович строил в том числе и на собственные средства. Так он возвел изящное здание для библиотеки имени Александра II. На ее полке легли книги из личного собрания Дувана. Семен Эзрович открывал больницы и школы, пожертвовал немалые средства на строительство греческой церкви, постоянно оказывал финансовую помощь малоимущим жителям Евпатории, опекал школу-санаторий для глухонемых, мужскую и женскую гимназии. Причем лично вносил плату за учение детей из бедных семей горожан и крестьян. Во время русско-японской и Первой мировой войн Дуван передал армии крупные суммы. Когда императрица Александра Федоровна открыла в Евпатории военный санаторий, Дувана назначили его заведующим. И он, дабы достойно содержать это лечебное учреждение, продал одно из своих имений. По всему Евпаторийскому уезду Семен Эзрович провел телефонную сеть, а в самой Евпатории открыл трамвайное движение. Трамвай и по сей день ходит по тому маршруту, который в 1914 году предложил Дуван. Семен Эзрович всегда работал на совесть. Его требовательность к себе порой доходила до смешного. Например, когда в городе строили женскую гимназию, Дуван вдруг стал сомневаться в качестве гидравлической извести, от которой зависит прочность фундамента. Семен Эзрович замучил своих домашних опытами, а потом замучил подрядчика, заставив его раскопать фундамент. Известь оказалась хорошей. Дуван возместил непредвиденные расходы из своего кармана, но зато был спокоен за безопасность гимназисток. Семен Эзрович прожил долгую жизнь. Он скончался в 1957 году во Франции, куда его семья эмигрировала после революции. Но Дувана прекрасно помнят в Евпатории и до сих пор называют городским головой Божьей милостью.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свете Тихий». О смысле молитвы «Свете Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение. Поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свете Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. И очень жаль, потому что «Свете Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свете Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе! Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы, Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца». Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свете Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевши свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойней си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная его песнь. Так Церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
1: Молитва «Свете Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свете Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свете Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лизе из Пскова, 4 года. Она любит рисовать, лепить из пластилина, играть в мяч и гулять с собакой. А еще девочка с удовольствием ходит в коррекционный детский сад. Выполнение этих простых вещей стало для нее настоящим достижением после того, как в раннем возрасте у Лизы обнаружились проблемы со здоровьем. В 3 месяца она вдруг ослабла и перестала держать голову. К году не могла переворачиваться на живот. Лиза регулярно проходила курсы массажа и реабилитации. Только когда ей исполнилось 1,5 года, медики смогли выявить и подтвердить у нее генетическое заболевание. Мама Лизы, Елена, обращалась к различным специалистам, чтобы помочь дочери. Так Лизе подобрали специальную диету, после которой у нее улучшилось самочувствие. Благодаря занятиям у дефектолога, логопеда и психолога, а также курсам плавания и физкультуры, она окрепла, стала ходить за руку, научилась понимать речь и собирать пазлы. По мнению медиков, Лизе важно продолжать реабилитацию, чтобы успеть развить необходимые навыки и укрепить мышцы в раннем возрасте. Мама Елена воспитывает Лизу и ее старшего брата одна. Большая часть средств семьи уходит на занятия и терапию для девочки. Помочь оплатить реабилитацию для Лизы решил фонд «Мои друзья». С 2009 года он оказывает поддержку детям и взрослым с нарушениями здоровья. На его сайте моидрузья.орг вы можете найти историю Лизы и других подопечных проекта, а также сделать любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, Отец им Дух Святой, а Мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним».

0: Светлое радио. Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

Воспоминания, письма, дневники. Из дневника архиепископа Омского Сильвестра Альшевского. 1918 год. Россия. Первая мировая война. Поезд с солдатами, которые возвращаются с Западного фронта домой. «Братцы!» — обращается один из пассажиров, батюшка, ко всем в вагоне. «А ведь сегодня воскресенье. Ваши родные, отцы и матери, жены и дети идут в церковь, наверное, вас поминают в молитвах. Давайте и мы здесь, в вагоне, отметим воскресный день хотя краткой молитвой». Батюшка предложил всем, кому позволяет место, встать. Кому нельзя встать, молятся сидя. Солдаты подхватили и стали петь «Царю Небесный». Пропели «Отче наш», «Спаси Господи», «Богородица Дева». Пели одушевленно. Потом батюшка прочел по-славянски воскресное Евангелие от Матфея. По прочтении дал объяснение. «Вникнем мы в последние слова Спасителя, — говорил батюшка, — слышанные вами в прочитанном Евангелии. Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». С кем это обещает быть Господь? Говорено было апостолам. Но ведь они не остались на земле жить до скончания века, а умерли. Он обещает всем тем верующим людям, которым приходится жить после апостолов и до самого скончания века. Какое великое обещание дал Господь! С кем же Он теперь? С кем Он? Очевидно, Он с теми, кто того заслуживает. Мы с вами ведь тоже христиане, а с нами есть Господь. Вот над этим мы должны глубоко задуматься».

сердце, в лоскуточек ситца, и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Отцы-пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.
1: В книжной лавке афонского Андреевского скита было многолюдно. Шла Светлая Седмица, неделя после Пасхи 1923 года. А в это время на Святой Горе, как обычно, было особенно много паломников. А тут еще в скит с экскурсией приехали и студенты из Белграда. На другой день им предстояло возвращаться домой. И теперь молодые люди спешили приобрести что-нибудь на память об Афоне. Монах Харалампий зашел в лавку, чтобы забрать записки о поминовении на завтрашнюю литургию, но задержался возле полок со старинными томами. Отец Харалампий был скитским переплетчиком. Его заинтересовали необычные застежки на книгах, и он захотел подробнее их рассмотреть. Рядом у стеллажей стояли двое приезжих студентов. Один из них с небольшой бородкой, в изрядно поношенном пальто и стоптанных ботинках, листал книгу с жизнеописанием преподобного Амвросия Оптинского. Глаза его с жадностью впивались в страницы, и все лицо выражало благоговейную сосредоточенность. «Ты что, хочешь все прямо здесь прочитать?» — с добродушным смехом обратился к студенту, стоявший рядом с ним товарищ. Студент оторвался от книги и с виноватым видом проговорил: «Я бы так хотел ее купить. В Белграде такую книгу не найдешь. А я преподобного Амвросия Оптинского очень почитаю. Только вот денег совсем нет. Еле-еле на поездку сюда наскреб». «Я, брат, на мели, а то бы выручил», — с сожалением сказал второй студент. «Ну ладно, пошли, а то на трапезу опоздаем», — подтолкнул он друга. И тот, едва ли не со слезами на глазах, поставив книгу обратно на полку, последовал за товарищем к выходу. Отец Харалампий слышал весь разговор. Сердце у него сжималось от жалости к бедному студенту. Но как ему помочь, монах не знал. Денег, чтобы купить книгу, у него тоже не было. На другой день студенты отбыли из монастыря. В Белграде у них началась обычная студенческая жизнь с лекциями и экзаменами, и про книгу оба друга как-то позабыли. Но вот через несколько месяцев в университет пришла посылка со Святой Горы. В ней оказалось жизнеописание преподобного Амвросия Оптинского и записка: «Прошу передать студенту с бородкой, который так хотел и не смог ее приобрести». После отъезда студентов из Андреевского скита отец Харалампий никак не мог забыть услышанное в книжной лавке и решил во что бы то ни стало добыть книгу и каким-либо образом передать ее молодому человеку. 2 недели выпрашивал отец Харалампий жизнеописание оптинского старца у лавочника, пока тот, наконец, не сдался и не подарил ему.

0: книгу. Так она, в конце концов, нашла своего адресата. Получив книгу, студент не мог сдержать слез и только повторял слова благодарности Богу и отцу Харалампию, которого он даже не знал. Зато на Афоне отца Харалампия знали все и почитали за безграничную доброту и любовь к людям. Многие монахи искали у него совета и духовного утешения. «Истинное добро преград не знает», — говорил старец Харалампий Евдокимов. «И доброе сердце всюду найдется».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Святитель Филарет Московский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-30-е годы 20 века. В молодости и мы лучше, и порывы бескорыстия сильнее. Тогда я жила в полном смысле слова по Евангелию, работала в окружном суде, вечерами ходила в больницу к чужим детям-сиротам, обслуживала в больнице арестантов из тюрьмы, ставила им банки, приносила питание, и было непрерывное блаженство. И желание монашества, чтобы не нарушить той чистоты души, о которой сказано «чистое сердцем Бога узрит». Я перед этим любила одного юношу. Это была самая красивая и чистая любовь. Он действительно мне нравился и во всем мне подходил. Он остался в Киеве и мне писал в Луцк. Я все отставила, перестала писать. И делала только то, что Богу нужно. А потом через месяц начались такие испытания, которые нельзя описать в их ужасе. И драма заключалась в том, что я не имела духовного отца, который мог бы объяснить все. Я не могла понять, что со мной происходит. Теперь я поняла, что происходило. И отцы церкви об этом тоже говорят. Вдруг заслон. Небо молчит. Встреченные люди, которых я не ищу, говорят мне против Бога. Я не имею аргументов защитить. Сомнения в меня входят против моей воли. Я борюсь, а сатана одолевает до полного физического изнеможения, чувство богооставленности. Потом все опять исчезло, но познание реальности и Бога, и сатаны осталось. Это не сказки.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Жизнь святителя Иоанна Златоуста была непростой, можно сказать, трагической. Его почитали простые люди и не жаловали сильные мира сего. Он не хотел мириться с несправедливостью и не боялся вступать в конфликты даже с императорами. Голодный нищий и пиршествующий богач противоречили мечте Иоанна о том, чтобы мир стал огромным монастырем, общиной братьев, скрепленных любовью. Будущий святитель Иоанн родился в IV веке в Антиохии, культурном центре Византии. Иоанн рано лишился отца. Мать одна воспитывала сына и дала ему прекрасное домашнее образование, а потом определила в привилегированную ораторскую школу. Искусством красноречия юноша овладел в совершенстве. Кроме того, в школе он получил профессию адвоката. В 23 года Иоанн крестился, а после смерти матери, став наследником громадного состояния, раздал его бедным и принял иночество. Жил в монастыре и в пустыне, но, подорвав здоровье, вернулся в Антиохию, где со временем занял и епископскую кафедру. У Иоанна был большой красивый дом, отличная библиотека. На этом роскошь заканчивалась. Иоанн не устраивал богатых пиров, не приглашал на них местную знать. Все свои деньги он тратил на благотворительность. На проповеди Иоанна собирался весь город. Базары пустели, ремесленники прекращали работу, в судах останавливали процессы. Люди устремлялись в церковь послушать очередную речь проповедника. В народе ему давали похвальные эпитеты. Иоанна называли «устами Христовыми», «сладкословесным», «медоточивым». Но после того, как одна женщина крикнула из толпы «Иоанн Златоустый», его стали звать только так. В 397 году Иоанна избрали архиепископом константинопольским. Жители Антиохии так не хотели отпускать своего любимого проповедника, что он был вынужден уехать тайком. В Константинополе, столице империи, Иоанну пришлось трудно. Он призывал аристократов к благотворительности, но никто не собирался отказываться от своего богатства в пользу бедных. Тогда архиепископ решил действовать на людей личным примером. Он сократил огромные расходы на содержание пышного епископского дворца, распродал все его дорогое убранство, а деньги потратил на дела милосердия. В Константинополе было много богатых людей, но бедных еще больше. Для неимущих двери дома Иоанна никогда не закрывались. Архиепископ почти ничего не тратил на себя, питался самой скромной пищей, не устраивал пиров, предпочитая все сэкономленные средства отправлять благотворительным заведениям. Их в городе было всего 4, и содержались они хуже некуда. Иоанн навел в них порядок и стал строить новые учреждения. Открыл несколько гостиниц для паломников и больниц. Архиепископ постоянно напоминал своей пастве о том, что на содержание его учреждений требуются средства. Он восхвалял милостыню как величайшую добродетель. «Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность», — говорил Иоанн. Он не побоялся упрекнуть в жадности и любви к роскоши императрицу Евдоксию, причем сделал это публично в церкви во время проповеди. Говоря о непомерных тратах на наряды, Иоанн в упор посмотрел на правительницу. А когда на ипподроме установили серебряную статую Евдоксии, архиепископ во всеуслышание сравнил ее с распутной женой царя Ирода. Оскорбленное величество стерпеть этого не могло. Иоанна отправили в ссылку. Правда, ненадолго. Едва он уехал из Константинополя, как там случилось землетрясение. Испуганная императрица, решив, что небеса наказывают ее за Иоанна, поспешила вернуть его в город. Простой народ ликовал, но враги архиепископа не дремали. Спустя 2 месяца Евдоксия, получив на него донос, удалила Иоанна из столицы. В ссылке он и умер скоропостижно, до последнего дня следуя словам Иисуса Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать».
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыси блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
1: Тропарь «Егда снишелось и к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось и к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об осуждении и празднословии. Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье. «Посмотри, какое грязное у нее белье», — сказала она своему мужу. Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. «Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. Надо бы ее поучить», — не унималась женщина. И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она вскрикнула: «Угу, сегодня белье чистое. Наверное, соседка наконец-то научилась стирать». «Да нет», — сказал муж, «просто я сегодня встал пораньше и вымыл твое окно». Так и в нашей жизни. Прежде чем осуждать других, хорошо бы убедиться, насколько чисты наши намерения и сердца.

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие, день за днем.
7: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Рече же им паки Иисус».
9: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.

Из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.

0: Храм Твой, Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Николай Гумилев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Черемуха. Когда я утром вышла из дома, мне показалось, что снова вернулась зима. Деревья в нашем дворе были белыми, как будто их ветви усыпали тысячи крупных снежинок. Я застыла, завороженная зрелищем, и вдруг почувствовала аромат, тонкий, свежий, от которого сердце в груди радостно запрыгало. Черемуха! Ею усажен двор, и она зацвела сегодня ночью вся разом. Прохожие, как и я, останавливались, глядя на белое кипение цветов и вдыхая их чудесный запах. Люди, еще секунду назад озабоченные, вдруг светлели. Они улыбались и шли дальше с улыбкой, унося в полный забот день радостную частичку весеннего чуда.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О видении преподобному Силуану Афонскому в момент отчаяния настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Старооскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Архимандрит Сафроний Сахаров в своей книге «Старец Силуан» пишет о том, что преподобному Силуану однажды было видение. Между ним и иконой Христа во весь рост встал лукавый, ожидая поклонения себе. И когда преподобный Силуан в молитве спросил у Господа, почему так, Христос ему ответил: «Гордые всегда так страдают от бесов». Преподобный Силуан понял, что главное, о чем необходимо просить Бога в молитве, это то, чтобы научиться смирению и чтобы душа подвижника навыкла к смирению. И Христос на такое молитвенное вопрошание преподобного Силуана отвечает: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Что означают эти слова? Преподобный Силуан в моменты искушений и обстояний, в моменты глубочайшего духовного борения был на грани отчаяния и на грани адской бездны. Но Христос укрепил его своими словами. И мы, проходя жизненный путь, каждый на своем месте должны понимать и всегда помнить, что Христос всегда ожидает нас, даже на краю адской бездны. И отчаиваться христианину должно быть не свойственно, потому что Бог есть любовь, и Христос своим любящим взором всегда согреет нас, всегда укрепит. От нас требуется только лишь веровать Богу и не отчаиваться.
0: Актуальная тема. Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как-то я случайно встретила своего бывшего одноклассника Сашу. Сейчас он служит в МЧС. Мы с ним разговорились и стали обсуждать героические поступки наших современников. Саша поделился со мной историей, которую не так давно прочитал на одном новостном портале. Ее герой – молодой человек Мамуду Гассама из Африки, который сейчас живет во Франции. Однажды он прогуливался по Парижу со своей девушкой и заметил, как с седьмого этажа жилого дома выпал маленький ребенок. Пролетев несколько этажей, малыш чудом зацепился за перила балкона и повис. Без лишних размышлений Мамуду бросился на помощь. Ловко цепляясь за металлические конструкции, он стремительно взобрался на пятый этаж, схватил ребенка и поднял его на балкон. Теперь мальчик был в безопасности. Внизу дома собралась толпа, изумленная поступком молодого человека. Мальчик был спасен еще до приезда спасателя.

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Абнорского, священномученика Сергия Рахлицова. Апостол и евангелист Марк родился в Иерусалиме. Он был немного младше 12 ближайших учеников Христа. Марк приходился племянником апостолу Варнаве. Дом его матери Марии стоял рядом с Гефсиманским садом. Поэтому в ночь крестных страданий Господа Марк многое видел и последовал за Спасителем. После Вознесения Господня апостолы и члены христианской общины не раз собирались в этом приветливом и открытом доме. А сам Марк последовал за своими старшими товарищами, апостолами Петром, Павлом и Варнавой. В своем первом послании апостол Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению Петра Марк основал церковь в Египте, был первым епископом Александрии. Он основал там христианское училище, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учителя церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. В 62 году Марк посетил апостола Павла в римской темнице. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие. Многие особенности его повествования связаны с его близостью к апостолу Петру. Он приводит подробный рассказ о событиях, очевидцем которых был именно апостол Петр. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, устраивали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая и прославляя апостола и евангелиста Марка, Церковь просит его: «Святой апостол Марк, моли Бога о нас».

Есть песни, которые не стареют. «Носики-курносики» именно такая. Уже больше полувека она звучит и по радио, и в телеэфире, и на концертных площадках, как напоминание об очень важном – о материнской любви. История песни началась со стихотворения Ангелины Булычевой, опубликованного в журнале «Работница» в 1972 году. За незамысловатыми строчками стояла непростая судьба поэтессы. В 30-е годы репрессировали ее мужа, а в годы Великой Отечественной она потеряла двоих детей. Но нашла в себе силы не отчаиваться. После войны работала журналистом. Со временем создала семью и стала матерью двух дочерей. Стихи Ангелины Булычевой в журнале прочел молодой композитор из Новокузнецка Борис Емельянов. Строки пришлись ему по сердцу. Как раз в то время он впервые стал отцом. В короткие сроки написал музыку. Премьера песни прозвучала в эфире Новокузнецкого телевидения в исполнении друга композитора доктора Михаила Куршина. Он спел ее на конкурсе «Алло, мы ищем таланты» в 1973-м. А через несколько лет композицию услышала вся страна. В телепередаче «Песни года 78» «Носики-курносики» исполнила Валентина Толкунова. Нежный голос исполнительницы, искренний текст и музыка тронули сердца миллионов людей. С тех пор песня звучит снова и снова и остается одной из самых любимых песен о материнской любви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
2: «Еще же глаголющу Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
3: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
2: И паки взявшися вся на небо.
1: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его, но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские

0: Колокол дремавший разбудил поля. Улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам. Звонко раздается голос по лесам. Сергей Есенин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Малая Акулова Нижегородской области перестроен из бывшего здания магазина несколько лет назад. Со стороны церковь кажется ничем не примечательной, но главное здесь – сами люди, которые собираются вместе на молитву. Настоятель Покровского храма, отец Андрей Дяур, служит на четырех приходах и не всегда бывает в деревне. Священник оставляет ключи от прихода прямо возле входа в храм. Каждый из жителей деревни может в любое время зайти в церковь и помолиться. Нередко в вечерние часы сельчане самостоятельно собираются в храме, чтобы прочесть молитвенное правило или пропеть акафист. Совместно с общиной отец Андрей занимается благоустройством Покровской церкви. Чтобы было где собираться на беседы или общую трапезу после богослужения, верующие планируют пристроить к храму террасу, а рядом разбить сад. Отец Андрей – столяр. Мебель для террасы он сделает своими руками. А вот на материалы и само строительство площадки нужны средства. Их для деревенского прихода собирает фонд Архангела Михаила. Внести свою лепту и помочь благоустроить приход в деревне Малая Акулова можно на сайте благотворительного проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Актуальная тема.
1: О чувстве усталости в духовной жизни наместник Введенского Макариевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Преподобный Антоний Великий говорит, что если найдет на тебя такое состояние, когда ничто не помогает тебе, ни псалмопение, ни молитвы, ни рукоделие, тогда, он говорит, закутайся в мантию, ляг и поспи. То есть иногда нужно какие-то проблемы переспать. Так бывает, что как-то все сбрасывается, и человек, отдохнув свежим взглядом, смотрит на все это иначе. Но на самом деле это лишь образ, не всегда это непосредственное руководство к действию. Может быть, можно куда-то съездить, поменять картинку, и это нас отвлечет от этого угнетущего состояния, в котором мы пребываем. Достаточно бывает даже там 2-3 дней на выходные куда-то выехать, напитаться впечатлениями, увидеть, что мир прекрасен, жизнь радостна, полна каких-то ярких, хороших впечатлений, не все так страшно, как нам казалось. И опять-таки, вот этот мрак, кажущийся нам в жизни, это очень часто от нашего какого-то самомнения и горделивости, что мы опять-таки себе представляем, что должно быть вот так или вот так, как мы хотим. А получается совершенно иначе, и это не повод унывать, а повод действовать. Но в любом случае Господь дал нам прекрасное наставление в Евангелии. Ищите, стучите, просите. И нужно именно на это обратить внимание, чтобы стучать в двери милосердия Божия и искать правды Божии.
0: Актуальная тема. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке. Он был учеником преподобного Сергия Радонежского и принял монашество в Троицкой обители. Со временем Сильвестр получил благословение на пустынножительство. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, он поставил крест и воздвиг себе келью. Долгое время об отшельнике никто не знал. Его случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал пустыннику, что шел то на светлые лучи, то на облачный столб, который увидел в том месте. По преданию, Сильвестр прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Но когда рядом с отшельником начали селиться другие люди, искавшие уединение, Сильвестр не стал препятствовать им. Когда набралось достаточно монахов, он сам отправился к митрополиту Алексею в Москву и получил благословение на создание монастыря. Впоследствии игумен Сильвестр часто уходил на молитву в глушь леса. Когда Обнорский возвращался, около монастыря его обычно ожидало много народа. Каждый хотел получить благословение и услышать поучение старца. Инокам монастыря он завещал: «Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах». С преподобного Сильвестра Обнорского началась слава русской Фиваиды. Так, по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества, назвали земли русского севера. В его непроходимые леса с XIV века в поисках безмолвного жития уходили тысячи русских подвижников. Они продолжили возрожденную преподобным Сергием Радонежским традицию созерцательного подвига, умной молитвы. Мы чествуем преподобного Сильвестра Обнорского и просим его: «Святой Сильвестр, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Москва, если взглянуть на нее с высоты птичьего полета, напоминает срез большого старого дерева с годовыми кольцами или круги на воде отброшенного камня. Такую своеобразную планировку столицы называют ветвисто-веерной или, более привычно, радиально-кольцевой. И придумали ее не современные инженеры-градостроители. Она начала формироваться еще в XI веке, когда на Боровицком холме у слияния рек Москвы и Неглинки возникло тогда еще деревянное укрепление Кремль. Его сомкнутые кругом стены и образовали первое и самое древнее кольцо Москвы. Именно вокруг него в XII столетии князь Юрий Долгорукий построил город. Второе кольцо опоясало Москву в XVI веке. Белокаменная к тому времени приобрела статус столицы. А Стольному граду, к тому же стремительно разрастающемуся, требовались новые, более мощные укрепления на случай нападения врагов. Так появился Китай-город, крепость к востоку от Кремля. Древние фрагменты его стены с башней сегодня можно увидеть в районе Театральной площади и Китайгородского проезда. Название укрепления, как полагают историки, произошло от слова «кита», что означало «связка жердей». Такие приспособления использовались при постройке стены Китай-города. В том же XVI веке в столице появилось еще одно мощное укрепление, так называемый «Белый город». Его стена, похожая на подкову, обоими своими концами упиралась в Москву-реку и надежно окружала Кремль и Китай-город. Сегодня по контуру Белого города проходит знаменитое бульварное кольцо. Оно возникло уже во время правления императрицы Екатерины II на месте разобранной древней стены. Однако вернемся в XVI век. Белокаменная стремительно росла. К концу столетия она вышла за пределы Москвы-реки. На рубежах Москву охраняли монастыри. В те времена обители с их высокими, неприступными, каменными стенами одновременно служили городу еще и форпостами. Поэтому в 1591 году в Москву не смог прорваться крымский хан Козыгерей. Его набег был решительно отбит у стен Данилова монастыря. В знак благодарности Богу за победу был основан еще один монастырь в честь Донской иконы Божией Матери. Он стоит на своем месте и поныне. Москва тем временем обрастала все новыми кольцами укреплений. В самом конце XVI века вокруг Белокаменной был возведен Скородом, деревянный форпост, который прозвали так за то, что построен он был за очень короткий срок. В смутное время Скородом сгорел, но остался земляной вал, проходящий под его стенами для более мощной защиты города. После войны 1812 года этот вал за ненадобностью разровняли и на его месте проложили большую улицу. Жители разводили там сады. Так на карте Москвы появилось Садовое кольцо. От многочисленных колец в стороны расходились улицы и дороги, которые вели из столицы в близлежащие города. На самых крупных из них, на границе с Москвой, устраивались поклонные горы. Оттуда путникам, как на ладони, были видны святыни Стольного града, кремлевские соборы и колокольня Ивана Великого. На одной из таких гор сегодня располагается знаменитый Музей Победы. Так, год от года и век от века формировался привычный нам контур Москвы. И что бы ни строилось, камер-коллежский вал в 18-м столетии, окружная железная дорога или МКАД в 20-м, московские центральные диаметры в 21-м, радиально-кольцевая структура столицы останется на века. И ее дороги всегда будут вести прямо в сердце города, Кремль с его соборами и святынями.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.
2: «Сия им

из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.

0: Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Константин Романов. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Весело звенит по весне ручей, наполненный талой водой, которая искрится в лучах щедрого на тепло ласкового майского солнышка. О чем хочет поведать христианскому сердцу юркий неугомонный ручеек, как не о чудесной и все собою оживляющей благодати нашего Спасителя? У верующего в меня из сердца истекут источники воды живой, изрекает нам таинственное обещание Господь Иисус, чтобы мы знали, какого чудного дара мы сподобились в таинствах святого крещения и миропомазания, став причастниками Божьей благодати.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе впервые пройдут торжества в честь Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской Митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Мы собрали Собор Святых нашей Ставропольской Митрополии. И 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и всеночное бдение, затем 13 мая сама Божественная Литургия, как самый главный день празднования. Будет возвязаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора Святых Ставропольской Митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официальное будет отмечено празднование сугубое наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии. Мы и будем, Бог даст, совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого. И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
2: Собор Святых Ставропольской Митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. 12 и 13 мая жители края могут принять участие в торжествах и почтить память угодников Божьих, в подвиге которых раскрывается непрерывность церковной истории нашего региона. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Нами.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает программист Антон Дорошенко.
2: Я хочу рассказать про свою знакомую, которая живет в Ирландии. Зовут ее Даша. У нее четверо детей, муж, работа. Времени очень мало, но она находит время, чтобы заниматься с детками с ограниченными возможностями, причем абсолютно бесплатно. Она не берет за это деньги. Она считает, что неправильно брать деньги у родителей. Так вот, однажды за одним ребенком не пришла мама. Даша долгое время ждала, но она так и не пришла за ним. Тогда Даша взяла ребенка к себе домой, оставила его с мужем, а сама поехала искать маму этого ребенка. Как оказалось, что мама этого ребенка попала в аварию и находилась в критическом состоянии. Даша ухаживала за ней, а ребенок жил в ее семье. Спустя только год женщина смогла вернуться к нормальному ритму жизни и забрала ребенка к себе. Теперь их семьи очень дружат. Вот такая прекрасная девушка Даша делает добрые поступки и ничего не требует взамен.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 8 мая, церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Священномученик Сергий Рахлецов родился в 1876 году в Великом Устюге в семье священника. Он закончил семинарию, стал священником и прослужил всю жизнь в церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Еще до революции он близко познакомился с известным в тех местах подвижником Максимом Юговым. За особую духовную настроенность и любовь к церковному богослужению старец выбрал отца Сергия своим духовником. Протоиерей Рахлецов, в свою очередь, дорожил общением и советами подвижника. Храм великомученицы Параскевы стоял в отдалении от города. Его прихожанами были жители нескольких малонаселенных деревень. Иногда на

верит, что все святые ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая святого мученика Сергия Рахлецова, мы обращаемся к нему за поддержкой. Священномученик Сергий, моли Бога о нас.

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Симфония – один из главных жанров академической музыки. Изначально этим словом еще в Древней Греции обозначали благозвучное сочетание голосов. Но с тех пор понятие претерпело значительную эволюцию. Завершенную форму этот жанр получил в творчестве австрийского композитора Йозефа Гайдна. С его легкой руки симфония обрела свой нынешний классический облик, превратившись в четырехчастное оркестровое произведение с определенным характером каждого раздела. За свою жизнь Гайдн создал 106 симфоний, проявив удивительное мастерство и изобретательность. Его оркестровые полотна обобщенно изображают все стороны человеческой жизни, оборачиваясь то драмой, то шуткой, то лирикой. Но помимо этого, композитор обращался и к картинам природы, стремясь запечатлеть в своей музыке красоту и гармонию Божьего мира. Так его ранние симфонии, названные «Утро», «Полдень» и «Вечер», живописуют палитру суточного цикла, причудливые переливы солнечного света и ночных теней. Симфония номер 6 «Утро» искрится радостью и оптимизмом. В коротком вступлении Гайдн изобразил спокойное пробуждение всего живущего, но уже в главной теме степенность и размеренность сменяются бурным ликованием. Звучание флейты и гобоя напоминает о птичьем щебете, ведь птицы первыми возвещают о приходе нового дня. Первая часть симфонии номер 6 «Утро» Йозефа Гайдна прозвучит в исполнении Венского камерного оркестра. Дирижер Вильфрид Бетхер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
2: «Еще же глаголющу Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
3: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
2: И паки взявшися вся на небо.
1: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его. Но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Мне всегда было некомфортно в местах большого скопления людей. Из-за этого испытанием стало ездить в метро. Люди толкают друг друга, наступают на ноги, наваливаются. Недавно решилась исследовать эту свою почти фобию и поняла, что главная эмоция в данном случае – раздражение. А рождается оно от осуждения, что каждый из встреченных людей не обращает внимания на мои нужды. То есть в корне проблемы – эгоизм. Однажды услышала шутку. «Эгоист – это тот, кто не думает обо мне». Как точно она иллюстрирует мое состояние? Если человек теснит в вагоне метро, он мне мешает. А может быть, я мешаю ему? Может быть, не люди препятствуют на пути, а я каждому из них? С чего я взяла, что точка отсчета – я, и что мир существует относительно меня? С того момента начала стараться в каждой ситуации, когда кажется, что кто-то мешает, смотреть на происходящее глазами другого человека и уступать. Но этого было мало. Господь призывает нас не терпеть друг друга, а любить. Я молилась, чтобы испытать это чувство к ближним. И вот на воскресной службе я причащаюсь, отхожу от чаши и иду за запивкой. Самый трудный путь. Приняв тело и кровь Христовы, впустив в себя Господа, я за несколько метров пути успеваю осудить множество людей, хоть и борюсь с каждым из помыслов. Один человек стоит и рассматривает иконы, мешая причастникам пройти к запивке. Другие никак не могут отойти от столика, уже взяв чашку. Третьи просят дать им еще просфор, и причастники вынуждены ждать, пока завершатся эти диалоги. И тут я вспоминаю Робинзона Крузо, закрываю глаза и представляю. Вот так оказаться одной на необитаемом острове, обходить километры территории и осознавать, что нет ни единой живой души рядом, и молиться, чтобы кто-то встретился, ну хоть кто-нибудь. Но нет, идут годы, а ты одна. И стонешь от тоски, одиночества, страха, душевного холода. Я открыла глаза и увидела людей, улыбающихся людей, довольно жующих просфоры после причастия и обнимающих друг друга. Как прекрасно быть среди них, тепло и радостно. Благодарю Тебя, Господи, за это чудесное столпотворение.
0: Частное мнение.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
4: Пересказкой.
3: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки».
4: «Пересказки»
3: на радио «Вера». Каждый вечер
4: в 21:05.
5: Я так устал терять друзей и слез моих.

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлицова. Святой апостол и евангелист Марк был среди 71 учеников Христа. Племянник апостола Варнавы, он родился в Иерусалиме. Дом матери Марка, Марии, примыкал к Гефсиманскому саду. По преданию, в ночь крестных страданий Спасителя он следовал за ним, завернувшись в плащ. После Вознесения Господня Марк отправился на проповедь вести о Спасителе вместе с апостолами Петром, Павлом и Варнавой. В 62 году Марк вместе с апостолом Тимофеем прибыл в Рим. Там он и написал Евангелие для уверовавших язычников. Исследователи Священного Писания называют особенностью Евангелия от Марка то, что он часто останавливался на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Мученическую кончину апостол Марк принял в Александрии в 63 году. Еще раньше именно он основал там христианскую церковь и стал первым епископом города. Язычники напали на Марка, когда апостол совершал богослужение. Избитый и измученный, Марк скончался со словами «В руки Твои, Господи, предаю дух мой», когда его волокли по улицам города на суд. Мощи евангелиста хранятся в Венеции, в посвященном ему соборе. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого апостола Марка. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной поддержкой. Святой апостол Марк, моли Бога о нас. –

0: Исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Никто не забыт, ничто не забыто. Эти слова высечены на гранитной мемориальной стене Пискаревского кладбища в Петербурге, где покоятся жертвы блокады Ленинграда. Строки, ставшие символом неугасающей народной памяти о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, принадлежат перу поэтессы Ольги Федоровны Бергольц. Вместе с тысячами ленинградцев она пережила страшные дни. Голодала. Делилась с ближними последним куском пайкового хлеба, про который писала: «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». И каждый день по радио обращалась к жителям осажденного фашистами города. Утешала, отогревала сердца, призывала жить и бороться. Читала свои стихи, в которых звучала несгибаемая вера в победу. Ольгу Бергольц называли «голосом блокадного Ленинграда». Стихи она начала писать лет с 6. Девочка часто читала их на детских праздничных утренниках. На одном из них присутствовал Корней Чуковский. Заметил и похвалил. А своим коллегам потом сказал: «Со временем это будет настоящий поэт». В 16 она стала постоянным автором детского литературного журнала «Красный галстук». А в 18 издала первую книгу «Сборник стихов для детей». Свое будущее Ольга Бергольц, конечно, видела в литературной среде, поэтому поступила на филологический факультет Ленинградского университета. Параллельно продолжала писать и публиковаться. А в 1938 году пришла беда. Ольгу обвинили в контрреволюционной деятельности и арестовали. В те годы от подобных бездоказательных обвинений по чьим-то оговорам и ложным доносам не был застрахован никто. Около полугода поэтесса провела в заключении. Прошла через жестокие допросы. За нее заступился писатель Александр Фадеев. По его ходатайству дело Бергольц было пересмотрено. С Ольги сняли обвинения и полностью реабилитировали. В 1939-м она вышла на свободу. Едва оправилась от пережитого, как началась Великая Отечественная война. Супруг Ольги, Николай Молчанов, ушел на фронт. У Бергольц была возможность отправиться в эвакуацию, но она не захотела покинуть любимый город. В сентябре 1941-го вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. В эти дни Ольга пришла в городское отделение Союза писателей. Спросила у руководства, где и чем может быть полезно людям. Ее направили в литературно-драматическую редакцию Ленинградского радио. С того самого момента, на протяжении 3,5 лет, каждый день она выходила в эфир со словами: «Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна!» У микрофона поэтесса Ольга Бергольц. Ольга зачитывала репортажи и сводки с фронта, читала свои стихи. Голодные, измученные люди приникали к репродукторам и радиоприемникам. Голос поэтессы, ее слова, полные веры и надежды, живой водой вливались в их сердца. «Что может враг? Разрушить и убить. И только-то, а я могу любить. Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа». Ольга Бергольц стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда. Она сама переживала в то время тяжелые утраты. От истощения на строительстве оборонительных укреплений скончался муж Ольги. Ее отца выслали в Красноярский край за отказ сотрудничать с НКВД, а по сути доносить на знакомых и соседей. Поэтесса качалась от голода. Часто ночевала в студии, потому что не хватало сил дойти до дома. Но зато доставала силы духа, чтобы каждый день поддерживать других. Все 872 дня блокады Ленинграда Ольга Бергольц была рядом с его жителями. В каждом доме, в каждой семье. И вместе со всеми в мае 1945-го встретила долгожданную победу. Поступок поэтессы называли подвигом. А она писала: «Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды, дыша одним дыханием с Ленинградом. Я не геройствовала, а жила».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.

Из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.

0: Сна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.
3: Слышите? Клац, клац, клац, клац. Это собеседники в интернете пишут друг другу хлесткие комментарии. Иногда под тем или иным постом в соцсетях разворачивается целый полотна ответов, похожие то на баталии, то на психологический тренинг. У интернет-общения множество приманок и крючков, и один из главных – легкость коммуникации и относительная безопасность. То, что в реальной жизни многие из нас вряд ли бы сказали оппоненту, в соцсетях высказываем порой без стеснений. Сеть обезличивает человека. Поэтому важно совершить усилие и как бы вновь очеловечить собеседника. Вспомнить, что под аватаром и ником с нами говорит живая душа. Ведь наши слова, сказанные в интернете, могут ранить, расстроить или, наоборот, вдохновить и поддержать. Предлагаю нам всем придерживаться этикета общения с помощью нескольких правил. Первое – это правило 10 секунд. Не пишите комментарии сразу, подождите. Возможно, вы поймете, что отвечать и не нужно. Второе – не используйте обидные суждения и едкие шутки. Сомневаетесь в компетентности собеседника? Отойдите в сторону, вы все равно ничего не докажете. Но потратите время на бесполезный спор. Да и душе это не полезно. Вспомним слова Христа. «Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». И третье правило интернет-общения – интонация. Да-да, в онлайн-переписке тоже передается тон и настроение. Играет роль строение фразы, употребление восклицательных и вопросительных знаков, смайлики. Если в процессе онлайн-беседы вы будете использовать эти три правила, уверена, общение станет приятным для всех. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Богословие в красках.
6: Это программа «Богословие в красках». В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божией Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божией Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. В трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божией Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть тут, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
6: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Бога-младенца Христа. Вот хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
6: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит,
7: да? Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому, как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
6: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
5: Богословие в красках.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Практически все члены моей семьи связаны с педагогикой. Еще моя прабабушка с самых ранних лет занималась воспитанием детей в богатых дворянских семьях. Она всегда подходила к делу с душой. Поэтому я с особым трепетом и уважением отношусь к людям, которые работают с детьми и любят свое дело. Не так давно в интернете прочитала статью о девушке-няне, спасшей жизнь своей воспитаннице. Студентка Кирстен Майлз подрабатывала в семье Роско, когда выяснилось, что у их дочери, годовалой малышки Талии, серьезное заболевание печени. Врачи давали немного шансов на спасение. Родители девочки были в отчаянии, но все же решили бороться до конца. Начали поиски донора для пересадки печени, однако ни один из родственников не подходил на эту роль. Кирстен тоже очень беспокоилась за ребенка, ведь за время работы она полюбила малышку и очень хотела помочь. Девушке пришла идея сдать анализы и проверить, подойдет ли ее печень для пересадки. Когда пришли результаты исследований, оказалось, что органы талии и ее няни полностью совместимы. Решение было за девушкой. Врачи предупредили Кирстен, что операция будет сложная, и она больше никогда не сможет стать донором, а впереди ее ждет реабилитационный период. Но она, не сомневаясь, согласилась. Талия и Кирстен

Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлицова. Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке. Он был учеником преподобного Сергия Радонежского и принял монашество в Троицкой обители. Со временем Сильвестр получил благословение на пустынножительство. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, он поставил крест и воздвиг себе келью. Долгое время об отшельнике никто не знал. Его случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал пустыннику, что шел то на светлые лучи, то на облачный столб, который увидел в том месте. По преданию, Сильвестр прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Но когда рядом с отшельником начали селиться другие люди, искавшие уединение, Сильвестр не стал препятствовать им. Когда набралось достаточно монахов, он сам отправился к митрополиту Алексею в Москву и получил благословение на создание монастыря. Впоследствии игумен Сильвестр часто уходил на молитву в глушь леса. Когда Обнорский возвращался, около монастыря его обычно ожидало много народа. Каждый хотел получить благословение и услышать поучение старца. Инокам монастыря он завещал: «Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах». С преподобного Сильвестра Обнорского началась слава русской Фиваиды. Так, по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества, назвали земли русского севера. В его непроходимые леса с XIV века в поисках безмолвного жития уходили тысячи русских подвижников. Они продолжили возрожденную преподобным Сергием Радонежским традицию созерцательного подвига, умной молитвы. Мы чествуем преподобного Сильвестра Обнорского и просим его: «Святой Сильвестр, моли Бога о нас».

Песенка фронтового шофера была написана не в годы войны, а в послевоенном 1947-м. Впервые она прозвучала в популярном тогда радиообозрении «Клуб веселых артистов». Исполнил ее Марк Бернес от имени шофера «Минутки», героя фильма о Сталинградской битве «Великий перелом». Роль эта, сыгранная самим Марком Наумовичем, была в кинокартине далеко не главной, можно даже сказать, эпизодической. Да и песни в фильме не звучало. Герой Бернеса, шофер «Минутка», не только не пел, он не произнес по ходу действия почти ни одного слова, хотя запомнился всем, кто видел эту картину. Запомнился своим подвигом, совершенным в ключевом эпизоде. Водитель машины, командующего фронтом «Минутка», погиб, успев соединиться.

0: нить зубами телефонные провода. Так он восстановил прерванную связь с командным пунктом. Лихость минутки, бесстрашно мчавшегося в фильме через реки, горы и долины, сквозь туман, пургу и черный дым, отразилась и в песне, написанной специально для клуба веселых артистов. По просьбе Марка Бернеса это произведение сочинили его давние друзья, поэты Борис Ласкин и Наум Лобковский и композитор Борис Макроусов. Война в песне не закончилась. Хотя герой рассказывает о ней в прошедшем времени, его голос как будто звучит из военной поры. Этот эффект был понятен каждому фронтовику. События Великой Отечественной до конца жизни оставались в душе каждого из них.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
2: «Еще же глаголюще Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
3: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
2: И паки взявшися вся на небо.
1: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его. Но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О чувстве усталости в духовной жизни наместник Введенского Макариевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Преподобный Антоний Великий говорит, что если найдет на тебя такое состояние, когда ничто не помогает тебе, ни псалмопение, ни молитвы, ни рукоделие, тогда, он говорит, закутайся в мантию, ляг и поспи. То есть иногда нужно какие-то проблемы переспать. Так бывает, что как-то все сбрасывается, и человек, отдохнув свежим взглядом, смотрит на все это иначе. Но на самом деле это лишь образ, не всегда это непосредственное руководство к действию. Может быть, можно куда-то съездить, поменять картинку. И это нас отвлечет от этого гнетущего состояния, в котором мы пребываем. Достаточно бывает даже там 2-3 дней на выходные куда-то выехать, напитаться впечатлениями, увидеть, что мир прекрасен, жизнь радостна, полна каких-то ярких, хороших впечатлений, не все так страшно, как нам казалось. И опять-таки, вот этот мрак, кажущийся нам в жизни, это очень часто от нашего какого-то самомнения и горделивости, что мы опять-таки себе представляем, что должно быть вот так или вот так, как мы хотим. А получается совершенно иначе, и это не повод унывать, а повод действовать. Но в любом случае Господь дал нам прекрасное наставление в Евангелии. Ищите, стучите, просите. И нужно именно на это обратить внимание, чтобы стучать в двери милосердия Божия и искать правды Божией.
0: Актуальная тема.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Священномученик Сергий Рахлецов родился в 1876 году в Великом Устюге в семье священника. Он закончил семинарию, стал священником и прослужил всю жизнь в церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Еще до революции он близко познакомился с известным в тех местах подвижником Максимом Юговым. За особую духовную настроенность и любовь к церковному богослужению старец выбрал отца Сергия своим духовником. Протоиерей Рахлецов, в свою очередь, дорожил общением и советами подвижника. Храм великомученицы Параскевы стоял в отдалении от города. Его прихожанами были жители нескольких малонаселенных деревень. Иногда на службе было яблоку негде упасть, а порой храм пустовал. Но сколько бы ни пришло людей, отец Сергий служил почти ежедневно. Протоиерея Рахлецова арестовали в 1937 году и заключили в тюрьму в Великом Устюге. Его обвиняли в активной контрреволюционной деятельности. Вины своей священник не признал. Рахлецова приговорили к 10 годам лагерей. Он не успел отбыть по этапу и скончался в тюрьме весной 1938 года. К лику святых священномученик Сергий был причислен в 2000 году. Церковь верит, что все святые ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая святого мученика Сергия Рахлецова, мы обращаемся к нему за поддержкой. Священномученик Сергий, моли Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Безвинными страдальцами» называли российских священнослужителей, гонимых за веру после революции. Без вины виноватыми были и их жены. Но они умели переносить страдания. Их поддерживала любовь. Любовь, которая никогда не отпадает, как писал священномученик Василий Надеждин в своем последнем письме к жене Елене Борисоглебской. Познакомились они во время Первой мировой войны на благотворительном концерте. Юный семинарист Василий обратил внимание на прелестную барышню Леночку Борисоглебскую, игравшую на рояле. Она была дочерью артиста Большого театра и училась в консерватории. Игра талантливой пианистки поразила Василия. После концерта юноша подарил Лене розу и передал ей полное восхищение письмо. Так начиналась их любовь. «Чувствую большую симпатию к Василию Федоровичу. Вчера получила от него милые стихи. Так нежно, радостно на душе», – записывала в дневнике Лена. И после обручения. «Сегодня ночью не спалось, и вдруг особенно ярко почувствовала нашу связь, как таинство. Символ его – кольца на наших руках. Мы связаны, обручены». Это было в самом начале 1918-го. Свадьбу отложили на год. Василий был вынужден уехать из Москвы в Пензенскую губернию. Оттуда он писал своей Эленьке: «Я вполне сознаю, что недостоин тебя. И не стою тебя, и не знаю, когда установится между нами равновесие. Кажется мне, что ты больше обогатила меня своим невестием, чем я тебя своим жениховством». Семейное равновесие установилось в апреле 19-го. Василий и Елена обвенчались. Через год у них родился первый сын. Происходящее в стране разбивало сердце Василия. Закрывались храмы, их имущество разворовывалось, в школах запрещалось преподавание закона Божия. «Мне больно и жутко, не за себя, не за тебя, но за многих русских людей, губящих свои души», — говорил Василий жене. Он, выпускник духовной академии, не мог закрывать на это глаза. «Пора нам, Эленька, решиться на подвиг. При первой возможности я принимаю сан священника». Возможность представилась в 1921 году. Василий был рукоположен во диакона, а потом в иерея в Никольском храме, где он и служил до своего ареста. Отец Василий проповедовал, занимался образованием молодых прихожан, организовал из них хор, в котором аккомпаниатором была Елена Сергеевна, учил детей закону Божию. Власти сделали священнику первое предупреждение, выгнав его с беременной женой и четырьмя детьми из церковного дома. Надеждиным пришлось снимать комнату, больше похожую на чулан. Это было незадолго до ареста отца Василия и его отправки на Соловки. Но до них батюшка не доехал. Тяжело заболев, он умер в Кими. Елена Сергеевна, когда муж оказался в лагерной больнице, добилась разрешения приехать к нему. Измученная горем, она писала домой: «Хожу вдоль забора с проволокой наверху и дохожу до лазарета, где лежит мое кроткое угасающее солнышко. Вижу часть окна и посылаю привет и молюсь». Несмотря на ожидания самого худшего, Елена Сергеевна была счастлива тем, что находилась возле мужа. Он умер в феврале 30-го года. Жена всю ночь молилась у тела супруга. Потом ей разрешили похоронить его. Отец Василий предчувствовал свою смерть. Успел написать прощальное письмо жене: «Моя дорогая, любимая, единственная Эленька, как ярко вспоминаю я наш светлый мир, наше семейное счастье, тобою созданное и украшенное. 10 лет безоблачного счастья. Благодарю тебя за твою музыку, за музыку души твоей, которую я услышал. Прости, родная, люблю тебя навсегда, вечно». Елена Сергеевна нашла в себе силы перенести личное горе. У нее остались малыши, нужно было думать о них. Но спустя 3 года арестовали и ее. На долгих 8 лет Елену Сергеевну сослали в Каширу. Ее сердце разрывалось от разлуки с детьми, но она не потеряла главного – веры. и уже вернувшись из ссылки писала: «За все благодарю Бога. Страдания очистили меня». Она не унывала, об этом просил покойный муж в своем последнем письме, и жила строчками из него. «Мы дождемся радостного свидания в светлом царстве любви и радости, где уже никто не сможет разлучить нас».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Журналист Илья Муромский.
4: Некоторые удивительные истории, которые происходят в нашей жизни, мы часто называем подарком судьбы. Не что-то материальное, но сам случай, сам сюжет, который закручивается вокруг нас, и в процессе самого события или после него мы ощущаем себя по-настоящему счастливыми людьми. Так произошло и с настоятелем одного из подмосковных храмов, с которым я часто общаюсь, и следующую историю я услышал от него после пасхального богослужения. Однажды он отправился в паломническую поездку на Кипр приложиться к мощам священномученика Киприана. Спустя некоторое время в полете и несколько часов на машине батюшка приехал в деревню Меника, где находится одноименный храм в честь святого Киприана. Наш настоятель был одет, как он сам выразился, по гражданке, и, как он думал, ничто не могло выдать в нем священника. Но не успел он зайти в храм, как через несколько минут к нему подходит какой-то человек и, указывая на него рукой, достаточно громко спрашивает: «Поп?» Батюшка в первые секунды даже опешил от такого вопроса, но ответил, что да. И не успев уточнить у того мужчины, а откуда вы узнали, его позвали в алтарь. Оказалось, то был священник этого храма, и он завел батюшку в алтарь, чтобы попросить его помочь сослужить ему молебен святому Киприану. Батюшка согласился, и тут же ему дали просто огромную рясу. Как он сам рассказывал, рукава буквально волочились по полу. Но самое удивительное ждало его впереди. В конце молебна, когда должно было начаться миропомазание, к батюшке снова подходит местный священник и вручает достаточно тяжелый ковчег, где покоилась честная голова священномученика Киприана. И так батюшка стоял с этим ковчегом, пока все стоящие и молящиеся люди в храме сначала подходили на миропомазание, а затем прикладывались к голове святого Киприана. Я очень хорошо помню, что на протяжении всего рассказа глаза нашего настоятеля буквально светились от счастья. И, конечно, батюшка не раз повторил, что все случившееся с ним – это было не что иное, как дар Божий.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.
2: «Сия ему».

Из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.

0: Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы, сердце полно вдохновения, небо полно красоты. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Шарики. Как-то утром я услышала в квартире шум. Открыла дверь в детскую и поняла, что мой 10-летний сын Егор, убегая в школу, забыл закрыть окно. Прохладный утренний ветер распахнул створки и превратил занавески в паруса. И тут я заметила под потолком нечто необычное. Связка из 7 разноцветных шариков зацепилась за корпус нашего кондиционера. «Наверное, их принесло со школьного двора», — подумала я. «Там сегодня линейка по случаю майских праздников». Аккуратно освободила шары и улыбнулась от мысли, что это станет приятным сюрпризом для моего сына. Он вот-вот должен вернуться из школы. И тут я услышала, как поворачивается ключ в замке. Это пришел Егор. Он снял ботинки и направился к себе в комнату, на ходу рассказывая, как прошла линейка. Но когда вошел в нее, резко прервал свой монолог. «Мам!» – произнес он, заметив шарики под люстрой. И, не отрывая взгляда, удивленно спросил: «Откуда они взялись?» «Ты не поверишь», – сказала я. «Но их принесло ветром. Прямо через окно. Ты его не закрыл». Егор еще какое-то время молчал, а затем медленно произнес по слогам: «Ничего себе!» «А я свой шарик подарил маленькой Маше». «Какой Маше?» – спросила я. «Давыдовой? Из первого подъезда?» «Ага». Она с мамой возвращалась из детского сада, я с ними поздоровался и подарил ей свой шар. «Ну вот видишь», – сказала я, обнимая сына, – «ты сделал добро, и оно вернулось в 7-кратном размере». «Мам», – произнес Егор, смущенно улыбаясь, – «а давай и эти шарики подарим кому-нибудь».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную Пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает врач Анастасия Бутанова.
2: Одна девушка узнала, что один из воспитанников детского дома мечтает играть в хоккей. Но для этого нужны большие деньги, и водить мальчика на тренировки некому. Тогда Екатерина нашла тренера и договорилась с ним. Тренер сказал, что даст мальчику бесплатно хоккейную форму и за тренировки ничего брать не будет, а также постарается зачислить мальчика в городскую хоккейную команду. Теперь Катя 4 раза в неделю отводит мальчика на тренировки, ждет его и потом отводит назад в детский дом. Все воспитательницы видят, как мальчик изменился. Он стал чаще улыбаться, смеяться и веселиться. У него появился смысл жизни. Он хочет попасть в сборную России по хоккею. Катя сказала, что поможет ему всем, чем сможет. Для этого мальчика она стала как старшая сестра. Они много проводят времени вместе, и им очень хорошо. Катя для меня стала примером, как можно помогать не деньгами, а хорошим человеческим отношением. Такие люди помогают своей энергией и жизнелюбием. Не все в этом мире решают деньги. Главное – это делать все с открытым и чистым сердцем.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 8 мая, церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Апостол и евангелист Марк родился в Иерусалиме. Он был немного младше 12 ближайших учеников Христа. Марк приходился племянником апостолу Варнаве. Дом его матери Марии стоял рядом с Гефсиманским садом. Поэтому в ночь крестных страданий Господа Марк многое видел и последовал за Спасителем. После Вознесения Господня апостолы и члены христианской общины не раз собирались в этом приветливом и открытом доме. А сам Марк последовал за своими старшими товарищами, апостолами Петром, Павлом и Варнавой. В своем первом послании апостол Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению Петра, Марк основал церковь в Египте, был первым епископом Александрии. Он основал там христианское училище, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учителя церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. В 62 году Марк посетил апостола Павла в римской темнице. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие. Многие особенности его повествования связаны с его близостью к апостолу Петру. Он приводит подробный рассказ о событиях, очевидцем которых был именно апостол Петр. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили свои жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, устраивали земную церковь. Своей жизнью и смертью свидетельствовали о

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Зимой 1874 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию своего первого концерта для фортепиано с оркестром. Композитор рассчитывал на то, что произведение исполнит его близкий друг, основатель Московской консерватории и блестящий пианист Николай Григорьевич Рубинштейн. Ему же Чайковский и намеревался посвятить свое новое детище. Однако композитора постигло огромное разочарование. Николай Григорьевич подверг произведение беспощадной критике, назвал его неисполняемым и потребовал внести многочисленные правки. Чайковский очень расстроился и отказался что-либо менять. В итоге он адресовал сочинение другому пианисту, Гансу фон Бюлову, который и представил новый концерт слушателям в 1875 году в США. Однако спустя несколько лет Рубинштейн изменил свое мнение о произведении. Он стал часто исполнять фортепианный концерт, способствовал его появлению в концертных программах. И в конце концов, благодаря усилиям Николая Григорьевича, это сочинение стало одним из любимейших у русской публики. Успеху произведения во многом способствовало то, что композитор использовал темы и интонации славянских народных песен, которые откликаются в сердце слушателя как нечто родное и близкое. Так, в основе третьей части концерта лежит подлинная мелодия старинной «Веснянки», то есть народной песни о скором приходе весны. Но самой известной является первая часть. Ее торжественная тема напоминает ликующее пение и, по меткому выражению музыковеда Арнольда Альшванга, звучит как величавый монументальный гимн жизни. Фрагмент первой части концерта номер один для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении симфонического оркестра Лейпцигского радио. Дирижер Герберт Кегель, солист Эмиль Гилельс.

0: Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
2: «Еще же глаголющу Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
3: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
2: И паки взявшися вся на небо.
1: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его. Но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Признаюсь, с самого детства я сильно переживаю любые расставания. Даже слишком сильно. Прощание с людьми и полюбившимися местами проходят с бурными эмоциями и потоками слез. Будь то окончание смены в пионерском лагере или переход на другую работу. Но с началом церковной жизни стала замечать, что Господь в таких ситуациях непременно посылает утешение. Печаль прилагает в радость. В последний день паломничества по Святой Земле мы прощались с храмом Воскресения Господня. Поклонившись гробу Спасителя, снова обошли все пределы по периметру храма. Группа потянулась к выходу. «А мне все мало. Хочу еще хоть чуть-чуть побыть в этих стенах. Я вас догоню. Я быстро. Только на Голгофу и сразу обратно». Почти бегом поднимаюсь на место крестной смерти Спасителя и останавливаюсь в удивлении, потому что вижу совсем житейскую картину, которая в первое мгновение не вяжется в моей голове с этим святым местом. Идет подготовка к уборке. Двое монахов уже сняли с камня, того, что справа от распятия, стеклянный футляр и собираются пылесосить святую скалу. Заметив мое появление, один из братьев что-то говорит мне по-гречески. «Не понимаю». Тогда красноречивым жестом энергично проводит по своим волосам, мол, давай платок. Боясь поверить, срываю с головы беленький шелковый платочек. Через мгновение его опускают в раскрывшуюся передо мной расщелину, по которой текла Господня кровь. Не успевая даже подумать, что делаю, быстро снимаю цепочку с крестиком и образками, и они тоже освещаются на Голгофе. Снова надев на себя крестик и платок, падаю перед распятием ниц в благодарности и трепете. Почти бегом спускаюсь с лобного места, успеваю на мгновение припасть к камню помазания и выскакиваю на улицу, где меня с нетерпением ждет вся наша группа. Пора в гостиницу за вещами и в аэропорт. Поправляя платок, замечаю, что он уже не белоснежный. На нем святая пыль святой Голгофы. Я зарываюсь лицом в шелк платка и чувствую тонкое, ни с чем не сравнимое благоухание. В самолете я сжимала ставший бесценным кусочек ткани, вдыхала подаренный святой землей божественный аромат и горячо молилась о нашем благополучном путешествии. Потом пришло грустное понимание того, что для нас, уже попрощавшихся с Израилем, скоро наступит момент расставания и друг с другом. Побрела по салону, оставляя тем, кому так привязалась за эти несколько дней, свой номер телефона и записывая их координаты. Отец Герман усадил в свободное кресло рядом с собой и, словно не замечая наполнивших мои глаза слез, стал почему-то рассказывать чудесную историю из своего детства. В ней он, тогда еще маленький пастушок, во время дождя вошел в радугу и пережил мгновение непередаваемого счастья. Став взрослым, он будет безуспешно гоняться за радугой по полю на машине. Но дарованная Господом радость чуда осталась в душе батюшки на всю жизнь. Высохли мои слезы. Удивительным образом утешил меня рассказ отца Германа. Я вдруг почувствовала, что расставание со Святой Землей и ее святынями не произошло. Она теперь навсегда в моем сердце.
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
3: Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе фрагментов из книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели» будем говорить о смирении.
2: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке. Он был учеником преподобного Сергия Радонежского и принял монашество в Троицкой обители. Со временем Сильвестр получил благословение на пустынножительство. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, он поставил крест и воздвиг себе келью. Долгое время об отшельнике никто не знал. Его случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал пустыннику, что шел то на светлые лучи, то на облачный столб, который увидел в том месте. По преданию, Сильвестр прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Но когда рядом с отшельником начали селиться другие люди, искавшие уединения, Сильвестр не стал препятствовать им. Когда набралось достаточно монахов, он сам отправился к митрополиту Алексею в Москву и получил благословение на создание монастыря. Впоследствии игумен Сильвестр часто уходил на молитву в глушь леса. Когда Обнорский возвращался, около монастыря его обычно ожидало много народа. Каждый хотел получить благословение и услышать поучение старца. Инокам монастыря он завещал: «Сохраняйте заповеди Господни, и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах». С преподобного Сильвестра Обнорского началась слава русской Фиваиды. Так, по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества, назвали земли русского севера. В его непроходимые леса с XIV века в поисках безмолвного жития уходили тысячи русских подвижников. Они продолжили возрожденную преподобным Сергием Радонежским традицию созерцательного подвига, умной молитвы. Мы чествуем преподобного Сильвестра Обнорского и просим его: «Святой Сильвестр, моли Бога о нас».

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался. И благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Осенью 1888 года император Александр III с супругой, детьми и приближенными возвращался из Крыма в Санкт-Петербург по железной дороге. 17 октября в 14 часов 14 минут у станции Борки в Харьковской губернии царский поезд сошел с рельсов. 10 из 15 вагонов железнодорожного состава были полностью разрушены, а многие путешественники погибли или получили серьезные раны. Однако все члены императорской фамилии чудом уцелели. Они смогли выбраться из-под обломков вагона, в котором находились, и помогали пострадавшим. В ту же ночь на станции был отслужен благодарственный молебен, а на следующий день все газетные заголовки страны сообщали о чудесном спасении государя и его семейства. Когда 19 октября императорская семья прибыла в Харьков, радостные горожане хлынули на улицы, чтобы увидеть царя. С таким же ликованием Александр III был встречен в Москве и Санкт-Петербурге, где не смолкало торжественное пение гимна «Боже, царя храни». Место крушения императорского поезда стало массово посещаться народом, поэтому настоятель Святогорской Успенской пустыни Харьковской епархии архимандрит Герман Клица и харьковский архиепископ Амвросий Ключерев решили устроить на месте аварии монашеский скит. В августе 1889 года в Борках был освящен первый деревянный храм во имя нерукотворного образа Христа Спасителя. А уже в 1891 году заложили каменный храм по проекту архитектора Роберта Марфельда. Спустя 3 года Величественный собор во имя Христа Спасителя был освящен в присутствии императора Николая II, который тоже был в поезде в момент аварии. Храм возвели в неорусском стиле, скрытой галереей и большим золотым куполом. Звонницу украшала мозаика с изображением Христа. Недалеко от храма, прямо на железнодорожной насыпи, куда выбралась императорская семья после катастрофы, была выстроена часовня. Место крушения царского поезда стало центром паломничества. Не раз в устроенной обители бывали и члены императорской фамилии. В 1906 году Спасов скит по решению синода получил статус монастыря. При обители устроили музей, библиотеку и больницу. А в 1903 году открыли дом для инвалидов имени императора Александра III, в котором жили престарелые железнодорожники. Существование обители было прервано революцией 1917 года. Советская власть закрыла монастырь, а многие монахи были убиты. В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, храм Христа Спасителя и большинство монастырских построек были утрачены из-за боевых действий. Сильно пострадала, но сохранилась часовня у железнодорожной насыпи. Однако память о чудесном спасении царской семьи пережила советский период. Часовню восстановили в 90-е годы, а в 2013 году рядом открыли памятник императору Александру III. Величественный храм Христа Спасителя так и не был восстановлен, но память о нем хранят старинные газеты и фотокарточки.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Прече же им паки Иисус?»
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.

Из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть. Ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.

0: Душе моя, ликуй и пой, наследница небес! Христос воскрес, Спаситель твой! Воистину воскрес! Вильгельм Кюхельбекер. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Весело звенит по весне ручей, наполненный талой водой, которая искрится в лучах щедрого на тепло ласкового майского солнышка. О чем хочет поведать христианскому сердцу юркий неугомонный ручеек, как не о чудесной и все собою оживляющей благодати нашего Спасителя? У верующего в меня из сердца истекут источники воды живой, изрекает нам таинственное обещание Господь Иисус, чтобы мы знали, какого чудного дара мы сподобились в таинствах святого крещения и миропомазания, став причастниками Божьей благодати.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Пожилые люди особенно радуются знаком внимания со стороны окружающих. Доброе слово, уважительное обращение, даже небольшая помощь – это все очень их поддерживает. Не так давно в соцсети я прочитала историю о том, как парень Еремей проявил заботу по отношению к незнакомой ему бабушке. Однажды пожилая женщина вошла в кафе, где молодой человек работает официантом. Села за столик, но ничего не заказывала. Из сумки она достала бутерброд, который принесла с собой, и потихонечку стала его разворачивать. Вскоре из кухни кафе вышел официант Еремей с чашкой чая в руках и направился к столику, за которым сидела бабушка. Он поставил горячий напиток перед ней и улыбнулся. Пенсионерка обрадовалась такой заботе со стороны незнакомого юноши. С тех пор она частенько приходит в это кафе, и парень всегда угощает бабушку чашкой чая за свой счет. Случайные свидетели опубликовали эту историю в интернете, и она получила отклик среди пользователей. Многие люди выразили свое почтение молодому человеку. У него даже брали интервью для небольших новостных изданий. Еремей был очень удивлен таким вниманием к себе. Он не видел в своем поступке ничего особенного. Он готов и дальше помогать не только этой женщине, но и другим людям. Такова его жизненная позиция – быть внимательным по отношению к другим, особенно к тем, кто нуждается в заботе и участии. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера.
2: Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Священномученик Сергий Рахлецов родился в 1876 году в Великом Устюге в семье священника. Он закончил семинарию, стал священником и прослужил всю жизнь в церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Еще до революции он близко познакомился с известным в тех местах подвижником Максимом Юговым. За особую духовную настроенность и любовь к церковному богослужению старец выбрал отца Сергия своим духовником. Протоиерей Рахлецов, в свою очередь, дорожил общением и советами подвижника. Храм великомученицы Параскевы стоял в отдалении от города. Его прихожанами были жители нескольких малонаселенных деревень. Иногда на службе было яблоку негде упасть, а порой храм пустовал. Но сколько бы ни пришло людей, отец Сергий служил почти ежедневно. Протоиерея Рахлецова арестовали в 1937 году и заключили в тюрьму в Великом Устюге. Его обвиняли в активной контрреволюционной деятельности. Вины своей священник не признал. Рахлецова приговорили к 10 годам лагерей. Он не успел отбыть по этапу и скончался в тюрьме весной 1938 года. К лику святых священномученик Сергий был причислен в 2000 году.
3: Церковь верит, что все святые ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая святого мученика Сергия Рахлецова, мы обращаемся к нему за поддержкой. Священномученик Сергий, моли Бога о нас. –

В августе 1941 года композитор Василий Павлович Соловьев-Седой с группой композиторов и музыкантов работал на погрузке в Ленинградском порту. Закончив работу и присев отдохнуть, он услышал, как из стоявшего на рейде корабля доносились звуки баяна и какая-то песня. Слушали долго, и у композитора возникла мысль написать песню об этом чудесном вечере, выпавшем на долю людей, которым завтра, возможно, предстояло идти в опасный боевой поход. Придя домой, Василий Павлович сел за рояль и всего за несколько часов сочинил мелодию и единственную строчку «Прощай, любимый город». Оставшиеся строки были дописаны совместно с поэтом Александром Чуркиным, и через два дня песня была готова. Она получилась такой задушевной, и в ней так явно ощущался дух еще того мирного времени. Но коллеги по Союзу композиторов сочинение не приняли. По их мнению, песня не соответствовала духу военного времени. По дороге домой автор заглянул к своим друзьям в ансамбль военно-морского флота, поделился своими переживаниями с хормейстером и какое-то время даже не вспоминал о ней. В 1942 году композитор с концертом оказался на фронте. В минуты затишья автор решил, что лучших условий для премьеры ему не найти. Но оказалось, что солдаты песню уже знают. Тогда, летом 41-го, начальник ансамбля песни и пляски Михаил Вайнер был очарован задушевным, волнующим напевом, доносящимся из кабинета хормейстера. Песню разучили и стали исполнять. Лето, осень и зиму 41-го года она уже вовсю звучала в концертах ансамбля. Популярность «Вечера на рейде» была столь велика, что в годы войны появились различные переделки песни. Парашютисты-десантники пели «Споемте, друзья, ведь завтра в полет». Партизаны Крыма «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы». В городе Герои Севастополя, в Музее обороны города, есть уникальный экспонат – листок, пробитый пулями и залитый солдатской кровью. А на листке – текст. Слова той самой песни «Вечер на рейде».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
2: «Еще же глаголющу Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
3: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
2: И паки взявшися вся на небо.
1: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его. Но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские чтения.

0: для тех, кто хочет верить. Актуальная тема.
1: О чувстве усталости в духовной жизни наместник Введенского Макариевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Преподобный Антоний Великий говорит, что если найдет на тебя такое состояние, когда ничто не помогает тебе, ни псалмопение, ни молитвы, ни рукоделие, тогда, он говорит, закутайся в мантию, ляг и поспи. То есть иногда нужно какие-то проблемы переспать. Так бывает, что как-то все сбрасывается, и человек, отдохнув свежим взглядом, смотрит на все это иначе. Но на самом деле это лишь образ, не всегда это непосредственное руководство к действию. Может быть, можно куда-то съездить, поменять картинку, и это нас отвлечет от этого угнетущего состояния, в котором мы пребываем. Достаточно бывает даже там 2-3 дней на выходные куда-то выехать, напитаться впечатлениями, увидеть, что мир прекрасен, жизнь радостна, полна каких-то ярких, хороших впечатлений, не все так страшно, как нам казалось. И опять-таки, вот этот мрак, кажущийся нам в жизни, это очень часто от нашего какого-то самомнения и горделивости, что мы опять-таки себе представляем, что должно быть вот так или вот так, как мы хотим. А получается совершенно иначе, и это не повод унывать, а повод действовать. Но в любом случае Господь дал нам прекрасное наставление в Евангелии. Ищите, стучите, просите. И нужно именно на это обратить внимание, чтобы стучать в двери милосердия Божия и искать правды Божией.
0: Актуальная тема.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Святой апостол и евангелист Марк был среди 71 учеников Христа. Племянник апостола Варнавы, он родился в Иерусалиме. Дом матери Марка, Марии, примыкал к Гефсиманскому саду. По преданию, в ночь крестных страданий Спасителя он следовал за ним, завернувшись в плащ. После Вознесения Господня Марк отправился на проповедь вести о Спасителе вместе с апостолами Петром, Павлом и Варнавой. В 62 году Марк вместе с апостолом Тимофеем прибыл в Рим. Там он и написал Евангелие для уверовавших язычников. Исследователи Священного Писания называют особенностью Евангелия от Марка то, что он часто останавливался на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Мученическую кончину апостол Марк принял в Александрии в 63 году. Еще раньше именно он основал там христианскую церковь и стал первым епископом города. Язычники напали на Марка, когда апостол совершал богослужение. Избитый и измученный, Марк скончался со словами «В руки Твои, Господи, предаю дух мой», когда его волокли по улицам города на суд. Мощи евангелиста хранятся в Венеции, в посвященном ему соборе. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого апостола Марка. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной поддержкой. Святой апостол Марк, моли Бога о нас. –

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Есть в Калужской области деревенька Зловодка, когда-то процветавшая, а сегодня почти заброшенная. Давно уже нет в деревне школы. Но многие окрестные жители знают историю учительницы Ефросинии Дмитриевны Андрюшиной, которая жила здесь в годы Великой Отечественной войны и своим подвигом прославила деревню на всю страну. До нас не дошли подробности ее биографии. Предположительно, Ефросиния Андрюшина родилась и выросла в Зловодке. В конце 1930-х она пришла работать в местную школу учительницей начальных классов. Молодую, энергичную, умную преподавательницу уважали ученики и односельчане. У Ефросинии была любимая работа – семья, муж и сын. Все изменилось 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Муж Ефросинии с другими деревенскими мужчинами в первые же дни отправился на фронт. А через несколько месяцев, в сентябре 41-го, немцы оккупировали Калужскую область. Пришел враг и в Зловодку. Многие сельчане ушли тогда в леса партизанить. Хотела записаться в отряд и Ефросиния, но у нее на руках был маленький сын. Однако бездействовать, глядя, как в ее родной деревне командуют немцы, она не могла. Прямо под носом у фашистов Андрюшина развернула помощь фронту. В школе она устроила конспиративный пункт сбора теплых вещей для солдат. На ее уроках ученики писали бойцам добрые, ободряющие письма. Их вместе с одеждой Ефросиния через надежных людей переправляла партизанам. И все же, казалось ей этого мало. Партизанам было необходимо постоянное, налаженное снабжение продовольствием. И Ефросиния задумала организовать в деревне подпольный колхоз. Ночью, в обстановке строгой секретности, собрала в школе односельчан. Вместе решили, что на каждом дворе, под видом частного хозяйства, будут выращивать овощи, птицу, скот, хлеб. Кто что сможет. Самый минимум оставлять себе. А остальное собирать в условленном месте и переправлять партизанам. Вскоре, под покровом ночи, незаметно для стоящих поблизости немцев, из Зловодки в лес потянулись подводы с продовольствием. Руководила подпольным колхозом и отправкой продуктов сама Ефросиния. Всего за год существования колхоз под председательством Андрюшиной сумел передать в партизанский отряд больше 13 тонн зерна, 40 лошадей, 30 коров. Немцы, между тем, подозревали учительницу в связи с партизанами, но поймать с поличным долго не могли. Удалось им это лишь в 1942-м, благодаря случаю. Ефросиния нашла в поле брошенный пулемет. Ночью потихоньку перетащила его к себе на сеновал. Спрятала, чтобы позже передать партизанам. Об этом знала знакомая Андрюшиной. Они были вдвоем, когда обнаружили пулемет. Женщина не сумела сохранить тайну. Рассказала кому-то. Постепенно слух распространился по всему селу. Дошел и до оккупантов. Среди них были русские, предатели-полицаи. Однажды ночью, переодетые партизанами, они постучали в дом Ефросинии. Ничего не подозревая, она открыла и показала им пулемет. Учительницу немедленно арестовали, жестоко пытали, но Ефросиния никого не выдала. 2 октября 1942 года Андрюшину расстреляли. Она успела передать односельчанам свою последнюю просьбу – сберечь сына и в память о ней посадить в деревне дуб. Так в Зловодке появился Фросин дуб, который и сегодня возвышается живым памятником подвигу русской учительницы.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.
2: «Сия

Из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.

0: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветенья, опять по воздуху течение ароматической струи. Алексей Жемчужников. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Почему мы говорим «счастье», а пишем «счастье»? Произносим «солнце», а на письме выводим «солнце». Давайте порассуждаем. В правописании или орфографии существует морфологический принцип, то есть необходимо писать, понимая, где приставка и корень, а где суффикс и окончание. От этого зависит, например, напишем мы слово «тушенка» через «ё» или с ошибкой через «о». Устное общение дает больше свободы в произношении слов. Здесь главное – точно и быстро передать смысл. Поэтому речь постоянно изменяется и адаптируется под говорящих. Например, в труднопроизносимых сочетаниях звуков один из них может выпасть, как в слове «чувство», в котором утрачивается звук «в», и мы говорим «чувство». Или в глаголах на «тся» и «тся» с мягким знаком часто делают ошибки на письме, потому что произносятся они одинаково. «Нравится» или «нравится». Разницы при говорении не слышно, поскольку сочетание «ц» и там звучит как «ц». Поэтому невозможно в устной речи показать, стоит ли мягкий знак или нет. Всегда твердый звук «ц» нам этого не продемонстрирует. На произношение влияют говоры и диалекты, иностранная лексика, процессы внутреннего переформатирования языка, стремление к удобству. Поэтому речь людей в разных регионах может отличаться. А вот орфография, то есть правописание, сохраняет общую литературную норму, чтобы именно письменная речь была понятна всем. Правда, бывает, что написание и произношение настолько расходятся, что нужно специально запоминать, как пишется слово. Так еще в 17 веке букве «ять» соответствовал отдельный звук, средний между «и» и «э», а потом он слился в произношении со звуком «э». А вот различие на письме сохранялось вплоть до реформы 1918 года, когда «ять» был повсеместно заменен на букву «е». До этого учащиеся пользовались для запоминания специальным мнемоническим стихотворением, где перечислены все слова с «ять». Вот так это звучало. «Ведай, брат, что клеть и клетка, решето, решетка, сетка, вежа и железо сиять, так и надобно писать». И еще несколько четверостишек, где перечислены эти словарные слова. Да, возможно, что орфографические правила кажутся нам слишком жесткими или не отвечающими современной речи. Однако это не просто лингвистические законы, это еще и традиция, связь с историей, а также то, что позволяет нам понимать друг друга, несмотря на изменения языка. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести».

0: Ставрополе впервые пройдут торжества в честь Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской Митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Мы собрали Собор Святых нашей Ставропольской Митрополии. И 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и всеночное бдение. Затем 13 мая сама Божественная Литургия, как самый главный день празднования. Будет возвязаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора, святых Ставропольской митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официальное будет отмечено празднование сугубо наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования Собора Святых Ставропольской митрополии. Мы и будем, Бог даст, совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого. И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
0: Собор Святых Ставропольской Митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. 12 и 13 мая жители края могут принять участие в торжествах и почтить память угодников Божьих, в подвиге которых раскрывается непрерывность церковной истории нашего региона. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает исполняющий обязанности настоятеля подворья, патриарха Московского и всея Руси при храме благоверного князя Александра Невского вблизи деревни Староникольская игумен Алипий Животиков.
2: В свое время, когда по долгу службы я служил с отцом Кириллом Павловым, вспоминаю интересный момент. Человек, у которого было удивительное смирение, скромность. Отца Кирилла украшала вся эта скромность. Одно я могу сказать, некоторые говорят, я пойду к старцу какому-то. Вот настоящего старца украшает скромность и смирение. Хочу привести один такой интересный момент, яркий. Когда мы с ним служили в одном храме, я приехал раньше, совершал параскомидию, и приехал отец Кирилл. Первое, что священник обычно делает, когда приезжает в храм, он совершает перед царскими вратами входные молитвы. Ну, а монахи, они обычно в полном облачении, мантия, клубок. И он заходит в алтарь, говорит, ой, я забыл клубок. И вот он хватает первый попавшийся клубок. Ну, первый попавшийся, вообще-то я был один в алтаре, который лежал в кресле, и идет на входные молитвы. Потом он, когда заходит уже в алтарь, прикладывается к престолу и снимает клубок, говорит, ой, а чей-то я здесь клубок взял? Говорю, ой, батюшка, это мой. Он, ой, прости, прости. Я говорю, нет, батюшка, это слава Богу. И говорю, заодно осветили этот клубок. И вдруг он сказал такую фразу, которая на мне надолго запомнилась. Говорит, нет, говорит, это я в нем осветился. Это вот старец, который смиряется. Вот сколько в нем было скромности, смирения. Вот яркий пример, действительно, как вот нужно жить по-монашески. Вот такая вот история.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке. Он был учеником преподобного Сергия Радонежского и принял монашество в Троицкой обители. Со временем Сильвестр получил благословение на пустынножительство. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, он поставил крест и воздвиг себе келью. Долгое время об отшельнике никто не знал. Его случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал пустыннику, что шел то на светлые лучи, то на облачный столб, который увидел в том месте. По преданию, Сильвестр прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Но когда рядом с отшельником начали селиться другие люди, искавшие уединение, Сильвестр не стал препятствовать им. Когда набралось достаточно монахов, он сам отправился к митрополиту Алексею в Москву и получил благословение на создание монастыря. Впоследствии игумен Сильвестр часто уходил на молитву в глушь леса. Когда Обнорский возвращался, около монастыря его обычно ожидало много народа. Каждый хотел получить благословение и услышать поучение старца. Инокам монастыря он завещал: «Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах». С преподобного Сильвестра Обнорского началась слава русской Фиваиды. Так, по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества, назвали земли русского севера. В его непроходимые леса с XIV века в поисках безмолвного жития уходили тысячи русских подвижников. Они продолжили возрожденную преподобным Сергием Радонежским традицию созерцательного подвига, умной молитвы. Мы чествуем преподобного Сильвестра Обнорского и просим его. Святой Сильвестр, моли Бога о нас. –

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: XIX век вошел в историю музыки как эпоха романтизма. Именно тогда в искусстве на первый план выходят человеческие чувства и переживания, а строгие правила в гармонии и музыкальной форме перестают быть непременным условием. Если композиторы прошлого тяготели к монументальным жанрам, симфониям, операм, сонатам, то отныне они начинают интересоваться в том числе миниатюрами. Так австрийский композитор-романтик Франц Шуберт уделял особое внимание небольшим фортепианным пьесам, стремясь запечатлеть в нескольких музыкальных строчках самое главное. В 1828 году Шуберт опубликовал сборник из 6 композиций для фортепиано под названием «Музыкальные моменты». Таким заголовком композитор желал привлечь внимание исполнителей, но идея оказалась настолько удачной, что позже ее подхватили и другие композиторы, например, Сергей Рахманинов и Морец Машковский. В своих пьесах Шуберт будто раскрывает разные грани человеческого бытия: ликование, грусть, волнение, счастливое предвкушение. Особую известность получил музыкальный момент номер 3. Это миниатюра жизнерадостна, несмотря на то, что написано в миноре. Впрочем, в завершении пьесы композитор использовал самые светлые и радостные краски. Музыкальный момент номер 3 фа минор Франца Шуберта прозвучит в исполнении Павла Егорова –

Светлое радио. Апостольские

0: спасения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
2: «Еще же глаголющу Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
3: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
2: И паки взявшися вся на небо.
1: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его. Но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Инна Ковалева, клинический психолог, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Они шли впереди меня. Пожилая дама вела за ручку маленькую девочку лет 3 с чудесным завивающимся хвостиком. Малышка с восторгом и весельем что-то без устали лепетала, но понять это не было возможности. Улыбка сама невольно появилась на моем лице. Пройдя мимо них, я обернулась и увидела вопрошающие глаза девочки. Глядя на меня, она стала говорить: «Мама, мама, мама!» Потом посмотрела на мое платье. Я затормозилась, а взрослая дама слегка растерялась перед ребенком. «Это не мама», — сказала женщина. Девочка продолжала настаивать: «Мама!» А ручкой делала жест: «Дай, дай, дай!» Помните, как дети сжимают кулачок, раскрывают его и снова сжимают, как будто бы просят что-то? Я вернулась к ним, взяла маленькую прелестницу за ее зовущую ручку. «Наверное, мое платье похоже на мамино?» — спросила я. Ее бабушка кивнула. Дальше мы шли, взявшись за руки, и так же весело разговаривали. Ее ручка была манюсенькая, теплая, такая приятная. Отпускать ее не хотелось, но нужно было спешить. Дама, бабушка или няня, перевела с детского языка, что девочка всю дорогу спрашивает, как меня зовут. Конечно, мы познакомились. Она Соня, я Инна. Эта ручка не выходила у меня из головы весь день. И на приеме психиатрической клиники в работе с 80-летним мужчиной, и во время консультации молодой девушки с диагнозом лейкоз. Я размышляла, что утром малышка Соня была послана мне для радости. Она, как ангел, осветила день, остановила бег моих мыслей, вернула в состояние тихого блаженства, когда ты, невзирая на возраст, чувствуешь себя ребенком. Держишь за руку свое детство, думаешь о родителях и не хочешь отпускать их от себя, не отрываешь от них руки. Ты доверяешь своим любимым взрослым, потому что чувствуешь себя в полной безопасности рядом с ними. Когда немного подрастаешь, или уже много, так хочется протянуть вторую руку Богу, также доверять Ему, также Ему открываться, попросить Его вести тебя. Быть взрослым, но в душе оставаться ребенком, способным радоваться, несмотря ни на что.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алла Митрофанова, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18 часов.

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Священномученик Сергий Рахлецов родился в 1876 году в Великом Устюге в семье священника. Он закончил семинарию, стал священником и прослужил всю жизнь в церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Еще до революции он близко познакомился с известным в тех местах подвижником Максимом Юговым. За особую духовную настроенность и любовь к церковному богослужению старец выбрал отца Сергия своим духовником. Протоиерей Рахлецов, в свою очередь, дорожил общением и советами подвижника. Храм великомученицы Параскевы стоял в отдалении от города. Его прихожанами были жители нескольких малонаселенных деревень. Иногда на службе было яблоку негде упасть, а порой храм пустовал. Но сколько бы ни пришло людей, отец Сергий служил почти ежедневно. Протоиерея Рахлецова арестовали в 1937 году и заключили в тюрьму в Великом Устюге. Его обвиняли в активной контрреволюционной деятельности. Вины своей священник не признал. Рахлецова приговорили к 10 годам лагерей. Он не успел отбыть по этапу и скончался в тюрьме весной 1938 года. К лику святых священномученик Сергий был причислен в 2000 году. Церковь верит, что все святые ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая святого мученика Сергия Рахлецова, мы обращаемся к нему за поддержкой. Священномученик Сергий, моли Бога о нас. –

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них! Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Ноября 1788 года в семье мелкого дворянина коллежского асессора Николая Михайловича Иванова и его супруги Елизаветы Алексеевны родился сын. Вместе с господами появлению первенца радовалась вся деревня. Ивановы жили в своем небольшом имении «Железняки» на Орловщине. С крыльца их дома открывался чудный вид на зеленую долину, по которой петляла быстрая речка. Чуть дальше, на холме, высился Лаврентьев монастырь, и звон его колоколов долетал до деревни. Среди этой умиротворяющей красоты появился на свет будущий монах и духовный наставник множества людей, старец Макарий Оптинский, которого церковь прославила в чине преподобного. В крещении мальчика нарекли Михаилом в честь святого благоверного князя Михаила Тверского. Одним из первых и самых ярких воспоминаний детства будущий старец называл случай, который произошел с ним в том самом Лаврентьевом монастыре. Николай Михайлович и Елизавета Алексеевна часто посещали обитель, и как только сын подрос, стали брать его с собой. Семья Ивановых была очень дружна с настоятелем монастыря, архимандритом Феофаном. Он был крестным отцом Михаила, и мальчик очень его любил. Однажды во время литургии Миша тихонько стоял рядом с родителями. Вдруг малыш увидел в алтаре своего крестного и так обрадовался, что стремительно вбежал к нему через открытые царские врата. Отец и мать журили проказника, а отец Феофан напомнил им поверье, согласно которому ребенок, прошедший в алтарь царскими вратами, станет священником или монахом. Предчувствие, что ее сыну уготован особенный путь, Елизавета Алексеевна испытывала с самого рождения Михаила. «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное», часто говорила она мужу. Вслед за Мишей у Ивановых родились еще четверо детей – сыновья Алексей, Петр, Павел и дочь Варвара. Но старший выделялся среди них своей кротостью и тихим нравом. Миша не отходил от любимой матери. Вместе они клеили из картона домики, вырезали из бумаги разные фигурки. Миша любил, когда Елизавета Алексеевна читала ему вслух. Особенно нравились мальчику рассказы о святых и угодниках Божьих. Когда Михаилу исполнилось 5 лет, Ивановы перебрались в Москву. Переезд был вынужденным. Елизавета Алексеевна серьезно заболела, и ей требовалось постоянное наблюдение опытных врачей. Кончина матери спустя 3 года, в 1797, изменила привычный семейный уклад. Отец не захотел возвращаться в Железняки, где все напоминало ему о прежней жизни с любимой супругой. Вместе с детьми Николай Михайлович поселился в Щепятино, другом своем орловском имении. Спустя 9 лет ушел из жизни и он. После смерти отца братьям пришлось думать, кто станет распоряжаться хозяйством. Жили они между собой очень дружно, поэтому споров и обид не было. Единодушно решили избрать главой семьи старшего Михаила. Было ему тогда 17 лет. Молодой хозяин быстро прославился на всю округу своей добротой и безотказностью. Соседи постоянно обращались к нему то за одним, то за другим. Его сестра вспоминала: «Мы бывало говорим, что ты, Миша, самим надобно будет». А он отвечал: «Бог пошлет. Как же я скажу, что нет, когда я имею?» Осенью 1810 года Михаил отправился на богомолье в Плащанскую Богородицкую пустынь в 40 километрах от Щепятина. А вскоре домашние получили от него письмо, в котором он сообщал, что остается в монастыре, а имение предоставляет братьям, ничего себе не желая. Михаил принял монашеский постриг с именем Макарий. В 1834 году из Плащанской пустыни он перейдет в Оптину, где вскоре станет духовником братьев и наставником прихожан. Среди тех, кто обращался за духовным советом к старцу Макарию Оптинскому, был писатель Николай Васильевич Гоголь. В назидание приходящим старец часто повторял Божью заповедь о любви к родителям: «Чти отца и матерь твою».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: журналист Илья Муромский.
4: Некоторые удивительные истории, которые происходят в нашей жизни, мы часто называем подарком судьбы. Не что-то материальное, но сам случай, сам сюжет, который закручивается вокруг нас, и в процессе самого события или после него мы ощущаем себя по-настоящему счастливыми людьми. Так произошло и с настоятелем одного из подмосковных храмов, с которым я часто общаюсь, и следующую историю я услышал от него после пасхального богослужения. Однажды он отправился в паломническую поездку на Кипр, приложиться к мощам священномученика Киприана. Спустя некоторое время в полете и несколько часов на машине батюшка приехал в деревню Меника, где находится одноименный храм в честь святого Киприана. Наш настоятель был одет, как он сам выразился, по гражданке, и, как он думал, ничто не могло выдать в нем священника. Но не успел он зайти в храм, как через несколько минут к нему подходит какой-то человек и, указывая на него рукой, достаточно громко спрашивает: «Поп?» Батюшка в первые секунды даже опешил от такого вопроса, но ответил, что да. И не успев уточнить у того мужчины, а откуда вы узнали, его позвали в алтарь. Оказалось, то был священник этого храма, и он завел батюшку в алтарь, чтобы попросить его помочь сослужить ему молебен святому Киприану. Батюшка согласился, и тут же ему дали просто огромную рясу. Как он сам рассказывал, рукава буквально волочились по полу. Но самое удивительное ждало его впереди. В конце молебна, когда должно было начаться миропомазание, к батюшке снова подходит местный священник и вручает достаточно тяжелый ковчег, где покоилась честная голова священномученика Киприана. И так батюшка стоял с этим ковчегом, пока все стоящие и молящиеся люди в храме сначала подходили на миропомазание, а затем прикладывались к голове святого Киприана. Я очень хорошо помню, что на протяжении всего рассказа глаза нашего настоятеля буквально светились от счастья. И, конечно, батюшка не раз повторил, что все случившееся с ним – это было не что иное, как дар Божий.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1945 год. Пермь. Война шла к концу, и в городах тыла началась широкая кампания по устройству эвакуированных детей, живших в детских домах, без родителей, без семьи. Редакция областной газеты «Звезда» послала меня собрать материал и написать очерк. Я увидела много поучительного и, между прочим, обнаружила одну знаменательную черту. Наиболее стремились получить ребенка на воспитание те люди, у которых было много детей. Помню одного милиционера и его жену. У них было трое собственных детей, жили они в коммунальной квартире. А между тем, как они добивались получить из детдома еще одного ребенка? Им отказывали, ссылаясь на неважное их устройство. А они продолжали, что называется, оббивать пороги учреждений, пока не добились своего. Помню, как гордо они уводили из детдома сиротку-девочку, держа ее за руки. Как жена милиционера строила планы, как она оденет девочку. Свои дети. У нее были мальчики.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый день. Это что, в манеж очередь такая? Все на выставку?
2: Да, здесь все на Рюриковичей. Присоединяйтесь.
1: Непременно. Хотя стоять придется, наверное, больше часа. Надо же, какой неожиданный всплеск интереса к истории.
2: Почему же неожиданный? Человек всегда стремился узнать как можно больше об истоках своей семьи, своей страны. Это вполне естественно. А Рюриковичи – это еще и загадка. Ведь ученые до сих пор не могут однозначно сказать, откуда родом эта удивительная династия, которая первой взошла на престол и несколько веков занимала его. Почему именно они правили столько лет? Хорошо это или плохо? Может быть, выставка предложит ответы на эти вопросы?
1: Ну, сказать, что правление Рюриковичей – это плохо, было бы вопиющей неблагодарностью. Можно спорить об их политических успехах и промахах, но при этом важно помнить, что эта фамилия подарила России целый сонм святых. И это обстоятельство наполняет особым смыслом выражение «история не терпит сослагательного наклонения».
2: Особым смыслом? Это каким же?
1: Я хотел сказать, что в ходе русской истории явно усматривается участие Бога, его благой промысел.
2: Но может ли Бог быть участником человеческой истории? Вы не шутите?
1: Ну, конечно же, нет. Библию же вы признаете исторической книгой?
2: Пожалуй, да. В ней же отражены многие события, реальность которых подтверждена наукой.
1: Не просто отражены. События всемирной истории предстают перед читателями Священного Писания в свете отношений Творца и человека. После грехопадения Адама и Евы, их отпадения от Бога, как источника жизни, Создатель не отвернулся от человеческого рода. Он принял решение спасти людей. В то время как человечество стремительно погружалось в омут пороков, Бог избрал из всех народов один и возложил на него особую миссию – хранить связь с ним, веру в него. Это было нужно для того, чтобы в этом малом стаде смог родиться Бога-человек, через подвиг которого люди вновь получили бы прививку бессмертия. Библия повествует о том, как Творец ввел израильский народ к этой величайшей цели вплоть до рождения, распятия и воскресения Христа, до его воцарения, пророчески воспетого в 97-м псалме. «Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь, спасла народ десницы его, рука святая его». Поведал Господь нам путь спасения, открыл народам правду свою, вспомнил милость, что оказал он Иакову, истину, что поведал он дому Израилеву. Увидели все концы земли спасения, посланные Богом нашим.
2: А почему вы сказали про воцарение Христа? Он разве воцарился? Или вы имеете в виду табличку, прибитую на кресте «Иисус Христос, царь иудейский»?
1: Если уж мы вспомнили об этой табличке, ее называют «титло», то во время распятия ее надпись выглядела скорее издевательски. Но неспроста первосвященники настаивали, чтобы Понтий Пилат уточнил на этой обвинительной доске, что это Христос сам называл себя царем. Пилат ответил им тогда раздраженно, что написал, то написал, и не стал исправлять надпись. И теперь на каждом распятии в церкви, на каждом нательном крестике констатирован факт: Иисус Христос – царь иудейский.
2: Но почему именно иудейский?
1: Бог много раз открывал иудеям, что в их народе родится царь, мессия, спаситель мира. И эти откровения можно прочитать во многих книгах Библии. Именно о грядущем Боговоплощении говорит и автор 97-го псалма словами «Вспомнил милость, что оказал он Иакову, истину, что поведал он дому Израилеву». И надпись, навсегда запечатленная на кресте, символе спасения, напоминают нам, что страдания на нем принял тот самый царь, о котором на протяжении тысячелетий Бог говорил через пророков.
2: Почему же иудеи так долго ждали Мессию, получили столько предсказаний и не приняли его?
1: Не все израильтяне были способны вместить пророчества, правильно осознать их. Еврейский народ, претерпевший за свою историю немало страданий, в большинстве своем ждал Мессию не как Бога, спасающего людей, а как земного, могущественного царя, который принесет Израилю благоденствие.
2: Но если Христос – царь, то где же его царство?
1: В разговоре с Пилатом Христос заметил, что царство его не от мира сего. А до этого он говорил также, что царство Божие внутри нас.
2: Так вот откуда и выражение «без царя в голове». Выходит, что он обозначает человека, который живет без Христа.
1: Именно так. И как показывает практика, жизнь без царя в голове, на первый взгляд, беззаботна, но неизбежно оборачивается драмами. Заповеди Божии на самом деле не ограничивают человека, а защищают его. Могут показаться игом, а сами дают свободу. Свободу от греха. Недаром же Христос сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Недаром и псалмопевец призывает нас радоваться Царству Христову. «Воззови к Богу вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господу, играя на гуслях и воспевая псалмы. Трубами коваными и роговыми вострубите пред Царем Господом. Да поколеблется море и все сущее в нем, вселенная и все живущие в ней. Реки да восплещут руками, горы да возрадуются пред лицом Господним, ибо идет Он судить землю, судить вселенную праведно и народы по правде Своей».
2: А знаете, в свете вашего рассказа история России выглядит совершенно иначе. Ведь, наверное, в ней немало моментов явного участия Бога, где видна Его отеческая забота.
1: Так я с этого и начал разговор. И история Рюриковичей, к которой мы прикоснемся сегодня на выставке, такими моментами богата.
3: «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно».

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Апостол и евангелист Марк родился в Иерусалиме. Он был немного младше 12 ближайших учеников Христа. Марк приходился племянником апостола Варнаве. Дом его матери Марии стоял рядом с Гефсиманским садом. Поэтому в ночь крестных страданий Господа Марк многое видел и последовал за Спасителем. После Вознесения Господня апостолы и члены христианской общины не раз собирались в этом приветливом и открытом доме. А сам Марк последовал за своими старшими товарищами, апостолами Петром, Павлом и Варнавой. В своем первом послании апостол Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению Петра Марк основал церковь в Египте, был первым епископом Александрии. Он основал там христианское училище, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учителя церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. В 62 году Марк посетил апостола Павла в римской темнице. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие. Многие особенности его повествования связаны с его близостью к апостолу Петру. Он приводит подробный рассказ о событиях, очевидцем которых был именно апостол Петр. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, устраивали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая и прославляя апостола и евангелиста Марка, Церковь просит его: «Святой апостол Марк, моли Бога о нас». Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 13 мая в 10 вечера слушайте повесть Льва Николаевича Толстого «Детство». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Свидание с шедевром.
2: Маргарита Константиновна, сколько же раз вы бывали в Русском музее?
3: Боюсь, Вера Дмитриевна, что не смогу точно ответить на этот вопрос. Скажу только, что каждый свой визит в Петербург я начинаю с Русского музея. Так у меня повелось еще с юности.
2: А вот я, коренная петербурженка, к своему стыду редко здесь бываю. Все некогда, все заботы, хлопоты. Как хорошо, что вы меня пригласили. Только обещайте, Маргарита Константиновна, и мое приглашение принять. Приезжайте в эти выходные к нам на дачу. Там сейчас такая благодать. Сирень распустилась.
3: С радостью, Вера Дмитриевна. Люблю сирень. И знаете, так называется одна из моих любимых картин Бориса Михайловича Кустодиева. Она находится здесь, в Русском музее.
2: Какая нежная, спокойная картина. Признаться, в моем представлении Кустодиев – это буйство красок, праздник, народные гуляния. А здесь все так тонко и поэтично. Уголок бревенчатого дома, калитка в палисаднике, где буйно цветет сирень, и женщина в белом платье с ребенком на руках.
3: Борис Кустодиев часто говорил, что главная тема его творчества – жизнь во всех ее проявлениях. Не только праздники, но и семейный быт с его ежедневными делами и хлопотами. Эту сторону жизни художник воплощал в своих работах с глубоким лиризмом. Кустодиев обладал даром видеть красоту в повседневности и переносил эту красоту на холст, запечатлевая дорогие его сердцу мгновения.
2: Семейный быт, говорите? То есть, надо полагать, женщина на картине и ребенок, которого она держит на руках, члены семьи художника?
3: Совершенно верно. Борис Михайлович изобразил на картине «Сирень» свою супругу Юлию Естафьевну с дочерью Ириной. Семейная жизнь Кустодиевых была очень счастливой, несмотря на тяжелую болезнь художника. Жена Бориса Михайловича всегда была рядом с ним. В доме царили гармония, тепло и радость.
2: Да, да, да. И само полотно наполнено этими чувствами. Веет от него спокойствием, уютом, светом. Как ласково склонилась голова женщины к малютке. Сколько любви в ее взгляде.
3: Кустодиев написал полотно «Сирень» в 1906 году. В то время семья как раз обживалась на новом месте, в большом загородном доме под Кинешмой в Костромской губернии. Год назад, в 1905 году, родилась дочь художника Ирина. Борис Михайлович был бесконечно счастлив. И этим счастьем, простым, человеческим, семейным, дышит его картина.
2: Я, разумеется, совсем не...
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: детей.
1: Рассуждаем о самом важном.
2: Что такое причастие?
3: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
4: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
5: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
6: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
1: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфором. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога – это просвора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
7: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
8: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В 1974 году ушел из жизни маршал Советского Союза Георгий Жуков. И сразу же на его родных обрушился в буквальном смысле шквал писем от незнакомых почитателей великого полководца из самых разных уголков страны. Дочь маршала, Мария Георгиевна Жукова, хранила их как память об отце и частенько перечитывала. В одном из них ее буквально поразили такие слова: «Вашего отца можно рассматривать только с православных позиций, иначе ничего в нем не поймешь». Удивленная и вдохновленная дочь маршала решила заново осмыслить, что же на самом деле помогло ее легендарному отцу вырвать победу из лап врага. Верность социалистическим идеалам и принципам? Или, может быть, вера в Бога и жизнь по евангельским заповедям? Результатом стала необычная книга воспоминаний Марии Георгиевны Жуковой под названием «Маршал Жуков. Мой отец». Прежде всего, по глубочайшему убеждению Марии Георгиевны, атеистом Жуков не мог быть по определению. Ведь он сам с такой теплотой рассказывал ей, как мальчишкой в праздники и воскресные дни вместе с дядей и двоюродным братом ходил на богослужение в Кремль и храм Христа Спасителя. А его необычайная доброта по отношению даже к совершенно посторонним, незнакомым ему людям, которым он частенько с помощью своих связей помогал то выхлопотать квартиру, то устроиться на работу. Автор даже провела собственное расследование, и в результате открылись поистине удивительные факты. Так, например, архимандрит Кирилл Павлов, сам прошедший всю Великую Отечественную, принимавший участие в битве за Сталинград, засвидетельствовал в своем письме к Марии Георгиевне, что маршал Жуков лично заказывал в храме Новодевичьего монастыря поминовение о всех усопших воинах. И архимандрит Иоанн Крестьянкин подтвердил тот факт, что Жуков возил с собой по фронтам икону Казанской Божьей Матери и позволял солдатам молиться перед нею. Выяснил автор и то, что однажды тогда еще командир полка Георгий Жуков побывал у известного старца Нектария Оптинского, и тот предрек ему будущее великого полководца. Но главное свидетельство веры ее отца, считает Мария Георгиевна, даже не в этом, а в его подлинной, искренней любви к людям. А люди, в свою очередь, любили его. «В войну земля была нам мать, а Жуков – отец», – сказал ей как-то один ветеран. А значит, вспоминая о великом герое нашего времени, не только одна Мария Георгиевна имеет право сказать: «Маршал Жуков – мой отец». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Екатерины и Ивана Каплинских из Вышнего Волочка, что в Тверской области, пятеро детей. Старшему сыну 15 лет, младшему – год. Супруги не имеют вредных привычек. Иван работает, а Екатерина воспитывает детей в декретном отпуске. 3 года назад они купили в ипотеку старый дом. Поменяли в нем проводку, установили газовый котел, обновили окна. Но зимой начала течь крыша. Шифер, который выглядел в теплое время года целым, просел под тяжестью снега. Кровля пошла трещинами. Потолки и полы стали разрушаться от обилия талой воды. Ремонт крыши стоил Екатерине и Ивану больших средств. Пришлось взять кредит. Кровлю починили, но полы и потолок требуют замены. Намокшие обои отошли от стен, которые покрылись плесенью. Иван с утра до вечера на работе. Доход всего на несколько тысяч, но выше прожиточного минимума. Поэтому на пособие и социальную поддержку семья рассчитывать не может. А еще добавляется долг за ремонт крыши. На строительные материалы для внутренней отделки стен, пола и потолка денег у супругов нет. Екатерина и Иван не предполагали, что дом окажется проблемным, и на его обустройство потребуется столько средств. Помочь в сложившейся ситуации семье решил проект «Казань Милосердия». Организация открыла сбор на ремонт стен, потолка и пола. Поддержать Ивана и Екатерину с детьми можно на сайте kazanmilosердие.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: 40 километрах от Иваново есть село Воскресенское. В 17 веке здесь жил благочестивый человек по имени Киприан. Он с детства глубоко верил в Бога. В юности принял на себя подвиг юродства, то есть мнимого безумия Христа ради. Киприан поселился отшельником на небольшом острове на реке Увать. В праздничные дни переплавлялся на лодке в село, чтобы поучаствовать в богослужении в храме Воскресения Христова. В этой церкви подвижник был похоронен после своей праведной кончины. Гробница святого находилась в боковом пределе, посвященном покрову Пресвятой Богородицы. Больше 200 лет могила святого оставалась местом паломничества православных. Верующие обращались к Киприану с сердечными просьбами, и их чаяния исполнялись. В 1915 году священники Воскресенского храма стали записывать свидетельства о чудесах, происходящих по молитвам к святому. После революции 1917 года эту опись уничтожили безбожники. Храм закрыли, мощи праведника изъяли из могилы и увезли в неизвестном направлении. Но почитание блаженного Киприана не прекратилось. В 2000 году церковь включила имя подвижника в собор Ивановских святых.
1: Радио «Вера» в Иваново можно слушать на частоте 99,7 FM.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент Православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Антона Павловича Чехова.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, кто в любом важном заведении самый главный, самый строгий и самый неприступный? Правильно, охранник. Почему? Да потому что в его руках пропустить или отказать. Даже если и будет официальный пропуск, он все равно может не пустить, если заподозрит что-то неладное. Неспроста я вспомнил про самого неприступного человека, ведь сегодня в храмах читается отрывок из 10 и 11 глав книги «Деяния святых апостолов», где мы услышим, что происходит, когда сам Бог вмешивается в систему человеческих допусков и пропусков.
3: «Еще же глаголющу Петру глаголы сия, напади Дух Святый на вся слышащее слово».
4: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
3: И паки взявшися вся на небо.
2: Если продолжить аналогию с охранником, с которого я и начал сегодняшний комментарий, то в нынешнем отрывке из книги «Деяний» мы увидим примерно следующее. Некий человек, находящийся еще за дверью очень странного вида, на которого уже с большим подозрением смотрит охранник, вдруг оказывается взятым под руку самим начальником этого заведения. И без всяких проверок, без паспорта, пропусков и прочих формальностей проводится мимо охранника так, что тот и слова сказать не может. И правда, что тут скажешь, когда сам его провел? Когда иудеи-христиане, с которых и началась первая христианская община, явным образом увидели, как Дух Божий снизошел на еще не крещенных язычников, у них был мощнейший шок. Это же полный разрыв всех предыдущих шаблонов религиозной логики. Как же так? Без инициации, без посвящения, без пропуска с печатью и сразу в сам кабинет начальника. Ну и дела. В религии всегда есть большой соблазн подмены духовной жизни системой допуска. Человек может искренне верить, что защищает истину, а на деле защищает только привычную для себя форму, свой порядок, свое чувство контроля. И главное во всем этом – местоимение «свой». То, что когда-то было Божьим, в процессе обживания оказалось присвоенным и стало своим. И вот на глазах живая вера превращается в тревожную охрану, которая только и озабочена тем, как бы где кто не проскользнул. В сегодняшнем апостольском чтении Бог сам разрушает все привычные для иудеев схемы. Дух сходит до того, как язычники были узаконены. Не потому, что таинства, обряды и вообще сами по себе формы не важны, а потому, что Бог не заложник человеческих действий и процедур. Как бы ни хотелось нам командовать благодатью, но нам дано лишь присутствовать при ее действии, а не открывать или закрывать этот канал. Да, к сожалению, вера может быть не только живой водой, насыщающей жаждущие души, но и становиться языком исключения и контроля. Заметим, что после схождения духа на язычников Петр не отменяет крещение, напротив, он еще более убеждается в необходимости его, но при этом перестает мыслить само крещение как инструмент ограждения своих от чужих. Этот отрывок из книги «Деяний» лечит религиозную жесткость, причем лечит ее не извне, а изнутри. Истина не в форме, а в Духе Святом, который дышит где хочет, но при этом и не разрушает те формы, благодаря которым создаются условия для его присутствия.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В восточной части Кабардино-Балкарии стоит на берегу реки Малки город Прохладный. Считается, что это поэтичное название придумал в конце 18 века граф Павел Потемкин, наместник императрицы Екатерины II на Кавказе. Царский чиновник объезжал владения в жаркий летний день по пыльной дороге и решил отдохнуть в одном из казачьих поселений между городами Моздок и Азов. Графа порадовала речная свежесть и тенистые кроны деревьев, и он нарек сторожевой пост «Прохладный». В начале 19 века через это поселение прошел почтовый тракт, связавший Россию с Закавказьем. Казачья станица стала развиваться. В 1823 году здесь построили храм и освятили его во имя Николая Чудотворца. Деревянное здание сгорело спустя полвека. На его месте в 1886 году возвели каменную церковь. Ей также дали имя угодника Божия Николая. Никольский храм стал в станице Прохладной центром просвещения и общественной жизни. Прихожане заботились о сиротах, помогали бедным и больным, поддерживали семьи заключенных. При церкви действовала школа. Здесь осваивали грамоту не только дети, но и взрослые жители станицы. После революции 1917 года прихожане Никольского храма сплотились вокруг священника Михаила Проскурякова. В августе 1937-го отца Михаила арестовали и через несколько дней расстреляли. В храме власти устроили зернохранилище. Позже здание собирались снести, но верующим удалось его отстоять. Вновь молитва в Никольской церкви зазвучала 19 декабря 1942 года в престольный праздник. Станица Прохладная к этому времени уже получила статус города. Его многочисленные жители просили в храме милости у Бога для своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. С тех пор богослужения в Прохладном не прекращались. Никольская церковь стала кузницей церковных кадров. Более 20 юношей, которые в разное время несли здесь послушание, приняли священный сан. Один из них – епископ якутский и ленский Роман Лукин. Есть надежда, что эта традиция продолжится и в будущем. Основанием тому – живой интерес, с которым сегодня юные жители Прохладного посещают воскресную школу при храме святителя Николая.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

«Вера». Светлое радио. Мы верою знаем, что Господь жив и пребывает с Отцом Своим и обитает в каждом любящем Его чистом сердце. Святитель Лука Войноясенецкий.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. Май 1909 года. Монастырь Оптина, пустынь. Вчера батюшка в Арсенофии говорил мне о том, какая борьба была у него в душе, когда послали на войну в Мулин в Китае. Когда батюшке объявили о назначении, он почувствовал всю трудность этого послушания, но не отказался, а принял его как от руки Господней. «Здоровье мое было плохое. Как поеду?» — думал я. «Куда такому хилому старику проехать несколько тысяч верст?» Я думал, что не доеду. Когда же я был отправлен в Мулин, свободно вздохнул и попал словно в рай. Одна природа чего стоит. Синие горы, леса, степи с миллионами цветов. Между мною и окружающими установились простые дружественные отношения. Все были истинно русские люди и верующие, в том числе, конечно, сестры милосердия. Хорошо мне там было. Я думаю, несмотря на то, что для батюшки все слагалось так неблагоприятно, он, будучи верен добродетели послушания, получил возмездие. Много скорбий понес батюшка. Враг сильно ополчился, но Божья благодать не оставляла батюшку.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Чем западное, в частности, католическое богослужение отличается от богослужения православного? Наиболее заметным отличием является, конечно, использование на западном богослужении музыкальных инструментов, в основном органа. Орган, как элемент богослужения, возник на Западе почти случайно, но при непосредственном участии Византии. И произошло это так. В конце VIII века варварские королевства, появившиеся на территории бывшей западной части Римской империи, одно за другим стали подчиняться Карлу I Великому. Этот знаменитый правитель очень хотел быть равным знаменитым императором Рима, а потому и себя провозгласил императором. Правители восточной части империи, Византии, не признавали Карла ровней себе. Но это его ничуть не смущало. Он продолжал наращивать свою политическую мощь, и в итоге Византии пришлось с Карлом считаться. Были установлены дипломатические контакты. Сами понимаете, где есть дипломатические визиты, там присутствуют и подарки. Однажды византийские вельможи привезли Карлу удивительный инструмент, состоящий из множества трубок. Это был предшественник известного нам органа. Данный инструмент использовался при дворе византийского императора. Игра на нем служила музыкальным украшением мероприятий, проходивших в Константинополе. Орган настолько Карлу понравился, что в итоге он стал использоваться не только на светских мероприятиях, но и на церковном богослужении, чего в Византии никогда не делалось. Карл прекрасно понимал, что западное богослужение по своей красоте значительно уступает восточному. Его священники и певчие никак не могли овладеть премудростями греческих музыкантов. Поэтому Карл решил, если не получается украсить службу при помощи голосов людей, пусть за них споет орган. В Восточной Православной Церкви никогда не понимали увлечения Запада органом. У нас всегда считалось, что на богослужении должны звучать только человеческие голоса. Тем не менее, есть в православном мире место, где с особого разрешения церкви на службе используется орган. Место это – остров Корфу, где в столичных храмах на богослужении сочетаются голоса певчих и звуки органа. Дело в том, что Корфу почти 400 лет принадлежал Венеции. Венецианцы, не навязывая жителям католичества, тем не менее превратили Керкеру, столицу Корфу, в настоящий европейский городок. Благодаря их влиянию в некоторых храмах Керкера были установлены органы. Правда, на Корфу орган не имеет самостоятельной роли, как на католической мессе, а задает тон хору и затем держит нижнюю ноту. Получается, надо сказать, очень красиво. Кроме того, орган сопровождает чтение отрывка из апостольских посланий. Кроме органа, в сопровождении православного богослужения на Корфу принимает участие и настоящий духовой оркестр. Это происходит не каждый день, но, например, в день памяти святого Спиридона, покровителя Корфу, торжественный вынос его мощей осуществляется под настоящий марш. Таким образом, православная церковь восприняла и удачно стала использовать некоторые элементы западной культуры, обогатив этим свое собственное богослужение. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили об использовании органа во время богослужений на греческом острове Корфу.

Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке. Он был учеником преподобного Сергия Радонежского и принял монашество в Троицкой обители. Со временем Сильвестр получил благословение на пустынножительство. В глухом лесу на реке Обноре, впадающей в реку Кострому, он поставил крест и воздвиг себе келью. Долгое время об отшельнике никто не знал. Его случайно обнаружил сбившийся с пути крестьянин. Он рассказал пустыннику, что шел то на светлые лучи, то на облачный столб, который увидел в том месте. По преданию, Сильвестр прослезился от скорби, что место его уединения открыто. Но когда рядом с отшельником начали селиться другие люди, искавшие уединения, Сильвестр не стал препятствовать им. Когда набралось достаточно монахов, он сам отправился к митрополиту Алексею в Москву и получил благословение на создание монастыря. Впоследствии игумен Сильвестр часто уходил на молитву в глушь леса. Когда Обнорский возвращался, около монастыря его обычно ожидало много народа. Каждый хотел получить благословение и услышать поучение старца. Инокам монастыря он завещал: «Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах». С преподобного Сильвестра Обнорского началась слава русской Фиваиды. Так, по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества, назвали земли русского севера. В его непроходимые леса с XIV века в поисках безмолвного жития уходили тысячи русских подвижников. Они продолжили возрожденную преподобным Сергием Радонежским традицию созерцательного подвига, умной молитвы. Мы чествуем преподобного Сильвестра Обнорского и просим его: «Святой Сильвестр, моли Бога о нас». Радио «Вера».

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Прообразы. Святые в литературе.
4: Мемуары. В переводе с французского языка это слово означает «воспоминания». В мемуарной литературе встречаются воспоминания и о людях святой жизни. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Августине Беляеве и книге Анны Тепляковой «Воспоминания». Место действия – Москва. Время действия – первая половина XX века. Анне было 15 лет, когда она после революции 1917 года переехала из деревни жить в Москву и стала прихожанкой церкви Петра и Павла на Преображенке. В стенах этого храма Аня встретила подруг на всю жизнь, таких же глубоко верующих, благочестивых девушек, и обрела духовного отца.
5: В нашем

0: мечта в далекий край, в неизвестность.
1: Через 2 года Анна и ее подруга Настя отправились в город Хаджент в Средней Азии, где их духовный отец отбывал ссылку. Девушки запомнили крошечную комнатку, в которой владыка Августин, не представлявший своей жизни без богослужения, устроил домашнюю церковь. И обыски в его комнате Анна тоже долго не могла забыть. После освобождения из ссылки в 1930 году владыке Августину было запрещено возвращаться в Ивановскую область. Он стал епископом Сызранским. Не прошло и года, как владыку Августина с группой сызранских священников и прихожан арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. Вот что вспоминает Анна Теплякова о 3-летней ссылке владыки Августина в Свирлак, лагерь строгого режима недалеко от станции Ладейное поле Ленинградской области.
0: Владыка рассказывал, что его работа была собирать смолу. 2 ведра на коромысле носил. А питание было плохое, сил совсем не было. И вот он набрал 2 ведра смолы и, шагая через какую-то яму, упал, и жидкая смола вылилась. Так ему в этот день даже пайка не дали. Боря, его келейник, он уже был диаконом, в лагере умер от недоедания.
1: Последним местом служения владыки Августина стала Калуга. В 1937 году Августин, епископ Калужский и Боровский, был арестован. Его приговорили к высшей мере наказания и расстреляли 23 ноября 1937 года. Схемонахиня Анна, в миру Анна Семеновна Теплякова, прожила долгую, почти 100-летнюю жизнь, сохранив в своем сердце любовь к своему духовному отцу, священномученику Августину Беляеву. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные.

0: И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве, ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена Его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий Отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
3: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Прече же им паки Иисус».
5: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
4: «Сия

0: Из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.
1: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Рыхлая, чуть влажная после короткого летнего дождя земля дышала теплом. И с такой особенно легко и приятно выдергивалась недозревшая еще морковь или свекла. Сельские мальчишки это прекрасно знали. Лишь только дождик перестал, они, улучив момент, вооружились палками и, словно стайка воробьев, помчались по огородам. Мальчик по имени Лука шел домой с реки. На самом краю деревни путь его пересекся с босоногой ватагой. Мальчишки налетели на огород соседки Луки, пожилой вдовы. Ловко орудуя палками, накопали свеклы, раскидали, да и убежали восвояси. Когда хозяйка прибежала на шум, шалуны были уже далеко. Возле огорода стоял один маленький Лука. Хозяйка, увидев раскиданную по полю свеклу, всплеснула руками. И тут к ней подбежал Лука и радостно закричал: «Это я виноват!» Женщина изумленно посмотрела на него. «Сам признается?» Она хорошо знала мальчика и с трудом могла представить, чтобы он так напроказничал. Но Лука продолжал настойчиво твердить, что безобразие на огороде учинил он. Тогда женщина схватила Луку за ухо и начала ругаться, на чем свет стоит. «Вот матери с отцом пожалуюсь, пусть они тебя, озорника, розгами поучат!» – кричала она. А настоящие виновники из укромного места изумленно наблюдали за этой сценой. Когда женщина наконец угомонилась и ушла, а Лука, почесывая ухо, побрел домой, мальчишки выбежали из укрытия и окружили его. «Ты зачем на себя-то наговорил?» – наперебой сочувственно спрашивали они. Лука, подняв на них свои увлажнившиеся глаза, тихо ответил: «Жалко вас. Все равно ведь дознались бы и наказали. А так уж пусть лучше меня». У мальчишек глаза тоже стали на мокром месте. Думали, ябедничать начнет, а он... Им стало нестерпимо стыдно. «Эх, напрасно мы нашалили», — сказал командир в атаге. «Ну все, больше уж не будем по огородам бегать», — решительно сказал он. И у всех на сердце сразу полегчало. Прошли годы. Лука вырос и стал монахом. Он принял постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Доброго, кроткого, сострадательного и мудрого монаха глубоко почитали братья и прихожане и уважительно называли его старцем. «Сострадай ближнему, как сам Христос заповедал. Жалей его и люби», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Тем и его подвигнешь к любви и состраданию».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

Радио «Вера». Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший из мертвых Господь наш, встретивший некогда мироносец приветом, радуйтесь, да повторит этот светлый привет и в сердце каждого из нас во дни Святой Пасхи. Митрополит Сергий Строгородский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, авиаконструктора, монахини Адрианы Малышевой. 1941 год. Оборона Москвы. Ленинградско-Волоколамское направление. Заняли мы рубежи. А что за рубежи? Окопы неглубокие. Немецкие танки этот окоп вместе с людьми за одну минуту перепрыгивали. Почему и отступление такое быстрое было? Совершенно неподготовленные были, не умели строить заграждения. Но в окопы прыгнули, головы у всех торчат. И слышим, рядом бой. Снаряды рвутся и танки рычат. Смотрим, танки слева отходят. Думаем, там они всех прикончили. И теперь на нас. Я тут в душе перекрестилась, конечно. Мама у меня очень верующая была. Я-то сама уже в это время в церковь не ходила, но в душе все равно верила. Когда маленькая была, мы с мамой все ходили в Страстной монастырь, пока его не сломали. И там было удивительное распятие, деревянная скульптура распятого Христа в натуральный человеческий рост. До ноготочков на ногах, как живой. Я шустрая была и начинаю по монастырю бегать, но почему-то, как только к этому распятию примкну, все. Устроюсь у его ножек и эти ноготочки все перебираю. И монахини маме говорят: «Нина Николаевна, пусть девочка у нас ночует, чтобы ей не мучиться, не ждать. Мы ее в 7 утра причастим». И мама так несколько раз меня оставляла. Так вот Спаситель вошел в мою жизнь, и где бы я ни была, что бы я ни делала, я все время его чувствовала и вспоминала. Но вот я и думаю: «Господи, это конец». А танки стреляют, до нас уже немножко осталось, 100-150 метров. Ну все, мы голые, бери хоть руками. И вдруг, представляете, эта колонна разворачивается и уходит. Оказывается, их потрепали, побили хорошо, та самая дивизия, где были 28 панфиловцев, и немцы решили отступить. А может, и не заметили нас. Развернулись и ушли на север.
0: Голос.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Пожалуй, самая радостная, самая праздничная для православных христиан ночь в году – это праздник Пасхи, Воскресения Христова. В середине пасхальной службы церковный хор поет «Стихиры Пасхи» – цикл из 5 молитвенных песнопений. Запевы к каждому из них – это строки из 67-го псалма царя Давида, в котором он пророчествует о воскресении Христа. «Да восстанет Бог, и рассеются враги Его» – так начинается первая стихира. На церковнославянском языке строчка звучит так. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». Текст первой стихиры описывает праздник. «Пасха священная, всечестная, непорочная, великая, двери райские нам открывающие». Каждый эпитет восхваляет Пасху, воскресение Христово. Давайте послушаем первую стихиру в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Вторая и третья стихиры повествуют о встрече жен-мироносиц, ближайших учениц Спасителя, с ангелами и с Иисусом Христом. Давайте послушаем эти две части.

Четвертая стихира, как и первая, — гимн светлому празднику. В ней говорится о том, что Пасха — это избавление от скорби. Строки этой стихиры призывают обнять друг друга, поздравить, возрадоваться и возвеселиться. Давайте ее послушаем.

Пятая стихира – смысловая кульминация всего цикла стихир. «Воскресение – день, и засияем торжеством, и друг друга обнимем. Скажем, братья, ненавидящим нас все простим ради воскресения». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Воскресение – день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, Арцем. Братья и ненавидящим нам простим вся воскресением». Пятая стихира оканчивается гимном светлого Христова воскресения. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». То есть и даровал жизнь тем, кто был мертв. Давайте послушаем пятую часть.

Стихиры поются в подвижном темпе, приподнято, торжественно. Давайте еще раз вместе послушаем стихиры Пасхи в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио

0: Сегодня, 8 мая, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского, священномученика Сергия Рахлецова. Священномученик Сергий Рахлецов родился в 1876 году в Великом Устюге в семье священника. Он закончил семинарию, стал священником и прослужил всю жизнь в церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Еще до революции он близко познакомился с известным в тех местах подвижником Максимом Юговым. За особую духовную настроенность и любовь к церковному богослужению старец выбрал отца Сергия своим духовником. Протоиерей Рахлецов, в свою очередь, дорожил общением и советами подвижника. Храм великомученицы Параскевы стоял в отдалении от города. Его прихожанами были жители нескольких малонаселенных деревень. Иногда на службе было яблоку негде упасть, а порой храм пустовал. Но сколько бы ни пришло людей, отец Сергий служил почти ежедневно. Протоиерея Рахлецова арестовали в 1937 году и заключили в тюрьму в Великом Устюге. Его обвиняли в активной контрреволюционной деятельности. Вины своей священник не признал. Рахлецова приговорили к 10 годам лагерей. Он не успел отбыть по этапу и скончался в тюрьме весной 1938 года. К лику святых священномученик Сергий был причислен в 2000 году. Церковь верит, что все святые ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая святого мученика Сергия Рахлецова, мы обращаемся к нему за поддержкой. Священномученик Сергий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе впервые пройдут торжества в честь Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
4: Мы собрали Собор Святых нашей Ставропольской Митрополии. И 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и все ночное бдение, затем 13 мая сама Божественная Литургия, как самый главный день празднования. Будет возвязаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора Святых Ставропольской Митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официальное будет отмечено празднование сугубое наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии. Мы и будем, Бог даст, совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого, И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
3: Собор святых Ставропольской митрополии, Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской.

0: их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений. На Пасху 387 года святитель Амвросий крестил 33-летнего Августина и его сына Адиодата. Распродав все имущество и раздав деньги нищим, Августин вернулся на родину, в Африку. Он долгое время уклонялся от предложений принять священный сан, считая себя недостойным. Но потом все же уступил просьбам верующих и стал священником, а затем и епископом. Августин оставил немало сочинений, среди которых «Ярчайшая исповедь». Эта удивительная книга ценна для богословов. С высоты своего опыта автор раскрывает в ней тлетворность манихейства и иных лжеучений. Кающиеся обретают в рассказе Августина опыт перерождения человека к жизни во Христе, а матери многих сыновей вот уже 16 веков черпают в исповеди надежду, что по милости Божией путь ищущего, но заблуждающегося чада выправится к свету и правде, как это произошло в жизни Августина, блаженного в обретении истины.
1: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Старайся ни на кого не обижаться. Никогда не сердись. Никогда не настаивай. Когда что-то делают не по-твоему, говори «Слава Богу! Слава Богу!» Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как научиться любить людей? Героиня повести Чарльза Диккенса «Одержимый» или «Сделка с призраками» Милли Уильям нашла свой путь. Вот вкратце сюжет повести. Ученый Редлоу заключает с неким призраком сделку, после которой он забывает все скорбное, что было в его жизни. Более того, Редлоу передает свое забвение тем, кто его окружает, думая, что дарит им благо. Но в результате все персонажи повести, столкнувшись с Редлоу, замыкаются в себе, становятся брезгливыми, черствыми. Почему? Вместе с памятью о скорбях из их сердец уходит способность прощать, понимать и любить. И только миссис Милли Уильям оказывается способной разрушить злое влияние Редлоу. Милли буквально излучает доброту, понимание, сострадание, милосердие. Одним словом, любовь. Стоит ей появиться, как в сердце возвращаются мир и любовь. Почему Милли обладает такой силой? Вот ответ. Несколько лет назад героиня потеряла ребенка. Из этой боли выросла любовь. Ведь теперь Милли словно слышит голос своего малыша, который учит ее любви. Он просит ее за бедных детей, за попавших в беду юношей. Даже в стариках Милли видит своего сына, ведь, говорит она, и он мог бы дожить до преклонных лет и тоже нуждался бы в любви и уважении тех, кто помоложе. Милли научилась любви через скорбь. Другие герои повести идут к этому уже через радость, как многодетная миссис Теттерби, например. Путей к любви много. Главное, в конце концов, найти свой путь. Героине повести Чарльза Диккенса это удалось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
6: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обращаясь друг к другу с пасхальным приветствием, верующие помнят, что смерть еще присутствует в мире. Но для всех ли одинаково это ее присутствие? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: «Рече же им паки Иисус».
8: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него.
7: «Сияем

0: из опыта общения мы знаем, что люди готовы спорить о чем угодно. Иногда возникает ощущение, что нет факта, который кто-нибудь не захотел бы оспорить. Один мой друг-философ как-то недавно писал, что таким фактом можно считать смерть, ведь о чем бы мы ни спорили, одно знаем точно – смерть неизбежна. Но даже с этим фактом поспорил бы апостол Павел. Да, сам он умер, но утверждал, что умрут не все. Те, кого второе пришествие Христово застанет в живых, изменятся и преобразятся. Но, как кажется из его слов, не получат опыта смерти. Мы, как люди, доверяющие апостолу, признаем, что все так и будет. Однако, не зная времени второго пришествия, особенно на возможное преображение не рассчитываем, понимая, что и нам когда-нибудь придется отправиться в путь всей земли. Впрочем, как яствует из сегодняшнего евангельского отрывка, при всей внешней общности путь к смерти может быть разным. Не случайно Христос, обращаясь к иудеям, говорит им, что если они не уверуют в Него, то умрут во грехах своих. Здесь сразу вспоминаются слова ангела, который сказал Иосифу, что сын, рожденный Марией, спасет свой народ от грехов. Однако, чтобы понять, о чем идет речь, стоит вспомнить, что грехом можно назвать не только отдельный плохой поступок, но и то состояние богооставленности, тленности, страстности и смертности, в котором человек пребывал после грехопадения. И хотя Бог общался с людьми, внутренне все они были разделены с Ним пропастью духовной смерти. И пропасть эту мог преодолеть только Он, со своей стороны снизойдя к человеку, чтобы воссоединить в себе земное и небесное. Те, кто отвергали Его, не только продолжали совершать личные грехи, но и оставались без того духовного обновления, которое открывалось во Христе. В свою очередь, те, кто вошли в общение с Ним и уверовали в воплощенного Сына Божьего, были усыновлены в Нем Отцу и стали, в ту меру, в которую для них это возможно, причастниками божественной жизни. И сегодня, радуясь воскресению Христову, мы радуемся не только тому, что произошло в прошлом, но и тому, что смерть, оставаясь фактом нашей земной жизни, перестала быть для нас окончательной правдой о мире. Да, мы умираем физически, но духовно уже не разлучаемся с Богом, оставаясь едиными с Ним через Его Сына, воплотившегося ради нас, умершего и воскресшего.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.
1: Афонский монах Симеон шел по извилистой горной тропинке, ведущей из Нового Скита в Корею, столицу Святой Горы. Был жаркий летний день. Солнце нещадно палило, дорога поднималась в гору, а у Симеона за плечами был тяжелый мешок. В нем были крупа, мука и оливковое масло. Их он выменял в Корее за рукоделие, которым занимались его собратья-монахи. На полпути тропинка свернула в лес. Здесь было прохладнее. Симеон решил немного отдохнуть, тем более, что неподалеку он заметил хижину, в которой жили его знакомые монахи-лесники. Те обрадовались нежданному визиту старого друга, угостили свежей лепешкой и стаканом освежающего травяного чая и предложили выстирать насквозь промокшую от пота нательную рубаху. «Разложим ее на траве. На таком зное она вмиг высохнет, а ты тем временем подкрепишься», — убеждали они Симеона, и тот согласился. Трапеза прошла за дружеской беседой. Наконец, довольный монах Симеон тронулся в путь. До Нового Скита оставалось еще несколько часов ходу. Когда же из-за деревьев показались крыши скитских калиф, монашеских хижин, Симеон вдруг остановился и стукнул себя кулаком по лбу. Он забыл у лесных монахов свою выстиранную рубаху. Вечером скитский старец, старший монах и духовный наставник остальных обитателей скита, заметил растерянность и озабоченность Симеона. Узнав, в чем дело, он перекрестил монаха и сказал: «Детка, сейчас же ступай и принеси рубаху назад». Симеон ушам своим не поверил. Еще раз проделать такой долгий и трудный путь, да еще на ночь глядя. Однако спорить со своим старцем было немыслимым для монаха делом. Со словами «Благословите, отче», Симеон смиренно побрел туда, откуда только недавно возвратился. Густая темнота уже опустилась на Афон. Тропинки под ногами не было видно. Не зная сам, куда бредет, Симеон стал горячо вслух молить Господа и Пресвятую Владычицу Богородицу о помощи. Так шел он с молитвой на устах несколько часов. Вдруг в темноте мелькнул огонек, Симеон пошел прямо на него и вскоре вышел к той самой лесной келье, где сегодня днем гостил у знакомых монахов. Рядом с нею на траве виднелась рубаха Симеона. «Благодарю тебя, Боже!» – прошептал монах. Симеон не стал беспокоить братьев, которые, по-видимому, совершали молитвенное бдение, взял рубаху и пустился в обратный путь, не переставая молиться. Идя в темноте на ощупь, он скоро и благополучно вернулся обратно в скит. Прошли годы, и монах Симеон сам стал старцем нового скита. Порой, вспоминая эту историю, он говорил так: «Смиренного молитвенника сам Господь за руку ведет».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.

0: Вера.
1: Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери —

Вера. Светлое радио. Мы прощены, мы спасены и искуплены. Христос воскресе! Священномученик Серафим Чичагов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей писателя Федора Достоевского. 1864 год. Москва. После появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее развитие личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, сознал, убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Если б не указано было человеку цели, мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством, указал Христос. Итак, все зависит от того, принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки.
0: Голоса времени.

уже поняли все, что смогли бы понять.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый день, 16-е место в этом купе.
2: Здравствуйте. Да, пожалуйста, проходите. Вот ваша полка. Вы до конечной станции едете?
1: Да, до Санкт-Петербурга.
2: Вот славно, будем попутчиками. Меня зовут Глебом Михайловичем. А к вам как можно обращаться?
1: Андрей Борисович, очень приятно познакомиться.
2: Вы по делам или к родственникам?
1: Я в командировку на конференцию.
2: А я в паломничество, в часовенку Ксении Петербургской. Поклониться ей хочу, помогла она мне очень. Жена у меня полгода назад заболела серьезно. Я в таком отчаянии был. Казалось, еще немного, и я забуду, как дышать. И тогда мне посоветовали молиться Ксении Петербургской. У меня жену тоже Ксении зовут. А молиться-то я и не умею, не приходилось никогда. У нас дома и икон-то сроду не было. И вот я каждый вечер вставал у окна и взывал в темноту: «Матушка, помоги, родненько, попроси у Бога, чтоб выздоровела моя Ксюша». Так дней 40, наверное, прошло. И вдруг врачи говорят, что ошиблись с диагнозом. Я в тот день в церковь побежал на радости. На службу попал как раз. Спрашиваю: «А что за праздник-то сегодня?» «День памяти блаженной Ксении Петербургской», отвечают. «Ну не чудо ли это?»
1: «Чудо, да. Вам есть за что благодарить отзывчивую святую».
2: Жена после этого резко на поправку пошла. Сейчас она в санатории. А я вот решил съездить поклониться блаженной Ксении. Вот только еду и не знаю, как правильно вести себя. Ну, чтобы паломничество было настоящим.
1: Мне кажется, у вас есть главное, что нужно паломнику. Радостное благодарение в сердце. Вот как в этом стихотворении: «Песнью дружную идите, с торжеством в Господень дом, и Создателю служите, здесь в веселье святом. Верьте твердо, неизменно, что Он Бог и Царь всего. Мышь – удел Его священный, овцы – пажите Его. Так вступай в благоговенье, Божье племя, в Божий храм, и Творцу благодарение возноси, ликуя там. Славьте с радостью сердечной имя Бога своего, ибо милость Его вечна, вечна истина Его».
2: Да-да, именно такие чувства я сейчас и испытываю. И ведь вот что интересно. Когда я только начинал молиться блаженной Ксении, я о Боге и не думал вовсе. Он для меня абстракцией был. А потом вдруг понял, что именно Господь – источник добра. Вот как солнце – источник тепла и света. А святые, они такие хорошие именно потому, что Ему причастны. Они как звезды, которые отражают солнечный свет. И ведь ценности святых это вовсе не умаляет, а наоборот. Я понял, что Ксения Петербургская, она мне как родная, как сестра, которая попросит за меня нашего общего отца. И все образуется так, как надо. Даже если мне будет больно и трудно, все равно так, как надо. Ведь Богу видней, правда? И стихотворение, которое вы прочитали, оно как раз об этом. «Верьте твердо неизменно, что Он – Бог и Царь всего. Мы ж удел Его священный, овцы – пажите Его». Лучше и не скажешь. А чьи это строки, кстати?
1: Это творческое переложение 99-го псалма. Автор – протоиерей Василий Пробатов. Человек нелегкой судьбы. Прошел через все ужасы безбожного лихолетия в начале-середине 20 века. И все-таки не потерял радостного восприятия жизни, не утратил благодарной любви к Богу.
2: И смог отразить это в своем стихотворении. А кто автор первоисточника древнееврейского псалма?
1: В псалтыре не указано, кто именно написал этот псалом, но считается, что его пели, когда направлялись в Иерусалимский храм. То есть можно сказать, что это настоящая древняя песнь паломника.
2: Как же замечательно, что я вас встретил. Песнь паломника – это как раз то, чего просит моя душа сегодня. А вы не припомните изначальный текст этого псалма?
1: Могу прочитать вариант в переводе Российского библейского общества.
2: Прошу вас, Андрей Борисович, прочитайте.
1: «Восклицай пред Господом вся земля, служите Господу радостно, приходите к Нему с весельем. Знайте, Господь есть Бог, Он нас создал, и мы народ Его, мы овцы пастбищ Его. Входите с хвалой во врата Его, с благодарением во дворы Его. Благословите, славьте имя Его, Господь добр, и верность Его навек, из поколения в поколение верность Его».
2: И про верность Бога очень точные слова. Я потому и отправился в Петербург, что понял, что должен как-то ответить на верность Бога, какой-то поступок совершить. И мне показалось, что дорога к святыне вполне может стать таким поступком. Наивно, да?
1: Не знаю, наивно ли это, но я понимаю вас и полностью с вами согласен. Держа путь к святыне, мы как будто прокладываем вектор сердца к Богу и удерживаем его на протяжении всего странствия.
2: Вот-вот, именно это я и хотел сказать. Я по натуре домосед и лентяй, чего греха таить. А тут решил потерпеть неудобства, чтобы хоть как-то выразить Богу и Его святой свое отношение к произошедшему со мной и с моей женой, выразить свою благодарность. Ну, что я могу еще?
1: Вообще способов проявить любовь к Богу нам дано немало. Мы можем выразить свою радость в молитве, или обрадовать кого-то, кого гложет печаль, нуждающемуся помочь деньгами, унывающего поддержать добрым словом, но и стать, пусть даже на короткое время, странником, чтобы прославить Бога, тоже замечательный вариант. Тем более, если речь о паломничестве Ксении Петербургской, которая сама отказалась по доброй воле от всех земных удобств и не имела где голову преклонить.
2: А ведь можно, Андрей Борисович, попытаться совместить все эти, как вы говорите, способы. Кто мне помешает в паломничестве молиться или быть милосердным? Разве что я сам себе помешаю. Ладно, проявлю милосердие для начала к вам. Я разговорился, а вас вон, смотрю, глаза слипаются. Время-то час ночи уже. Вот только не найдется ли у вас томика псалтыри?
1: Конечно, найдется. Вот, пожалуйста.
2: Ну и славно. Вам спокойной ночи, а я, пожалуй, прочитаю еще раз песнь паломника. Где тут у нас 99-й псалом? Ага, вот. «Воззови к Богу вся земля, служите Господу в веселье, предстаньте пред Ним в радости».
3: «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алла Митрофанова, а также исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18 часов.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Никитушка, дорогой, как славно, что ты приехал.
2: Рад вас навестить, Маргарита Константиновна.
1: С дороги, наверное, голодный. У меня все готово. Садись скорее за стол, пока не остыло.
2: Маргарита Константиновна, я проголодаться не успел. Ехал из Петербурга на скоростном поезде всего-то около 4 часов в пути. Но все такое ароматное, что не откажусь.
1: Давай-ка тарелку, я тебе салат положу. Рыбу попробуй обязательно. И хлеб бери, он рядом с тобой.
2: Спасибо, Маргарита Константиновна, но хлеба пока что-то не хочется. Итак, столько вкусного.
1: Ах, Никитушка, наверное, это хорошо, что сегодня и без хлеба голодным не останешься. И в то же время хлеб — это ведь гораздо больше, чем просто изделие из муки. Я тетку свою вспомнила, Евдокию, твою прабабушку. Она девчонкой Великую Отечественную войну, Ленинградскую блокаду пережила.
2: Я прабабушку, к сожалению, не застал.
1: А я хорошо ее помню. В середине 80-х она в Москву приезжала. Я как раз институт закончила. Мы с ней пошли в Третьяковку на Крымском валу. Галерея тогда только-только открылась. Там проходила выставка «40 лет победы над фашизмом». Тетя долго стояла возле работы скульптора Дмитрия Шаховского «Хлеб».
2: Маргарита Константиновна, а она сейчас экспонируется? Я бы тоже хотел ее увидеть.
1: Конечно. Пойдем с тобой завтра и посмотрим.

0: и критики. Может быть, потому что с детства воспитывался в атмосфере духовности и веры. Отец художника был православным священником.
1: Семья скульптора, наверное, как и моя прабабушка, пережила блокаду?
0: Нет, Никита. Дмитрий Шиховской всю жизнь прожил в Москве. Великую Отечественную он встретил 13-летним пареньком. В столице тогда было тяжело. Враг стоял на самых подступах. В Москве, как и в Ленинграде, с первых дней войны хлеб стали выдавать по карточкам. Люди часами стояли в очереди за заветным кусочком. Отменили хлебные карточки только в 1947 году, спустя 2 года после победы.
1: Цену скудного военного пайка он знал хорошо.
0: Дмитрий Михайлович говорил, что отразил в скульптуре воспоминания о ценности военного хлеба. О том, как по-особенному звучали в те годы строки молитвы «Отче наш», которую его мать читала над маленькой краюшкой. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». И память о самой матери. Мария Дмитриевна Шиховская, историк, писательница и переводчица, скончалась в военном 1942-м от туберкулеза.
1: Художника воспитывал отец?
0: Увы, его тоже уже не было в живых. Отца скульптора, священника Михаила Шика, расстреляли в 1937-м на Бутовском полигоне. Между прочим, Дмитрий Михайлович Шиховской в 2000-х годах участвовал в создании храма во имя мучеников и исповедников российских в Бутово.
1: Мне кажется, и скульптура «Хлеб» наполнена жертвенностью. Мать делит кусочек между сыном и дочерью, отрывая от себя.
0: Да, Никитушка, матери в войну отдавали последние крохи детям. Об этом тоже напоминает нам скульптор Дмитрий Шиховской. В своей работе он говорит о хлебе как об одной из основ жизни, благословении, данном человеку Богом.
1: Маргарита Константиновна, теперь я это понял. И благодаря Дмитрию Шиховскому и его скульптуре «Хлеб» всем сердцем почувствовал.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Людям свойственно искать смысл жизни. Они часто задаются вопросами: для чего живет человек? Хочу поделиться с вами словами из проповеди архимандрита Наума Байбородина, записанной в Свято-Троицком храме Лавры летом 1998 года. «Если будем читать Евангелие, добротолюбие, жития угодников, которые были чисты сердцем, следили за собой, за помыслами своими, молились и непрестанно были с Богом, то вот тогда все поймем, для чего живет человек. Человек здесь готовится к вечной жизни. Для него здесь школа благочестия,

0: церковь для него – мать родная, которая породила его для жизни вечной. Здесь мы принимаем таинство Христово, здесь мы показываем перед Богом свое сыновство. Вспомним еще раз молитву, которую дал нам Господь. Начинается она со слов «Отче наш». Великую тайну открыл нам Господь в этих словах. Тайну нашего сыновства Господу.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Забытым и загадочным гением русской литературы называют исследователи писателя Федора Дмитриевича Крюкова. Он жил и творил в конце 19-го, начале 20-го столетия. Донского казака и одного из идеологов «Белого движения» Крюкова уже его современники называли самобытным повествователем, открывающим читателям глубины человеческой души. Максим Горький писал о крюковском художественном языке и выделял его добрый лиризм, задушевный, искренний, русский. Этими замечательными качествами наполнены и рассказы из сборника прозы Федора Крюкова «Сеть мирская». В рассказах, собранных под обложкой книги, писатель рисует православный мир дореволюционной России. Героями большинства этих произведений, где-то главными, где-то второстепенными, но очень важными, стали священнослужители. Образ священника в прозе Федора Крюкова занимает особое, если не центральное, то весьма значимое место. Возможно, потому что сам автор в свое время хотел избрать духовную стезю. Пастырем он в итоге не стал, но интерес Крюкова к церковной жизни, монастырскому быту, характерам священников и монахов проявился в его художественных произведениях. Служители алтаря у Федора Крюкова – простые люди, которые могут сомневаться, оступаться, признавать ошибки и каяться. Как, например, герой рассказа «Отец Нелит» – пожилой священник. Он вспоминает о том, что в свое время не горел пастырским служением, нередко проводил досуг в светских развлечениях – скачки, театры. «Вот я был поставлен светильником, но от меня света не было», – сокрушается он. Отец Нелит, а его устами и автор, размышляет о сути подлинного священнического служения, высоких духовных принципах и жажде искренней веры. В книге «Сеть мирская» читатели найдут и одноименный рассказ, повествующий об эпизоде из жизни молодого монаха, отца Порфирия. Из своего монастыря он приехал в Киев навестить старушку-мать. Возможно, они виделись в последний раз. Трогательная встреча вернула отца Порфирия в детство. Пробудила чувства, которые, как ему кажется, не совсем подобают монаху. Сыновнюю привязанность. Федор Крюков описывает переживания отца Порфирия на обратном пути в монастырь, в вагоне поезда. Все стоит в глазах согнутая, худенькая, темная фигурка матери, и чудится еще прикосновение ее милых рук. Рассказ поражает психологической и духовной глубиной. Автор раскрывает перед нами чистую, по-детски наивную душу молодого человека, который постигает сложную науку быть монахом. Еще один неидеальный герой Федора Крюкова, отец Михаил из рассказа «Без огня», произносит замечательную фразу: «Вера-то у меня есть, не отчаиваюсь». Произведения из сборника «Сеть мирская» оставляют читателям надежду. Если есть вера, то остальное обязательно приложится. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь все очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным, конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Вера» в Перми можно слушать на частоте 95 FM.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент Православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Антона Павловича Чехова.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
4: «Красота-то какая! Лепота!» — говорит царь Иоанн Васильевич Грозный, герой гайдаевской экранизации пьесы «Иван Васильевич меняет профессию», глядя с балкона на Москву 70-х годов 20 века. Как и многие цитаты из фильма, эта фраза стала крылатой и известна многим. При этом не все задумываются над значением ключевого для данного высказывания слова «лепота». О нем мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «лепота». Церковнославянское слово «лепота» сегодня считается устаревшим. Действительно, так сказать, в чистом виде мы его сегодня не употребляем. Зато часто используем при письме и речи его однокоренные слова «великолепный», «нелепый» и даже «лепка». В церковнославянском языке «лепота» означает красота, что-то совершенное, приятное глазу. Наряду с лепотой в старых текстах мы также можем встретить прилагательное «лепый», то есть «красивый». Изначально лепота, лепый имели отношение к изящным вещам, состоящим из многих мелких частей, умело соединенных между собой. Отсюда и связь со словами «лепить» – «лепка». Для наших предков выражение «что ты тут налепил» имело бы сугубо положительный смысл и обозначало бы искусную работу с какой-то сложной вещью. Лепота, лепый активно использовались в литературном языке вплоть до конца XIX века. Читаем у Некрасова: «У людей-то в дому чистота, лепота». Если в русском языке сохранились только однокоренные для лепоты слова – «великолепный», «нелепый», то, например, украинцами и чехами «лепый» используется до сих пор как актуальное самостоятельное слово, значащее «красивый», «изящный». Итак, запомним, что церковнославянское слово «лепота» переводится на русский язык как «красота», «изящность».
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Если выехать из Тамбова в западном направлении по трассе М4 Дон, то буквально через несколько километров среди полей и чернозема по обе стороны дороги можно заметить довольно высокий, протянувшийся вдаль земляной гребень. Летом он густо порастает травами, а зимой засыпан снегами, так что его вполне можно принять за некую особенность природного ландшафта. Однако гребень этот рукотворный, и появился он у границ Тамбова еще в 17 столетии, а точнее в 1647 году. Это древнее оборонительное сооружение – памятник истории и археологии регионального значения «Тамбовский вал». Так он называется официально. Однако в народе за ним прочно закрепилось другое название – «Татарский вал». Вал проходил у стен крепости, основанной в 1636 году как часть знаменитой Белгородской засечной черты – линии укреплений на южных рубежах Русского царства, которая служила защитой от набегов крымско-ногайских и калмыцких кочевников. Несмотря на то, что ордынское иго к тому времени давно уже было сброшено, осколки Орды продолжали существовать и периодически доставляли Руси немало проблем. Они совершали набеги на мирные города и села, грабили дома, жгли посевы, уводили в плен людей, а потом продавали их в рабство туркам-османам. В 1647 году, по прямому указанию царя Алексея Михайловича, Тамбовский участок засечной начали укреплять трапециевидным земляным валом с крутыми откосами, башнями и частоколом. Первоначальная его протяженность составляла примерно 50 километров, а высота – около 5-6 метров. Этого было достаточно, чтобы конница кочевников не смогла преодолеть препятствия. За столетия татарский вал значительно просел, да и в длину сократился. Уцелело всего около 15 километров. И все равно, когда находишься рядом с ним, легко ощутить всю грандиозность сооружения. А если прогуляться вдоль вала, то в некоторых местах можно увидеть земляные выступы. На них были расположены деревянные дозорные башни. Руководил строительством вала царский воевода и государственный деятель Иван Иванович Рамадановский. А возводили вал служилые люди, то есть военные, в основном казаки из города Шацка и Ряжска. Насыпали вручную. Можно только представить, какое непростое это было дело. На одном из участков вала сегодня установлен поклонный православный крест и памятная табличка – знак благодарности древним строителям от современных тамбовчан. Существует предположение, что и самим названием своим город Тамбов обязан татарскому валу. Ведь кочевники упорно пытались штурмовать укрепления, однако у них ничего не получалось. Согласно старинной городской легенде, после одного из таких изнурительных и неудачных штурмов кочевники решили, что сам Всевышний защищает крепость. Они крикнули «Там Бог!». А чтобы услышали казаки на дозорных башнях, произнесли эти слова на ломаном русском. Поэтому получилось «Там Бог!». Как бы то ни было, татарский вал и сегодня возвышается среди полей Тамбовщины. Молчаливый очевидец глубокой старины, когда обретала свои черты, поднималось и крепло великое русское государство.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

глухих судьбинах, в земных глубинах, в веках, в народах, в сплошных сиеродах небес, да пребудет весть, Христос воскрес, есть, был, будет.

Радио «Вера». Светлое радио. Только в пасхальном воскресном свете жизнь обретает смысл. Святитель Николай Сербский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1945 год. Пермь. Война шла к концу, и в городах тыла началась широкая кампания по устройству эвакуированных детей, живших в детских домах, без родителей, без семьи. Редакция областной газеты «Звезда» послала меня собрать материал и написать очерк. Я увидела много поучительного и, между прочим, обнаружила одну знаменательную черту. Наиболее стремились получить ребенка на воспитание те люди, у которых было много детей. Помню одного милиционера и его жену. У них было трое собственных детей, жили они в коммунальной квартире. А между тем, как они добивались получить из детдома еще одного ребенка? Им отказывали, ссылаясь на неважное их устройство. А они продолжали, что называется, оббивать пороги учреждений, пока не добились своего. Помню, как гордо они уводили из детдома сиротку-девочку, держа ее за руки. Как жена милиционера строила планы, как она оденет девочку. Свои дети. У нее были мальчики.

0: православия.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Всегда очень интересно наблюдать за тем, как соседствуют разные цивилизации. Польша в этом смысле настоящая лаборатория, в которой варятся, смешиваются разные взгляды и разные веры. Большинство поляков исповедуют католицизм и, соответственно, ориентируются на Запад. Меньшая часть польского населения принадлежит к православию и смотрит на Восток. Но видели бы вы это меньшинство? Маленькая польская церковь является одной из самых сплоченных поместных церквей. Мало где я видел таких активных мирян, способных осуществлять самые разные виды служения – помощь бедным, старикам и иные формы благотворительности. Католицизм и православие в Польше сегодня находятся в состоянии мира. Когда-то это было не так. В течение веков польские католики и православные враждовали друг с другом, а в начале 20 века судьба православия здесь буквально висела на волоске. К концу столетия конфликт перешел в иную плоскость. Открытого проявления вражды уже не было. Зато между католиками и православными в Польше начались настоящие соревнования. Кто проведет самый большой крестный ход, кто организует наиболее представительную конференцию или кто построит самый высокий или необычный храм. Когда я посещал Польшу, мне удалось увидеть два ярких православных достижения в области архитектуры. Белосток, город на востоке Польши, является одним из центров местной православной цивилизации. Именно здесь в свое время между римо-католиками и православными состоялось соревнование, кто построит самый высокий храм. По существу победили православные, но католики оказались хитрее. Их храм оказался ниже, но рядом они построили более высокую колокольню. Православный храм Святого Духа является визитной карточкой польского православия. Этот храм впечатляет. Он действительно огромен, но при этом он не кажется громоздким. Многоярусный и многоуровневый, храм похож на огромную морскую волну, на вершине которой сияют православные кресты. Храм Святого Духа в Белостоке удивляет. Но недалеко от Белостока, в местечке Хайнувка, находится собор Святой Троицы, который просто поражает воображение. Он был построен в начале 80-х годов 20 века. Участие в оформлении собора принимали не только польские художники, но еще и представители болгарской и российской иконописной школ. Этот храм не похож ни на один в православном мире. Ощущение такое, как будто перед нами космический корабль, вверху которого располагается православный крест. Собор в Хайнувке может вместить около 5000 прихожан и принадлежит к числу самых больших по площади православных храмов Польши. Кроме того, он обладает потрясающей акустикой и потому там регулярно проводят концерты хоровой музыки. Вот так. Польская православная церковь, далеко не самая большая православная церковь на земле, подарила православному миру удивительные по красоте и устройству храмы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о необычных православных храмах Польши.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Образ святого зачастую способен поднять произведения искусства и литературы на высоту классики. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня в программе преподобный Иоанн Дамаскин и поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Место действия – город Дамаск в Сирии и Святая Земля, окрестности Иерусалима. Время действия – 7 век. Поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин» впечатляет своей исторической точностью. На первый взгляд даже может показаться, что перед нами изложенное в стихах житие преподобного Иоанна Дамаскина. Но это не так. Автор выбрал из жития одну важную и вечно современную тему – вера и творчество. Возможно ли служить Богу языком искусства, или верующий человек должен смиренно отказаться от своих творческих порывов? Поэма начинается с биографических подробностей из жизни преподобного Иоанна. Он жил в VII веке в Сирии, когда страна уже была завоевана арабами, а его родной город Дамаск стал столицей арабского халифата.
2: «Любим калифом Иоанн, ему что день почет и ласка, к делам правления призван, лишь он один из христиан порабощенного Дамаска. Его поставил властелин и суд рядить, и править градом. Он с ним беседует один, он с ним сидит в совете рядом».
1: Именно так все и было. И дед Иоанна, и его отец, и он сам, все они сирийские христиане, находились на службе у халифа в финансовом ведомстве. За честность в денежных делах и неподкупность семья пользовалась у арабов большим уважением и почетом, имела достаток. А Иоанн Дамаскин был еще и знаменит по всей Сирии и Византии как защитник икон, писал богословские работы, сочинял церковные гимны.
2: «И раздавался уж не раз его красноречивый глаз против ереси безумной, что на искусство поднялась грозой неистовой и шумной. Упорно с ней боролся он, и от Дамаска до Царьграда был как боец за честь икон, и как художество ограда давно известен и почтен».
1: Но всем богатством этого мира Иоанн Дамаскин предпочел монашество. Покинув Дамаск, он пришел в монастырь Саввы Освященного неподалеку от Иерусалима. Настоятель очень обрадовался его приходу. Но по уставу этой обители всякий новоначальный должен был иметь духовного наставника, а никто из старцев не хотел принять Иоанна под свое руководство. Как говорится в житии, вследствие его великой славы, возвышенного положения и почитания его в Дамаске. Наконец нашелся один старец, который согласился стать духовным руководителем Иоанна, но только с одним условием.
2: «Коль ты пришел отшельником в пустыню, умей мечты житейские попрать. И на уста, смирив свою гордыню, ты наложи молчание печать. Исполни дух молитвой и печалью. Вот мой устав тебе в новоначалье».
1: Забыть о своем творческом даре, сочинительстве, такого Иоанн Дамаскин никак не ожидал. Алексей Константинович Толстой с большим сочувствием описывает внутреннее смятение Иоанна, как он побледнел и надолго замолчал, прежде чем дать свой ответ в присутствии всей монастырской братии.
2: «И начал он: мою всю бодрость сил и мысли все, и все мои стремления одной я только цели посвятил – хвалить Творца и славить в песнопенье. Но ты велишь скорбеть, не молчать, твоей, отец, я повинуюсь воле. Весельем сердце не взыграет боли, уста сомкнет молчание печать. Так вот где ты таилась отречение, что я не раз в молитвах обещал. Моей отрадой было песнопенье, и в жертву ты, Господь, его избрал».
1: С той поры Иоанн Дамаскин, по указанию своего строгого наставника, который воспитывал в нем послушание и смирение, молча выполнял в монастыре самую трудную работу. К Как-то в обители умер монах, и один из братьев по этому поводу сильно печалился. Он стал упрашивать Иоанна, чтобы тот составил ему в утешение торжественное песнопение на погребение почившего инока. Иоанн Дамаскин отказывался, но монах так безутешно рыдал, и сострадание победило все запреты. Когда песнопение услышал строгий наставник, он велел изгнать Иоанна из монастыря за непослушание. Но в ту же ночь старцу явилась сама Богородица –

0: просил у него прощения. В своем защитительном слове против порицающих святые иконы преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Все рисуй и словом, и красками, и в книгах, и на досках. Можно продолжить и музыкой, и песнопениями. Главное – во славу Творца». Поэму «Иоанн Дамаскин» Алексей Константинович Толстой написал в 1858 году, когда на литературную арену вышли Белинский, Чернышевский, Герцен, другие писатели-демократы. И, конечно, не случайно Толстой вспомнил о святом Иоанне Дамаскине. Художник должен осознавать свою ответственность за каждое сказанное слово. Цель творчества – служить не разрушению, а созиданию.
1: То слышен всюду плеск народный, то ликование христиан, то славит речью свободной и хвалит в песнях Иоанн. Кого хвалить в своем глаголе не перестанут никогда, ни каждая былинка в поле, ни в небе каждая звезда.
0: Преподобный Иоанн Дамаскин написал более 90 канонов для праздничных богослужений. Праздничная пасхальная служба, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав, одно из его бессмертных творений. Поэмой Иоанн Дамаскин Алексей Константинович Толстой еще раз напоминает: за великими произведениями искусства стоит не менее великий духовный труд их создателей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вера без дел мертва.
1: Соборное послание апостола Иакова, в котором мы находим эти слова, написано около 60-го года в Иерусалиме и адресовано христианам-евреям, находящимся за пределами Израиля. Включенное церковью в канон Нового Завета, оно имеет значение для всех эпох и народов. Ученик Христа подчеркивает, что истинная вера должна подтверждаться делами. Поступки – признак ее подлинности. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст потребного для тела, что пользы?» И далее Иаков приводит выразительное доказательство напрасности одной только веры. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». И бесы веруют, и трепещут. В своем послании апостол призывает к действию.

0: Вера в Бога животворится делами, ими зреет, ими цветет. Как говорит окрыленный наитием Святого Духа Иаков, делами вера достигает совершенства.
1: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Слово наделено огромной силой. Оно способно ободрить, утешить, влить силы в человека. И оно же способно смертельно ранить. Все мы это знаем и все же порой забываем. О том, например, что есть слова, которые нельзя произносить даже в шутку, даже понарошку. Такое открытие делает маленькая героиня повести Софьи Прокофьевой, девочка по имени Лоскутик. Назвали ее так от того, что она ходит в лохмотьях. Однажды Лоскутик познакомилась с говорящим облаком. Оно тайком прилетело в страну, где живет Лоскутик. Почему тайком? Потому что король объявил воду своей собственностью, завалил камнями все колодцы и запер единственную реку в своем дворце. С тех пор облака в королевство не летают. Боятся, слишком уж там жарко и пить нечего. А вот одно облако отважилось и прилетело. Подружилось с Лоскутиком, а через несколько дней они вместе отправились на прогулку. Увидев засохшие цветы и деревья, облако решает основательно их полить. Но чтобы пошел дождь, облаку надо огорчиться и заплакать. Облако опрометчиво просит девочку: «Огорчи меня чем-нибудь, ну хотя бы скажи, я тебя не люблю». «Я тебя не люблю», — послушно повторяет Лоскутик. И тут же облако начинает таять. «Так я же понарошку», — испуганно кричит Лоскутик. «От сердца отлегло», — отвечает облако. «А то, как ты сказала, не люблю, я чуть не испарилась». Есть на свете слова, которые нельзя говорить даже понарошку. Наверное, это и есть как раз такие слова. Облако право. Архимандрит Кирилл Павлов, известный духовник и подвижник нашего времени, говорил, что произнесенное слово никогда не исчезает бесследно. Оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на страшном суде Божием. Слова отца Кирилла напоминают нам о великой ответственности, которая лежит на нас, ответственности за наши слова и тех, кому мы их говорим. Героиня повести Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облако» этой ответственности научилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе впервые пройдут торжества в честь Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
5: Мы собрали собор святых нашей Ставропольской митрополии, и 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления собора святых Ставропольской митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и все ночное бдение, затем 13 мая сама божественная литургия, как самый главный день празднования. Будет возвязаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора, святых Ставропольской митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официальное будет отмечено празднование сугубо наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования собора святых Ставропольской митрополии. Мы и будем, Бог даст, совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого. И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
4: Собор святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. 12 и 13 мая жители края могут принять участие в торжествах и почтить память угодников Божьих, в подвиге которых раскрывается непрерывность церковной истории нашего региона. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Шеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Часть речи.
7: Протоиерей Александр Шмеман. Отрывок из книги «Духовные судьбы России». Что сказано о церкви в символе веры? Единая, святая, соборная и апостольская. Если мы пойдем еще дальше, то скажем «тело Христово». Если еще дальше и глубже, то скажем «храм Святого Духа». Если мы хотим вглядеться в нее, давайте посмотрим на образ Божией Матери Аранта.
8: Аранта в переводе с латинского означает «молящаяся». Так называют один из основных типов изображения Богоматери, в котором она представлена с воздетыми руками, с раскрытыми ладонями. Этот жест традиционно обозначает заступническую молитву Богородицы за людей. Младенец Христос может изображаться на иконе Аранта в отдельном медальоне, либо чуть видимо, прозрачно, на уровне груди матери. В русской традиции такой тип иконографии получил название «знамение». Этот образ знаменует собой Благовещение, преддверие Рождества и следующих за ним евангельских событий. К иконографическому типу Оранта относятся такие почитаемые иконы, как Нерушимая стена, Великая Панагия, Курская коренная.
0: Часть 3.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В центре Санкт-Петербурга есть район, именуемый Пески. Название напоминает о далеких временах, когда территория современного города была покрыта водами древнего Литаринового моря. От него осталась песчаная гряда. Она стала самым высоким местом в Санкт-Петербурге и не затапливалась во время наводнений. Сейчас здесь параллельно друг другу проходят улицы Советские, с Первой Советской по Десятую. До революции 1917 года они назывались Рождественскими. Если вам доведется побывать на Пятой Советской, обратите внимание на храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это 33-й номер дома. У него необычная архитектура. Кубическое здание с граненой башней увенчано тонким восьмиконечным крестом. Удивительна и летопись церкви. Она связана с созданием русского Андреевского скита на Афоне. Эту обитель основали подвижники из России, которые прибыли на Святую Гору в первой половине 19 столетия. 20 русских иноков поначалу жили в разных общинах, а в 1845 году приобрели у греческого монастыря Ватопед трехэтажное здание и поселились вместе. Поначалу это молитвенное сообщество считалось частью Ватопеда. Благодаря усилиям дипломата Андрея Муравьева русская община получила у афонского правительства статус скита, собственную печать и право избирать игумена. Вторая половина XIX века стала временем расцвета для молодой Андреевской обители на Святой Горе. За три десятилетия в монастыре построили 14 храмов. Это стало возможно благодаря поддержке благотворителей из России. Чтобы упрочить связь с родиной, монахи учредили подворье Андреевского скита в Санкт-Петербурге. В 1875 году купчиха Анна Джамусова пожертвовала афонским монахам участок земли на Песках, и к декабрю 1892 здесь построили двухэтажный храм. Главный его предел осветили в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Под сводами этой церкви хранилась доставленная со Святой Горы чудотворная икона Божией Матери «В скорбях и печалях утешения». Образ был утрачен после революции 1917 года. Когда безбожники пришли к власти, насельники афонского подворья вынужденно переселились в поселок Петрославянка, что в 30 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. А в 30-е годы всю братью арестовали. Закрыли при советской власти и Благовещенский храм. В нем многие годы располагался городской архив. В 2015 году здание вновь стало принадлежать православной церкви. Храм находится в подчинении управляющего епископа Санкт-Петербургской митрополии и потому называется архиерейским подворьем.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Христос воскрес! Скворцы поют, и, пробудясь, ликуют степи. В снегах журча ручьи бегут, и с звонким смехом быстро рвут зимой скованные цепи. Еще задумчив темный лес, не веря счастью пробужденья, проснись, пой песню воскресенья. Христос воскрес! Владимир Ладыжинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире журнал на волнах Светлого радио. Мы обсуждаем темы, события, информационные поводы, которые взволновали нас и, надеюсь, будут интересны вам. И мы — это моя дорогая коллега Алла Митрофанова. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: А также зам главного редактора радио «Вера» Арсений Федоров.
3: Добрый вечер.
1: И исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Ну, у нас сегодня 8 мая, да, преддверие праздника Великого Дня Победы, и давайте мы как бы и отработаем этот информационный повод, если уж мы говорим об информационных событиях.
4: Как-то
1: да?
4: Формально слишком.
1: Формально.
4: Работаем информационный повод.
1: Ну, слушай, профдеформация,
4: да.
1: Леш. Ну, давай с тебя начнем. Я знаю, что у тебя тема к этому привязана, твоя сегодняшняя.
4: Ну, не знаю, как сказать, привязана она или нет, но у нас в журнале «ФОМА», естественно, к 9 мая мы готовимся, и очень много материалов, посвященных этой дате. Я хотел рассказать про 9 мая немножко с необычной стороны. Дело в том, что мы в последнее время очень много вообще в ФОМЕ стали уделять внимание традиции богослужения Русской Православной Церкви. Оказалось, что это невероятно востребованная тема. Вот весь Великий пост у нас были. История богослужения Великого поста, подробности богослужения Великого поста, невероятно востребованная вещь. Там подробно службы разбирались. Не только пасхальные, как это обычно бывает, да, не только там канон Андрея Крицкого, как тоже очень часто бывает, но подробно все, в том числе Страстной Седмицы, особенности богослужения, с объяснениями их значения, происхождения. И оказывается, людей вот это все очень сильно волнует и интересует.
1: Конечно.
4: И мы это продолжать стараемся эту тему. Сейчас активно развиваем тему богослужения. Я хотел сказать, очень интересно, с богослужебной точки зрения, день 9 мая. Потому что, с одной стороны, так получилось, ну, естественно, после войны, что это день дополнительного поминовения усопших. Для многих из тех, кто застал военное поколение, для их детей, для их внуков это так. С другой стороны, появилась очень интересная богослужебная новая практика, связанная с благодарственным молебном на 9 мая. То есть это именно что благодарственный молебен. Там есть элементы в литургическом богослужении, молебен служится после. Мы про это сделали очень большой материал. И там очень интересная просто сама по себе риторика, я советую очень почитать, потому что это действительно благодарность Богу за то, что мы все живы Богу. Вот в продолжении темы, да, разговор об этом. Но есть еще одна очень интересная вещь. Удивительным образом совпадают даты, потому что помимо огромного слоя, связанного с памятью о Великой Отечественной войне, с богослужебной памятью о тех событиях, которые мы пережили, это еще и день памяти новомучеников, пострадавших в Бутово.
1: Mm-hmm.
4: И это такая тема, которая всегда вызывает, как мы знаем, соответствующие эмоции совершенно разные, но очень важно, что церковь и ее тоже не оставляет. И вот это совпадение дат, совпадение такой сложной памяти о 20 веке, мне кажется, очень важным, и очень здорово, что она находит вот в этой богослужебной практике Русской Православной Церкви некоторое продолжение. Мы тоже вот постарались подготовить большое количество материалов, то есть получается, что две основных темы на 9 мая – это память о войне и новомученики, которые идут рука об руку. И мы сделали какие-то новые материалы, мы подняли, естественно, старые материалы. То, что касается военной тематики, у нас по линии нашего проекта «Минутная история», конечно, мы создали достаточно много материалов, посвященных непосредственно ходу войны, там, истории боевых действий, вот этому фактажу, связанному с этим. Но мы всегда старались концентрироваться на историях людей, которые через это прошли.
1: Угу.
4: И поэтому вот у нас в номере майском, который я сейчас держу в руках, его не видят, конечно, наши дорогие слушатели.
1: Мы видим.
4: Но я могу показать всем вам.
1: С одуванчиком.
4: Да.
1: Обложка.
4: Здесь очень большой материал о людях, переживших Великую Отечественную войну, о ветеранах, через их лица, через их истории, через истории их семей, через истории их наследников. Очень хороший, красивый материал. Он тоже будет на сайте у нас, можно зайти посмотреть. И точно так же у нас будут истории людей, которые пострадали в Бутово. И точно так же у нас будет большой блок о Великой Отечественной войне, о мифах, связанных с Великой Отечественной войной, о каких-то стереотипах, какой-то максимальный фактаж о ходе войны, о причинах и так далее, насколько мы смогли в этом разобраться. Такой вот сложный день в нашей памяти, конечно, в первую очередь, безусловно, именно 9 мая – это день памяти о нашей великой победе, о том, что все могло бы быть тогда по-другому, но даже в богослужебной практике день такой очень сложный и интересный в этом плане.
1: Да, Арсений, а у нас на радио «Вера» тоже будет какое-то поминание усопших?
2: Нет, но мы на радио «Вера», конечно, поминание усопших не организовываем. У нас,
1: нет, но не молебен, я имею в виду.
2: Концептуально мы изначально даже, вот когда нам часто пишут, почему у вас на радио нет молитв, там, утренних, вечерних, каких-то еще, такой бакафист сейчас почитай. И мы всегда отвечаем, что у нас изначально в концепции это было такое решение. Долго оно вынашивалось, обсуждалось, мы спорили. Ну, люди, которые организовывали радио «Вера», в частности, стоит, не стоит. Ну, вот было принято решение, что место молитвы – это место в храме, храмовой молитвы. И личное дело человека, и транслировать его так широко, мы решили, что это не совсем правильно. Вот. А что касается, в частности, тема вот новомучеников, меня она больше зацепила из того, что сейчас Лёша говорил. Мы регулярно делаем программы, посвященные памяти новомучеников, так или иначе об этом говорим. И что самое удивительное, что сколько бы мы об этом ни говорили, всегда находится кто-то, кто скажет, что ничего этого не было.
1: Но напишут, есть же факты.
2: Да, что все это преувеличено, что все это на самом деле не так, как-то попытается к этому придраться и что-то сказать, что вот на самом деле не за это арестовывали, за все, за что-то другое было, за что там и не такие количества. И сколько бы ни приходили к нам из Бутовского полигона и не говорили, что есть все имена, все подтверждения, сколько бы люди не участвовали в чтении имен, в дне памяти жертв политических репрессий, реальных имен, реальных людей. Все равно вот что-то где-то сбоит. Как-то сложно об этом говорить. То же самое вот Леша сказал о том, что существует много разных стереотипов, в том числе связанных с Великой Отечественной войной. И, наверное, хорошо, что есть возможность вот те материалы, которые вы готовите, посмотреть, как-то вот окунуться. Я сам периодически, ну, смотришь какие-нибудь документальные сериалы, современные или старые, и думаешь, а вот откуда эта информация, почему так ее преподносят, а как вот это происходило на самом деле. И не всегда возможно, в принципе, докопаться до правды, потому что, ну, всегда история, ну, не всегда, наверное, часто история пишется там с какой-то задачей. И важно уметь найти правильный подход к изучению этой истории, как, в общем, и любого, наверное, предмета. Поэтому вот хорошо, что есть возможность у вас что-то интересное об этом почитать. Мы на радио тоже делаем периодически такие материалы, но о Великой Отечественной войне мы достаточно немного делаем, потому что все-таки для нас важна именно вот какая-то христианская тематика, поэтому больше программа о новомучениках. Хотя, конечно, нельзя там отрывать человека и от каких-то других событий нашей истории, в том числе
4: Великой Отечественной войны. Безусловно, да, потому мы просто не можем не говорить о войне как о таком ключевом событии в нашей истории, которое так или иначе связано со всеми остальными событиями 20 века и косвенно на них повлияло, в том числе на отношения, как мы знаем, церкви и государства, да, в конечном итоге.
3: Ну, не со всеми. Времени. С теми событиями, которые были до 1941 года, Великая Отечественная война хронологически повлиять никак не могла.
4: А там вот в обратную сторону,
3: было,
4: да,
3: много всего.
4: Да, да, а вот в обратную сторону могла. Как бы, да, события до 1941 года,
3: абсолютно
4: как
3: точно.
4: Причина того, что произошло в 1941, тоже как бы интересны для нас. И, естественно, мы, конечно, говорим о духовной составляющей, обо всем остальном, но и о, во-первых, вопрос духовной составляющей событий Великой Отечественной войны – это отдельный вопрос осмысления. Во-вторых, вопрос роли церкви в тех событиях – это тоже очень отдельный вопрос, да. непосредственно просто исторический. Ну, конечно, у нас очень много делается об истории войны неправославными медиа, светскими медиа. Об этом выйдет много материалов, есть прекрасные фильмы. Наверное, в этом плане мы свой долг какой-то выполнили тоже. Нам казалось, что это важно. О войне обязательно поговорить со всех ракурсов. Но, конечно, безусловно, тема новомучеников такая специфическая тема, о которой в неполитическом контексте, именно в духовном, кроме нас, в общем-то, никто не скажет. Вот. И здесь у нас особая миссия – объяснить все-таки позицию церкви, почему для церкви это важно, почему церковь хранит память об этих людях, чему они могут нас научить сейчас. Вот разговор об этом, он имеет меньше пространства в нашем информационном поле, к сожалению, чем стоило бы, наверное. Поэтому для нас это особая тема, которую мы так или иначе, даже несмотря на то, что вот получилось сейчас совпадение таких больших дат, все равно уделяем внимание традиционно.
2: Вот у нас есть регулярные достаточно беседы. Марина Борисова делает по средам с отцом Анатолием Правдолюбовым. Ну, так периодически они по средам выходят. Берут историю какого-то конкретного святого, конкретного новомученика, конкретного человека, его судьбу, его путь, его служение, и о нем рассказывают, разбирают. Очень многих я даже не слышал, честно говоря, до того, как мы готовили эти программы и записывали. И это всегда судьба, это всегда вот выбор конкретного человека – идти за Христом. Вот так, как он это видит, так, как он это понимает. И как это приводило его к тем страданиям, которые он претерпевал. У кого-то мученическая кончина, у кого-то лагеря, и потом смерть от каких-то болезней, у кого-то как-то иначе складывалась судьба. Но это всегда исповедничество. И вот такие примеры, они, конечно, ну, не знаю, как-то удивительно открывают человека с другой стороны. Многие в каких-то воспоминаниях пишут, что не могли ожидать вот от человека такой крепости по тому служению, даже священническому, которое он нес, или когда они его знали до вот начала всех этих гонений. А потом вдруг человек так
3: открывается,
2: проявился. Себя проявляет. Что в этот момент в нем происходит? В его душе, в его отношениях с Богом? Это всегда вот какая-то тайна, в которую, если заглядываешь, то, может быть, это и тебе придает какую-то веру и сил, поэтому это важно, да.
3: Я вот сейчас вспоминаю, что вот меня конкретно, как касается эта тема, да, ты всегда спрашиваешь, а что наши слушатели должны сделать, послушав нашу программу, да, мне кажется, помянуть, во-первых, все-таки, да, пусть в личной молитве. И я прошу помянуть Клавдию, представившуюся недавно, ветеран Сталинградской битвы. Вот то, о чем ты говоришь, она пошла за водой, по-моему, это до Сталинграда было, хотя, может быть, это там зима. И возвращаясь назад с котелком воды, она видит, что идет атака самолетов, их батарея стоит в снегу, ее не видно, она замаскирована, и топится печка. И вот эта печка, она как раз маленькая, переносная, она дым пускает, и это может как бы конспирацию всю уничтожить. И она, не думая, на эту печку садится. Она, конечно, осталась инвалидом, понятно, у нее ни семьи, ни детей не осталось, но вот что двигало молодой девушкой, да, когда она просто, не задумываясь, спасла вот всю свою батарею, вот так вот пожертвовав своим здоровьем. Вот это то, о чем ты говоришь, как человек проявился, да? Вот конкретный человек мне вспомнился сейчас.
2: Это твоя родственница?
3: Нет, нет, это я просто увидела бабушку, которая тяжело шла с рынка, я ее подвезла, и мы с ней подружились. Вот, поэтому вот такое вот знакомство неожиданное.
4: Ну, да. Вот смотрите, да, то есть мы всегда говорим о том, что это 9 мая, это день поминовения, это безусловно так. Но вот очень интересно, что здесь же вот сочетаются несколько вещей, да, поминовение благодарности Богу и обращение молитвенного теперь еще, вот так как это праздник переходящий, да, новомученик исповедников буддовских, а он наложился, он всегда рядом с 9 мая, так иначе. Mm-hmm. Сейчас, получается, он наложился прям. Еще и молитвенное обращение к нашим заступникам. Это очень интересное совпадение такое в этом году произошло. Мне кажется, очень такое заставляющее задуматься.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Журнал «На волнах Светлого радио». В студии я, Наталья Лангамер, моя дорогая коллега Алла Митрофанова, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Мы продолжаем листать страницы нашего журнала и передаем слово нашему руководителю Арсению Федорову.
2: Да. Какое-то страшное слово произнесла. Я его всегда очень боюсь.
1: Руководитель? Да. Ну, мы любя, ты же знаешь.
2: Я вообще сегодня с такой темой, касающийся альма-матер, как это называют, институт, который я заканчивал первым, Свято-Тихоновский университет сейчас. Заканчивал я его уже очень давно, но вот они к нам обратились с тем, что 17 мая, это не в ближайшее воскресенье, а через воскресенье, у них будет День открытых дверей в Москве. И вот я задумался о том, как действительно православное духовное образование может быть полезно в современном мире в принципе, и может ли. Я помню, когда я поступал, меня встретила моя учительница по английскому языку, мы как-то все, кто у нее учился, у нас очень хорошая была учительница по английскому языку в школе, мы все без подготовки очень хорошо в любые вузы, где сдавались английские, поступили. Я тоже давал английский в Свято-Тихоновский, поскольку на филологический факультет изначально поступал, тоже получил хорошую оценку. А вот, и она меня спрашивает, куда поступил, так, в ожидании. Я говорю, вот Свято-Тихоновский. И я смотрю, она так расстроилась, говорит, а кем ты после этого будешь? А я на тот момент не знал, кем я после этого буду, потому что я тоже, правда, не очень понимал, к чему может такое образование привести, но для меня тогда это было очень важно, вот получить духовное образование. Мне просто вот была внутренняя потребность. Вот. И потом, как оказалось, вот куда я ни приходил, я помню очень хорошо, когда на подготовительных курсах нас собирал ректор, тогда отец Владимир Воробьев, сейчас он почетный ректор вуза, и он говорил, что мы готовим вас для того, чтобы вы наполняли мир людьми вот с духовным образованием во всех сферах деятельности. Я думал, как это может быть? А сейчас, куда ни приду, действительно, вот везде встречу кого-то из Свято-Тихоновского университета. Вот мой тезка, в частности, заместитель главного редактора журнала «ФОМА» Арсений, мы с ним вообще параллельно учились, а потом через 15 лет после института встретились случайно в соседних коридорах. Вот. И так, куда я ни приду, везде кто-то из Свято-Тихоновского есть. И вот потом я получал еще несколько образований, и когда меня спрашивали педагоги, где я учился до этого, и всегда это с большим уважением воспринимался, мой вуз, и прям вот мне было...
4: А какой факультет?
2: Я начинал на филологическом, но потом перешел на религиоведческий, миссионерско-катехизаторский, он тогда назывался. Вот. И я прямо всегда чувствовал такое какое-то одобрение от всех по отношению к этому вузу. И сейчас очень многие об этом так говорят. Вот поэтому... Кто, может быть, не знает о нем, я с удовольствием приглашаю познакомиться. Свято-Тихоновский университет православный, богословский. 17 мая у них день открытых дверей. На сайте всю информацию можно узнать. И, в частности, там будет встреча. Кира Лаврентьева должна присутствовать. Я надеюсь, у нее получится. Вот Алексей Соколов тоже будет встреча. Можно будет пообщаться, задать вопросы какие-то. Ну, Леша, ты планируешь, да, там быть?
4: Да, ну вот меня пригласили. Я, конечно, не учился в этом замечательном вузе, в отличие от тебя, но с радостью имею что сказать, и есть о чем поговорить на этом не открытых дверей, потому что меня попросили там что-то сказать об образовании для людей, которые собираются работать в медиа. Вот. И мне кажется, что по СТГУ, пожалуй, хороший вариант для этого, потому что, наблюдая за тем, что вообще, в принципе, происходит в современном образовании, гуманитарном, я про гуманитарное образование хочу сказать, мне кажется, что вот, с одной стороны, сейчас очень много говорится о том, что техническое образование пользуется все большей популярностью, что техническое образование растет, гуманитарное образование проседает. Во многом это связано с тем, что у нас в обществе есть какое-то непонимание того, какое гуманитарное образование должно быть. Вот, то есть, когда ты учишься на теолога-классика, и тебя спрашивают, а кем же ты будешь после этого? Вот шел бы ты на менеджера или на экономиста, а после того, как ты филологом-классиком вот выпустишься, кем же ты будешь? Ну, ты будешь человеком, который умеет думать. То есть, если мы посмотрим на технические специальности, там, кстати говоря, тоже очень интересная вещь. Какие самые востребованные факультеты, связанные с какими-то фундаментальными науками? Прикладная математика, теоретическая физика выпускает огромное количество людей, которые потом находят себя вовсе не в науке, не в узких каких-то сферах. Да, и здесь то же самое, абсолютно та же самая ситуация. Хорошее фундаментальное образование, которое позволяет тебе понимать историю, позволяет тебе понимать культуру человечества, видеть объемно то, что происходит, и как-то проецировать это на твою сегодняшнюю реальность, это, ну, гораздо более значимо, чем какие-то простые навыки, которыми ты можешь овладеть на каких-то там курсах, а еще лучше на практике. Вот. Поэтому то, что по СТГУ дает такое хорошее фундаментальное образование, это, конечно, самый главный плюс. Ну, не только этого вуза, но и других. Вот я хотел об этом там поговорить.
1: Мне кажется, богословское образование – это вообще какой-то каркас, на который должно надеваться все остальное потом, потому что это все-таки заповеди Божьи. И я тоже благодарю Бога, что в какой-то момент я воцерковлялась в Николо-Угрешском монастыре, и там объявили набор на курсы при семинарии Николо-Угрешской «Сокровенный мир православия». Я пришла к духовнику и говорю, а мне оно надо? Он говорит, ну, время, если у тебя есть, ну, поучись, почему нет? А я тогда вообще плавала в прострации, имея при этом МГУшное образование, диплом психолога еще в те времена, когда это было непопулярно, была наука действительно. И я пошла. И вот эти 3 года обучения при семинарии сейчас выстроили, наверное, всю картину мира для меня, просто систему координат. И уже все остальное, что я там добираю, получаю, да, читаю, исследую, оно как бы правильно выстраивается. Вот это, наверное, то, чего не хватало после МГУшного образования. То есть журфак – это бывшая кафедра филологического факультета. Соответственно, образование было там прекрасное, профессора у нас были просто легендарные. Но изучая мифы Древней Греции, например, да, и античную литературу, я не понимала, куда потом эти цивилизации делись. Что древнегреческая, что римское. А дальше-то чего? И что, схлопнулись, и все. И я это поняла только, когда прочитала книгу «Деяния святых апостолов», которую, кстати, как мне сказал коллега, спорил, зачем вы это насаждаете, для многих это просто сказка. Так вот, это не сказка. И все эти божества, и все эти капища, они все падали, когда приходили апостолы. То есть вот даже в этом смысле выстраивается полная картина мира и событий истории человечества. Вот я не знаю, как МГУ, это одно, МГИМО это другое. У вас как образование там дается? С каким-то вообще, ну, по текстам христианским или нет?
3: Ну, мне кажется, что когда образование дается с христианским подтекстом, то тогда скорее это сложный вопрос. Понимаете, все-таки выбор студент важно, чтобы сделал сам. В частности, выбор в отношении своего духовного измерения. Объяснять, как христианская система смыслов сформировала нашу культуру, очень важно. Но вот я, например, студентам всегда говорю, что не воспринимайте это как обязательный пункт программы, через который вы сами там, под страхом порки, да, должны рассуждать о мире официальным образом, отвечая на экзамене или там, в процессе составления той или иной работы. Отнеситесь к христианской системе смыслов, в которой наша культура формировалась, как культурологи. И мне кажется, что вот это как раз правильно, потому что когда мы детям с дубинкой в руках навязываем какие-то скрепы и говорим, что учись, поганец, вот это вот правильно, а вот это неправильно, вот мир должен быть такой, а вот такой он не должен быть, ведь Христос так не делал. И апостолы так не делали. Вся книга «Деяний», упомянутая вами Наталья, она же про то, как человек на самом деле свободен. Абсолютно свободен. И он только в этой свободе, дарованной Господом Богом, совершает свой выбор. Вот. И мне кажется, что вот эту свободу очень важно в студентах сохранять, холить и лелеять. И, естественно, рассказывать им о глубине христианской культуры, естественно, рассказывать о том, как эта культура повлияла на всех нас, и как мы сейчас так или иначе смотрим на мир, именно потому, что мы в христианской системе смыслов воспитаны. Но ни в коем случае не говорить им, что это единственное и вот бесповоротное должно быть их решение еще до того, как они появились на свет. Вот, чтобы они не воспринимали это как то, что их загнали в угол и им не оставили выбора.
1: Я согласна абсолютно, потому что вот у меня студенты на факультете журналистики, где я сейчас преподаю, они как раз жалуются иногда, да, что не хотят такого давления, не хотят, чтобы их куда-то толкали, не хотят, чтобы им что-то там, от них что-то требовали, но запрос есть, и когда мы начинаем беседовать на эти темы, даже от их какого-то, от противного, что называется, да, и они мне сейчас начали писать тексты, мы учимся писать тексты, они начали писать тексты духовного осмысления того, что вот как бы они понимают в христианстве, и мы тратим какую-то часть занятия на разговор об этом. Они задают вопросы, я отвечаю. И вот здесь как раз образование, ну, у меня в данном случае Николы Угрешской духовной семинарии, да, оно очень помогает. Ты хотя бы базовую как азбуку ты знаешь и ее несешь. Вот без этого, наверное, мне было бы намного труднее, вот возвращаясь к теме твоей, Арсений. Yeah.
3: Да, принципиальная разница при этом, когда мы получали образование, у нас был какой-то чудовищный внутренний запрос, и мы были в духовном смысле голодными людьми. Нам всем было это интересно. Даже когда я начинала преподавать там много лет назад, я видела, как у студентов есть колоссальный интерес к духовной жизни. Сейчас они настолько перекормлены тем, как вот там основа православной культуры, вот то сё, вот это вот правильно, вот это неправильно, вот туда не ходи, сюда ходи. С ними надо сейчас, мне кажется, над ними надо трепетать в том плане, чтобы они снова почувствовали себя свободными в своем духовном выборе. Вот. И даже если этот выбор будет куда-то в атеизм на данном этапе, это тоже их выбор. И ну, мы помним все прекрасно притчу о блудном сыне. Вот для нас образцом, что должно быть, и в педагогике в том числе, как мне кажется. Вот. Ни в коем случае никакого
1: навязывания и насилия.
3: Да, вот это вот насилие над детьми.
1: Очень хорошую мне фразу сказал духовник в какой-то момент. «Не тяни за точку роста, оторвешь. Уже дальше растение расти не будет, да, то есть если человек куда-то там тянется к вере, а ты его начинаешь насиловать, прессовать, двигать туда, как бы давая ему не его скорость поиска Бога, да, то ты отрываешь точку роста, и дальше человек вообще может отойти от церкви. Вот такие вот, такое у нас осмысление сегодня твоей темы, Арсений.
4: Но проблема христианства еще в том, что его не так просто понять. Это не такая примитивная вещь, как какая-нибудь там идеология государственная, придуманная по-быстрому там в начале 20 века для того, чтобы решить какие-то простые там «Ура, товарищи, вперед там и куда-то, да. Оно просто без базиса какого-то высокого гуманитарного образования.
3: Да.
4: Оно не у тебя... Его очень легко превратить в плакат, а когда оно упрощается, оно не понимается.
3: Господство духа трескучей фразы, как Пастернак об этом пишет в «Докторе Живаго». Вот эта плакатность, да, господство духа трескучей фразы, когда человека-творца, сотворца, да,

0: норм даже, вот там, регламента еды, там, каких-то календарей. Христианство гораздо сложнее и глубже. Вот мы буквально недавно с тобой ездили вот в Пятигорск, когда у нас была беседа на эту тему с нашим прекрасным коллегой, отцом Михаилом Самохиным, да, что христианство – это глубочайшее богословие, без которого, конечно, может показаться, ну, что-то они там навыдумывали какую-то религию, не буду даже разбираться, так с ним нельзя.
1: Ну, в том плане, что христианство не дает настолько простых плакатных и линейных ответов, которые может дать та или иная государственная идеология. Да,
0: да,
1: в этом плане я согласна.
0: Религии тоже, мы же знаем прекрасно.
1: Да, но мне еще нравится определение, что все-таки христианство это не вполне религия, потому что, да, это не то.
0: Христианство естественным образом сложное, потому что мир сложный. Оно описывает, как бы, ну вот сложный мир вокруг нас. Он непростой. Вот как бы если бы мир был примитивный, там, да, плоский, то и истинная религия была бы.
2: Мне как раз кажется, это та история, где предельная вот эта вот данная Богом свобода человеку, где она как раз и проявляется. И вот, вот это как раз та самая точка, где мы вообще не можем влиять, потому что религиозная манипуляция самая страшная, мне кажется, что может быть. Мы продолжим обсуждение наших тем в еженедельном журнале «На волнах светлого радио» через небольшую паузу. Напомню, что в студии вместе со мной Наталья Лангамер, моя дорогая коллега Алла Митрофанова, а также заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Журнал на «Радио Вера». Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юльский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

0: Журнал на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Еженедельный журнал листаем мы сегодня вместе с моей дорогой коллегой, ведущей радио «Вера» Аллой Митрофановой и заместителем главного редактора радио «Вера» Арсением Федоровым, а также с исполнительным директором журнала «ФОМА» Алексеем Соколовым. Ну вот тема образования у нас уже была поднята в предыдущей части. Алла, вот вам слово, я так понимаю, что тоже про эту тему.
2: Ну, не совсем, хотя отчасти. Я скорее... То, о чем Алексей говорил в самом начале программы, хотела бы развить и подхватить в несколько, может быть, даже неожиданном ключе. Вот эта связь, да, 9 мая в этом году, 4-я суббота по Пасхе, то есть это день памяти новомучеников и исповедников Бутовского полигона. Да? Ну, если в цифрах, то 20 762 человека там были расстреляны, из них более 300 причислены к лику святых. Ну и понятно, да, день памяти о Великой Отечественной войне и о Второй мировой войне. Хотя по факту, да, 8 мая, конечно, закончилась война Великой Отечественной, но мне кажется, что даты это сейчас не столько, наверное, не столь важно это обсуждать. И в большей степени, да, меня, знаете, что поражает? Вот у меня своя профессиональная травматика. Занимаюсь самыми разными текстами русской классической литературы. И вот подобные совпадения в датах, да, они меня выводят на, снова и снова, да, на размышления о поэме без героя Анны Андреевны Ахматовой.

0: которая ведь что такое по сути? Это ее покаянный плач такой от земли к небу, не только от самой себя, но от имени всех тех людей, кто до 1940 года не дожил, от всего Серебряного века, от всех, кто был ее соседями в «Бродячей собаке», да, вот в этом богемном литературном кафе, где собирались поэты, танцоры, артисты, и, в общем, такая настоящая была богемная тусовка. И вот Анна Андреевна Ахматова, которая в 1940 году очень четко ощущает приближающуюся катастрофу и понимает, что она через такое уже проходила, что такое уже было, есть такой опыт в ее жизни. И она вспоминает 1913 год, тоже год предвоенный. Мы знаем, что в 2014 началась Первая мировая война, которая тогда называлась Великой, да, потому что Второй мировой еще не было. Вот. И Ахматова и тогда чувствовала надвигающуюся катастрофу, но сейчас в 40-м эти ощущения у нее обостряются, и она в конце 40-го года, да, встречая, собственно, новогоднюю ночь там, года 41-го, вот, она как раз пишет о том, что вот такой у нее как бы карнавал, вот маски, призраки из прошлого к ней пришли, и она в них вглядывается, и на нее обрушиваются воспоминания как раз о годе том самом, да, из года 40-го, как с башни на все гляжу, и вглядывается она в год 1913-й. И очень строго начинает спрашивать себя за катастрофу, которая в году 14-м развернулась. Очень строго спрашивать себя, хотя, казалось бы, да, ну, понятно, мы не имеем права спрашивать с Ахматовой, но это ее фактически такая авторская исповедь. Да? Она вспоминает о событиях, которые закончились трагически, там несчастная любовь молодого поэта Всеволода Князева к ее подруге Ольге Глебовой-Судейкиной, когда он не смог перенести того, что Ольга Глебова-Судейкина, она легко относилась к флиртам с мужчинами, скажем так. Вот. Он не смог этого перенести, его жизнь оборвалась. И Ахматова через несколько месяцев после похорон этого мальчика, сколько гибели шло к поэту, бедный мальчик, ты выбрал эту. Вот. Она с ужасом понимает, что даже не помнит, где его могила. И тогда в ней запускается вот этот вот процесс осмысления, а что же произошло. Рядом с нами был, ну, фактически наш товарищ. Вот он погиб. Мы знали, что он переживает сложнейший период в своей жизни. Никто из нас не протянул ему руку, никто из нас ему не помог, никто из нас не стал ему тем самым, ну, в достоевской терминологии вторым, который смог бы войти в его жизнь и просто его утешить, просто его ободрить и сказать, что несчастная любовь в 18 лет – это еще не конец твоей жизни. И вот он, и вот его с нами нет, и мы на следующий день уже о нем не помним. И вот в этой страшной логике Ахматовой получается так, что, ну, не то чтобы она лично несет ответственность за катастрофу Первой мировой войны, но война и катастрофа приходят туда и тогда, где мера равнодушия и беззакония стали выше, чем мера любви. И в этой ее логике выходит так, что вот сейчас из года 40-го она переходит в 41-й, она чувствует надвигающуюся катастрофу и понимает, что снова мера равнодушия и беззакония стали выше, чем мера любви. И мы понимаем прекрасно, что имеется в виду. Но Ахматова сама сколько часов, дней, недель провела, стоя в очередях в тюрьму Кресты, куда она носила передачи своему сыну, Льву Гумилёву. Как он говорил, до войны я сидел за папу, а после войны я сидел за маму. И ведь таких, как он, в общем-то, арестованных по абсолютно выдуманным обвинениям, было катастрофически много. Да, люди, по сути, без суда и следствия отправлялись там приговоренными к высшей мере наказания на тот же самый Бутовский полигон. Люди, которые отправлялись в лагеря, где в чудовищных нечеловеческих условиях работали, ну, фактически на грани жизни и смерти. Вот все эти великие стройки советского времени, да, какой ценой? Беломорско-Балтийский канал, например, построен, да, или там добыча урана в той же Якутии, когда без, естественно, безо всяких средств защиты люди голыми руками из земли добывали уран. Ну, таких примеров бесконечно много. И вот, понимаете, вот эта страшная мера беззакония и какого-то расчеловечивания, которую Ахматова чувствует, которую она знает и по личной своей катастрофе, да, у нее муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне, говорит она. Вот. И сколько женщин рядом с ней стояли в этой тюрьме в очереди, как она там об одной из них говорит, что у нее были голубые губы. И тогда женщина с голубыми губами, да, обратилась ко мне и спросила, а это вы описать можете? И я сказала, могу. И тогда что-то вроде улыбки отразилось на том, что некогда было ее лицом. Что такое голубые губы? Это же губы человека, который уже не живет. Да, они не синие у нее, они именно голубые. И вот Ахматова говорит от имени всех этих людей в поэме «Реквием», да, и оплакивает всех их погибших и говорит от имени тех своих близких и друзей, кто не дожил вместе с ней до 40-го года, оплакивает и выплакивает свою личную, как она это видит, причастность к умножению вот этой меры равнодушия. Я должна сказать, что только самые великие люди и очень глубокие христиане способны подобные вещи о себе сказать. И если кто-то кинет в Ахматову камень за то, что «а, это вот по твоей вине тогда разразилась катастрофа», мне кажется, что этот человек должен вспомнить евангельские страницы, где Христос говорит, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И меня поражает каждый раз вот эта гиперответственность Ахматовой, которая спрашивает себя и обнаруживает себя ответственной за то, что она внесла лепту в энтропию этого мира. Вот. И, как ей кажется, да, не умножила любовь там, где она могла бы ее умножить. Ну и в ее художественной интуиции, мне кажется, что она ведь в каком-то смысле... В каком-то смысле, может быть, и права, потому что, ну, вот смотрите, да, простой пример. В каком году у нас взорвали храм Христа Спасителя с третьей попытки? Да, в 1930-м. Что хотели построить на месте храма Христа Спасителя? Открытым текстом об этом говорилось. Всемирный дворец съездов, который был бы увенчан грандиозной гигантской статуей Владимира Ильича Ленина. То есть это должно было быть самое высокое здание в мире, которое строили, но все время что-то не складывалось. А по сути, ведь в этот дворец Советов, кто должен был приезжать? Делегации от всех народов мира, где уже установлена советская власть, и вот они там все заседают и решают судьбу мира. И подпирает это огромное строение, это башня небеса.
1: Только в 31-м.
0: В 31-м, да. Спасибо, Лёш, прости. Да, в 31-м году. Подпирает это башня небеса, и вместо креста ее увенчивает статуя вождя. Но ведь это же образ Вавилонской башни в чистом виде. И вот строили, понимаете, выкопали котлован там. На месте этого котлована образовались самострои, лачуги всякие.
1: Еще интересней. Построили первые этажи. Мой дедушка очень хорошо помнил, мне рассказывал. То есть они стояли, вот первые этажи Дворца Советов уже были возведены до начала войны. Потом с началом войны его просто забросили, он какое-то время именно стоял вот в таком, ну, заброшенная стройка была.
0: Прям да, и на месте заброшенной стройки тоже там что-то возникало, да, ну и мы знаем, там то с грунтом, то с проектом, то еще с чем-то что-то не так. И вот, наконец, назначили уже все, финальный этап, когда этот дворец Советов будет возобновлен в строительстве. Июнь 1941 года. Ну и мы понимаем, что... Ни о каком продолжении строительства речи уже быть не могло. Но не стало ли вот это безумное желание на месте храма Христа Спасителя, храма не только духовного символа, да, и духовного центра, но и храма памятника, да, воинам, погибшим в войне 1812 года, на месте вот этого символа возвести вот это безумие? на место Бога поставить государство, на место Бога поставить идеологию, да, поставить вот это эфемерное светлое будущее, как Пастернак об этом замечательно пишет в «Докторе Живаго». Человек рождается для того, чтобы жить, а не ожидать жизни. Вот. Вот это, мне кажется, очень важно. И ведь о чем еще Ахматова пишет в поэме «Без героя»? Какова была та страшная цена, которую вот за это умножение беззакония мы заплатили? Это, безусловно, катастрофа Великой Отечественной войны. То количество погибших, да, и сколько у нас изломанных судеб людей, которые вернулись с войны, да, но ведь это же вот тот самый посттравматический синдром, да, сколько людей, которые стали пить после того, как они вернулись с фронта. Но не только. Ведь и 30-е годы, которые предшествовали этой катастрофе, это тоже годы глубоко трагические. Вот это соединение 9 мая, вернусь, да, к тому, с чего начала, и Дня памяти новомучеников и исповедников Бутовского полигона, а вместе с ними все-таки, мы подразумеваем, да, и других жертв политических репрессий в России, мне кажется, это очень важное нам напоминание и важная пища для ума. И мы не первые, кто об этом размышляет. Вот Анна Андреевна Ахматова, которая спрашивала себя, может быть, если мы вглядимся в нашу нынешнюю жизнь, то тоже найдем, что с себя спросить. Вот таковы мои размышления.
2: Спасибо, Алла, такие глубокие смыслы мы подняли сейчас.
3: Журнал на радио «Вера».
2: Журнал «На волнах светлого радио». Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной вместе в студии ведущая радио «Вера» Алла Митрофанова, зам главного редактора радио «Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Как-то мы ушли в такие высокие смыслы, и мне кажется, моя тема какая-то уже здесь будет не такая значительная, хотя, в принципе, наверное, это тоже про любовь и про свое отношение к другому человеку, потому что все это можно на себе прочувствовать. Я сейчас ехала на записи, думала, а почему я эту тему поднимаю? Исходя из того, что я хочу какие-то духовные вещи и осмысления сказать про свою душу или про других людей, знаете, какая тема? Телефонного этикета. Вот сейчас у нас в эти дни, на этой неделе ограничен интернет и мобильная связь, и мы вспоминаем, как мы звонили с телефонных автоматов или звонили домой людям, когда они приходили домой, и мы могли услышать фразу там «А Кати нет дома», да, этого нам было достаточно. А сейчас у нас в руках телефоны 24/7, и мы можем попадать в пространство другого человека совершенно без его согласия на то, звоня и заставая его в разных ситуациях, потому что телефон теперь всегда с нами. И я заметила, что у нас нет единого регламента, что можно, что нельзя. Я однажды написала коллеге вечером в WhatsApp, написала вечером в один из мессенджеров, где быстро переписка идет, да, и она мне ответила, что «Наташа, 9:30 вечера». Ну, для меня это время рабочее абсолютно. Мне кажется, до 11, до 10, по крайней мере, корректно еще выходить на связь. Она говорит, у нас от звонка, от сигнала мессенджера, телефона проснулись все. Залаяли собаки, проснулись дети, все, значит, начали пищать, кричать, перепугались, и мы долго не могли уснуть. Мне было безумно неловко, хотя я эту ситуацию создать не хотела. У меня всегда телефон стоит на режиме «не беспокоить», у меня звуков вообще нету, но я его проверяю регулярно и всегда людям отвечаю на все их сообщения. Кстати, вот я хотела спросить вас, как вы реагируете на... Что сейчас триггер, да? Звонки, да, аудиосообщения люди очень не любят, раздражают, хотя есть уже расшифровка. Стоит ли у нас включенным звук, когда приходят сообщения из разных медиа? Как вы с этим разбираетесь? Потому что для кого-то, например, есть электронная почта, можно туда писать, это не будет тревожить. Для кого-то нормально мессенджеры, для кого-то нормален телефонный звонок. Но из-за того, что у нас у всех разный регламент, случаются конфликты и неприятности, когда ты вторгаешься в чужое пространство и человеку создаешь проблемы. Мне кажется, это тоже, может быть, в какой-то микроскопической степени тоже про любовь друг к другу и уважение. Ну вот что вы на эту тему думаете?
1: Мне кажется, что на самом деле определенный этикет, связанный с новыми вот этими средствами коммуникации, мессенджерами, он, в принципе, уже более-менее устоялся. Но проблема связана с тем, что разные люди просто технологически еще недостаточно владеют самой этой технологией, во-первых, а с другой стороны, еще не все восприняли эту новую культуру. Ну, можно сделать отложенные сообщения, кстати говоря, вот, чтобы они все пришли с утра.
2: Я, например, это надо владеть этим как раз, ну, как да, они делаются.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, да, надо как-то немножечко следить за вот тем, как эта культура развивается, может быть, наблюдать за тем, как другие люди общаются, следить за этим. Вот, например, сейчас же еще другая история, практически никто не звонит. Первым делом, если есть возможность, пишут, представляются и спрашивают, когда удобно позвонить.
2: Да, вот я про это как раз.
1: Вот, и опять же стараются делать это в рабочее время, понимая, что на другом конце может быть человек, который даже, может быть, не умеет отключать звук. А и совершенно разные вещи. Одно дело, вы там живая коммуникация с коллегами, с которыми вы уже в каком-то ритме находитесь. Другое дело, коммуникация с незнакомыми людьми по делам, там, да, и так далее. Но определенная культура уже складывается, просто надо быть чуть более внимательным и следить за ней. Вот, например, знаете, очень интересный пример, что меня лично раздражает, поделюсь. Странный слом. Предполагается, что если ты кому-то написал в мессенджер, он как бы должен ответить тебе немедленно.
2: Немедленно или ответить обязательно.
1: Да. Да, а я вот, например, у меня была история, я писал одному человеку, достаточно такому важному, статусному там в нашей профессии, но при этом человеку такой старой школы немножечко, да, и он мне не отвечал вообще в мессенджере, а потом другой уважаемый мой коллега сказал мне: не обращайте внимания, вы понимаете, он похоже, просто не понимает, как эти штуки работают. Ну, то есть он может написать сообщение, отвечает, он не понимает на культуру, уровне, как они работают, какой там этикет. Он не потому вам не отвечает, что он вас игнорирует, а просто вот он не понимает, как это нужно делать. И когда я понял, что нужно немножко терпимость проявлять к людям, которые не отвечают тебе или присылают тебе к огромному количеству какие-то странные картинки. Помните еще вот видосик, в свое время?
2: Видосики, да. Извините
1: сейчас
2: за это
1: слово. Сейчас этого стало чуть поменьше, но тем не менее, особенно если люди старшего поколения. Мне кажется, если мы чуть-чуть действительно будем больше требований предъявлять к себе, вот как Алла Сергеевна очень правильно про Ахматову говорит. Одно дело, сама Ахматова себя критикует, другое дело, мы все собрались и через 100 лет критикуем вместо самих себя Ахматову. Да? Угу. Вот. Тут то же самое. Чуть-чуть более требовательным к себе, чуть более терпимым к другим, и как-то это все
4: выстроится. Мне кажется, что это, ну, вообще, в принципе, проблема взаимоотношений людей, ну, да? Любых. Потому что, когда мы представляем себе, что другой человек должен знать, что я хочу, и делать так, как я хочу, но об это сейчас спотыкаются часто семейные отношения, дружеские отношения, любые. То есть вот у меня есть представление, что должно быть так, а другой человек представляет по-другому, значит, он мне не подходит, и вообще он виноват во всем. У меня вот лично очень много примеров на этот счет. Я могу позвонить человеку в 2 часа дня, и он меня отругает, потому что он всю ночь не спал, он только лег спать, а я его разбудил.
2: И такие это бывает.
4: Да. И это нормально, но как бы я понимаю, что он меня отругал, потому что ему плохо, и, может быть, я уже четвертый, кто ему звоню, и он не хочет так говорить, но просто это уже вырывается. В этом смысле...
1: А телефон отключен?
4: Да, так и не догадался. Да, к сожалению, такое бывает. Или там, например, я жду какой-то там звонок, кто может мне позвонить. Я помню очень хорошо, вот у меня тоже, когда дети были маленькие, нас тоже все время раздражало. Они днем спят, а кто-то долбит рядом стену, ну, потому что в это время можно. И нам это можно пойти и ругаться, можно просто пойти и договориться. И мы просто спокойно договорились, попросили, чтобы... Ну, как-то мы сообщали, мы положили людей спать. И соседи переставали долбить. А если бы мы начинали все время ругаться, они бы назло, наверное, долбили. Я тоже хорошо помню, что вот в это время я звонок дверной, я вывел его внутри квартиры на отдельный выключатель. То есть, когда ложились дети спать, я выключал дверной звонок. То есть, нам даже не могли позвонить.
2: Да.
4: Как бы... Ты к этому подходишь так, как понимаешь, что важно для тебя.
1: Истинный редактор. Попробуй его найти, если он не хочет. Даже в дверь прийти позвонить.
4: Даже в дверь не позвонишь, да. Поэтому здесь вот, если ты с уважением относишься к другому человеку, то ты попросишь прощения, когда ты сделал ему больно и нечаянно позвонил тогда, когда ему это неудобно. А с другой стороны, ты как человек, которому позвонили в момент, когда тебе это неудобно, можешь тоже встать на позицию другого, который тебе позвонил и не знал, что тебе это неудобно. Это вот любая нормальная коммуникация так строится. Понятно, что если кто-то тебе все время звонит в 11 вечера, то ты ему в какой-то момент объяснишь, знаешь, мне вот...
0: Неудобно,
4: это, да. Да, пожалуйста, больше так не делай. Если он продолжает, ну, тогда уже можно ему объяснить на понятном ему языке, какой ему доступен.
1: Я, пользуясь случаем, хочу попросить прощения у всех, кто, возможно, сейчас слушает, кто мне куда-то писал, а я не ответил. Поверьте, дорогие друзья, я это сделал не потому, что я такой зазнавшийся, а просто вот сколько я потерял сообщений в мессенджерах просто. Опять же, да, чисто случайно. А потом у меня бывало вот самое неприятное, это ты через месяц откроешь и понимаешь, что вот человек тебе написал что-то. По-хорошему, это, наверное, надо было попросить его написать на электронную почту. Он писал тебе в мессенджер большое длинное письмо. То посмотрел, подумал, так, надо ответить чуть позже, потом и дети, все, работа, семья, и ты через месяц понимаешь, что улетело. Да. И такого, ну, в рабочем процессе, к сожалению, очень много происходит.
4: Да, это действительно так, и у меня то же самое. У меня есть как бы два вот основных момента, на которые обижаются люди. Это то, что я не открываю их сообщения, не читаю, а это я делаю потому, что у меня...
0: Если
4: это...
0: ты откроешь, ты потом забудешь, ты сразу не ответишь, и потом забудешь.
4: А так оно у меня висит в напоминалках, я знаю, что я к нему вернусь точно. Или я прочитал и не ответил. Но в этом случае тоже вот там какой-то вопрос, например, на который мне нужно подготовиться к ответу. Что-то спрашивают, а мне надо у кого-то переспросить, что-то еще. И пока это все закручивается, другие люди не отвечают и так далее, тоже кучей других сообщений все это съезжает. И у меня... Ну, у нас в редакции мы тоже людям же пишем, часто звоним, и тоже часто возникают там моменты, он не отвечает, почему, что такое. Я говорю, ну, перезвони. Ну, человек забыл, ну отвлекся, ну, возьми, перезвони.
0: Раз а начинаем уже, закипать, да, что не отвечает?
4: Раз ты уже вступил в коммуникацию, человек уже там как-то один раз ответил, второй раз не ответил, значит, что коммуникация есть, можно спокойно позвонить, переспросить. Ну, что... я тоже часто меня спрашивают, ну, что, ты, наверное, про меня забыл? И так хочется сказать, нет, я просто вот в работе. А надо, наверное, просто сказать, да, прости, вот, ну, просто забыл. Давай вернемся к обсуждению. Тут и еще... люди часто нормально к этому
0: тут относятся. Еще важно, да, понимать, что твоя жизнь не равно жизнь того человека. У меня был период, когда я была без работы, и я писала, кого-то просила там помочь мне с чем-то, и люди не отвечали. И я сидела и вот обсуждала с близкими, что вот почему нельзя ответить? Тебе же написали. Когда у меня появилась много работы, я с ужасом, как и Лёша, обнаруживаю, что я кому-то не ответила. Но есть разница. Мне было, наверное, лет 18, нет, 20, и я хорошо работала, я работала в Государственной Думе, у меня была хорошая должность, я была важная, вот крылья-то распускаются в этом возрасте прям так хорошо. И мне начал звонить человек из архива с предыдущей работы, незаметный такой человек, и звонит. Ну как, он же незаметный человек, а я уже в статусе, я, значит, не отвечаю. И мама это заметила и сказала, ответь ему и сделай то, что он тебя попросит, потому что ты окажешься в таком же положении. И как-то для меня это было вот таким, знаете, прям маячком, что вот ну, нельзя не отвечать, если тебе сейчас это незначимо. Все значимо, да, и самый последний человек, ради него Христос тоже умер, да, и пошел бы он на распятие ради каждого человека. Нету вот этого. То есть вот этот вот градус снобизма тогда с меня, слава богу, слетел юношеский, да. И второй момент, который мне сказала мама, которая... в дипломатической системе работала, это неприлично, когда тебе звонят, а ты говоришь, что ты спишь. И потом у меня вот знакомые удивляются, там, если где-то мы в поездке, там, я могу глубоко спать, мне кто-то позвонит и скажет, да, я вас слушаю. Как ты так голос быстро меняешь? Хотя иногда в дороге неудобно, когда люди звонят. Для меня звонки триггер, конечно, абсолютно. И вот мне почему нельзя написать начинается. Но тут, наверное, вопрос все-таки не к тому, как люди себя ведут, а к тому, как мы реагируем, да?
4: Ну, мне кажется, что да. Потому что вот ты говоришь, нельзя говорить, что ты спишь. Это вот такое отношение к жизни, к людям вокруг, они у разных людей разные. И кто-то готов, а у кого-то, ну, действительно, очень много звонков. И если ты каждый раз будешь не спать для всех, потому что вот, очень много мы сталкиваемся, в том числе у себя, по работе, что есть люди, которые встают в 12 часов.
0: Я даже
4: ложатся...
2: позже, да, ложусь в 4.
4: А ложатся в 4. И у них вот этот рабочий промежуток, он в 10 вечера, он только самая-самая работа. А кто-то наоборот, очень рано встает, и у него в 7-8 утра вот самая работа, но ложится уже в 9. А ты должен коммуницировать и с теми, и с другими, и под них подстраивать свой вот, какую-то возможность в там, коммуникации и так далее. И поэтому здесь достаточно сложно вот, говорить о каких-то правилах, там, что созваниваться можно с 12 и до 9, и все. Но у кого-то в это время не рабочий процесс. Там,
2: короче, мы про терпение и про смирение.
4: Да, мне кажется, что это всегда... Ну, любые взаимоотношения людей, они про это. Мы учимся сами быть терпеливыми, и там, может быть, даже сами того не замечая и не желая, учим быть терпеливыми других.
0: Важно, чтобы эта связь между людьми сохранялась. Я, знаете, все-таки вот со всеми этими блокировками глубоко сочувствую людям, которые, например, не смогли вызвать себе скорую, когда она была им так нужна, потому что просто у них тупо был отрублен мобильный телефон. Я с этим сталкивалась на этой неделе, это очень неприятно, и мне, я просто хочу выразить этим людям свое сочувствие и свою поддержку. Я ничего не могу с этой ситуацией сделать, не могу на нее повлиять. Но я знаю, как это неудобно, и как это всегда бывает очень-очень не вовремя.
2: Вот. Да, дорогие друзья, мы разные сегодня темы подняли, о разном поговорили, но для меня, конечно, вот лейтмотивом через всю программу идет наша личная ответственность каждого за то, что происходит, и христианское проявление каждого из нас, потому что это требуется каждую секунду нашей жизни, наверное. Мы заканчиваем нашу программу, закрываем наш виртуальный журнал, который мы сегодня листали вместе с Аллой Митрофановой, ведущей программы «Радио Вера», с Арсением Федором, заместителем главного редактора «Радио Вера», и с Алексеем Соколовым, исполнительным директором журнала «ФОМА». Спасибо, дорогие коллеги. В эфире журнал будет снова через неделю, в пятницу, 18:00. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания, с наступающим 9 мая.
4: До свидания.
0: До свидания.
1: С праздником, до свидания.
3: Журнал на «Радио Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
6: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
6: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Мы с вами встречаемся накануне великого праздника, пожалуй, единственного такого гражданского праздника, который мы унаследовали со времен Советского Союза. Все остальные канули в лету, а этот жив, и я так сильно надеюсь, что будет жить дальше. Но с церковной точки зрения мы отпраздновали немножечко с опережением, я так понимаю, потому что на этой неделе было приполовине Пятидесятницы, и Святейший Патриарх службу праздничную отслужил в главном военном соборе. И я так понимаю, что вы там были, что это такое получилось очень... Ну, как бы сейчас сказали, пафосное
2: торжественное.
1: Торжество.
2: Я бы все-таки использовал слово торжественное.
1: Да. Да, все получилось очень торжественно, только мы этого не видели, а вы видели. Поэтому...
2: Почему же? Была трансляция как минимум на трех информационных ресурсах, на каналах «Спас», «Союз» и на сайте Русской Православной Церкви.
1: А мы в это время усиленно работали, поэтому мы были
2: не надо работать вам во время по большим праздникам, да. Я, кстати, был как-то свидетелем, прошу прощения, как после богослужения одного к патриарху подошел один известный человек, который на богослужении не был. И, в общем-то, немало не сомневаясь в том, что ничего страшного в этом не произошло, он должен был там сослужить, по-моему. И он говорит, а я вот сейчас там выступал где-то то ли на телевидении, то ли лекцию читал и так далее. И ждал, что его похвалят. А патриарх сказал, что никогда не пропускайте богослужение ради вот, даже ради таких вот, так сказать, миссионерских вещей. Я это запомнил.
1: Ну... У нас служение, мы люди подневольные.
2: Да, да, да, нет, я не в плане упрека, а вот такая интересная зарисовка, эксклюзивная. Я никогда, по-моему, публично об этом не рассказывал.
1: Владимир Романович, вот приближается праздник, и, ну, так уж... как бы сама обстановка подводит нас к такому настроению, так громче музыка «Играй победу», мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. В общем, ура. Но на самом деле мы сейчас уже можем точно не теоретически, а практически сказать, что война – это очень плохо, это очень больно, очень страшно. И вот таких радостных чувств до того момента, когда она закончится, она не вызывает ни у кого. Исходя из того, что мы знаем по воспоминаниям своих родных, то, что мы читаем в книгах о войне, мы можем себе вот как-то смоделировать картину. Плюс у нас есть еще отдельное направление воспоминаний. Это воспоминания, касающиеся новомучеников и исповедников Церкви Русской, многие из которых тоже так или иначе участвовали, как святитель Лука, воин Ясинецкий. И тоже у нас складывается вполне законченный образ вот этого военного страдания. Но ведь на той стороне тоже приобретали опыт. И я хочу сегодня вспомнить человека, которого очень любит наш дорогой Костя Мацан. Это австрийский психолог и философ Виктор Франкл, доживший до глубокой старости, он умер в конце 90-х, в возрасте 92 лет. Но, будучи евреем, он, естественно, попал в концлагерь, причем, ну, попала вся его семья, и из всей семьи выжил только он. Но поразителен тот опыт, который он вынес из этих мучений. Он развил такое, как психолог, учение логотерапии, то есть лечение смыслом жизни. Вот когда читаешь Франкла, такое ощущение, что он, во-первых, православный христианин.
2: Хотя он был неверующий.
1: Он был иудеем.
2: Он был, по-моему, неверующим, насколько я помню, он как-то он практикующим-то не был.
1: Ну, тут как бы...
2: Могу ошибаться, но я небольшой, честно говоря, знаток, и, как говорится, давно не перечитывал Франкла.
1: Да,
2: но...
1: судя по тому, что он сам писал, это абсолютно... Ну, то есть человек, который пришел, пройдя школу нескольких концлагерей, среди которых были концлагеря смерти, он пришел к выводу, что жизнь есть любовь. Но какие нужны еще другие доказательства того, что он, по сути дела, исповедовал то же самое, что исповедуем мы?
2: Ну, символ веры все-таки нужен, я думаю.
1: Вот, но удивительно то, что он чрезвычайно близок к любимому нами всеми и вами особенно Федору Михайловичу Достоевскому. То есть школа страданий, через которую он прошел, привела его к мысли, что страдания не просто так существуют в жизни человека, а главная задача – это найти смысл этих страданий и через этот обретенный смысл выстроить свою траекторию жизни таким образом. Причем он настаивал, что у каждого человека это индивидуальный поиск и индивидуальный путь поэтому получается. Вот как вам кажется, общность опыта, может быть, я делаю слишком смелые обобщения, которых вы так не любите, но мне кажется, что это как раз тот самый случай, который иллюстрирует наше, в общем, человеческое единство в глазах Божьих.
2: Я не говорил никогда, что я не люблю смелых обобщений. Я просто полагаю, что есть ситуации, когда нужно быть осторожным с обобщениями. Здесь вот, ну, вот в таком в общем виде, говоря об общности опыта, наверное, я скорее даже соглашусь, ну, при общей постановке вопроса, но вот мы уже Костю вспоминали, видимо, ему сейчас и кается, но он ведь, по-моему, тот же Константин Михайлович, наш дорогой, любит мысль о том, что вот Бог есть любовь, но обратное неверно, да, это не значит, что любовь есть Бог. Поэтому это вот к выводу о том, что жизнь есть любовь тут, и что это то же самое, во что верим мы, вот тут я бы как раз поразмышлял, скажем так, над этим, да, вот. А насчет общности опыта, ну да, при условии, что люди из подобного опыта выходят с похожими выводами, да, потому что ведь люди с разными выводами выходят из одного и того же опыта, или близкого опыта, или похожего опыта. Потом это, по-моему, уже Франклу принадлежит мысль, которая вот, по-моему, в связи с пандемией у нас очень широко расходилась, или уже в связи с... после начала СВО, что-то сейчас не могу вспомнить, когда кто-то потом говорил, что такой вот цитату у Франкла нет. Первыми сломались те, кто боялись, что это никогда не кончится, или там, да, вторыми те, кто думали, что кончится вот-вот, а те, кто вот просто, так сказать, пытался прожить что-то вот такое, да. Вот. Это я к тому, что вот все эти категории людей, те, кто и сломался по другой причине, и не сломался, они все были в одной ситуации. Да там не похожий даже был опыт, а, в общем-то, один и тот же. Поэтому общность опыта, да, вопрос в том, как человек этот опыт проживает.
1: Но ведь, собственно, опыт – это отправная точка. Дальше либо этот опыт идет как вот некое горючее в топку, чтобы дальше этот процесс продолжался, осмысление жизни и, собственно, нахождение того смысла, о котором идет речь. Либо это просто остается вот как книга на полке в шкафу, которую вы вот прочитали, поставили, знаете, что она хорошая, можете даже в общих чертах пересказать содержание, но больше не берете ее в руки. И тут вот, что касается опыта, приобретенного в страданиях, насколько он изменяет или не изменяет дальнейший ход истории. Вот смотрите, что мне кажется. 20 век, тяжелейшая первая половина, две мировые войны, чудовищные человеческие жертвы. И потом затишье на много десятилетий. Ну, кризисы в взаимоотношениях стран и людей, они, естественно, продолжались. Живой человек по-другому не может себе представить существование, как обязательно с кем-то поссориться. Но при этом в исторической перспективе получается... Ну, опять сейчас будете меня ругать.
2: Почему же опять?
1: За обобщение.
2: Ругал когда-то.
1: Похоже на историю Ниневитин. Вот было предупреждение 20 века, и Ниневитины покаялись с обеих сторон вот этих окопов. Ну, каждый там в своей естественной для его культурного бэкграунда форме. Вот мы приводим в пример того же Франкла. Мы можем привести через запятую много наших авторов. Что-то люди поняли, человечество что-то извлекло из этого урока. И затихло на много десятилетий. А то, что мы видим сейчас, это как бы второй акт трагедии Ниневии. То есть прошло время, эти болевые ощущения затихли, опыт забылся. И дальше оставляю закончить эту мысль вам.
2: Ну вот мне кажется, что... Здесь, с одной стороны, не поспоришь с тем, что когда некое страшное испытание заканчивается, то вот эта перенесенная драма или трагедия и полученный опыт, он позволяет человеку какое-то время в подобные ситуации не попадать или их избегать, или действовать, может быть, иначе в схожих ситуациях. С другой стороны, мы опять приходим к знаменитому тезису о том, что история ничему не учит. Видимо, вот для связки надо сказать, что вот эти уроки... Ну, я не знаю, там, как сказать, работает одно поколение там, или еще как-то, да, но ничему не учат вот на длине, да, если можно так сказать. Это же Ключевский говорил, но, собственно, мысль-то, она не только его, безусловно, что история ничему не учит, но жестоко наказывает, или жестоко наказывает за незнание. Но действительно, ведь, посмотрите, сейчас, когда вот мир... Весь мир фактически будоражит, мягко говоря. И, в общем-то, даже на уровне уже каких-то экспертных политологических или там политико-философских высказываний мы слышим, что, к сожалению, великому состояние мировой политики, которая реализуется через военные конфликты, оно... как говорит нам история человечества, намного более привычно, чем состояние мира, которое мы почему-то стали считать вот навсегда нам данным. Да? Но да, здесь, увы, То есть те силы, которые приводят в движение вот подобные процессы, они оказываются глубже и сильнее, может быть, тех, которые позволяли несколько десятилетий. Ведь на историческом горизонте это совершенно миг. Да, вот мы начали с оценки, что вот долгое-долгое время, это миг, эти несколько десятилетий относительного затишья, что это в масштабах истории. Вот. И это с этим не хочется, может быть, соглашаться, это грустно признавать, но, опять же, есть христианское, наверное, осмысление подобного процесса, которое связано с пониманием падшей человеческой природы, искаженной, да, первозданной. Но вот, наверное, так.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый предпраздничный вечер. И мы ведем совершенно непраздничные беседы о смысле того, что происходит вокруг нас сейчас. Если согласиться с архиепископом Зеленоградским Саввой Тутуновым, европейская цивилизация погибла. Ее уже в принципе нету, считает владыка. Причем, я так понимаю из его слов, что он оценивает эту гибель, состоявшуюся уже давно. И опять возвращаясь к образу Ниневитян, но ведь гибель Ниневии – это еще не гибель всего древнего мира. Это гибель конкретного вот культурного центра. Представим себе на секунду, что владыка прав. Ну, то есть нету, скажем, будущего у Европы, как у цивилизационного центра. Это трагично для всего мира? Это трагично для нас? Или это, в принципе, не трагично? В конце концов, есть Африка, которая с большим энтузиазмом воспринимает христианскую проповедь. Есть Латинская Америка, есть масса вообще мест на земном шаре, где вполне могут подхватить проповедь Благой Вести.
2: Ну, надо, конечно, смотреть, что именно владыка говорит. Я так понимаю, что вы к какой-то из его записей, да, обращаетесь, да, в его телеграм-канале. Надо сказать, что владыка, как человек, который вырос во Франции, он хорошо представляет себе жизнь современной Европы, ну или недавнюю, по крайней мере. Но, опять же, справедливости ради, надо сказать, и это, я думаю, всем известно, мы тут никаких Америк не открываем, что о гибели Европы говорили задолго до появления этой записи в телеграм-канале владыки. Если уж говорить о каких-то таких философских обобщениях, ну, как минимум, сразу на ум приходит «Закат Европы» Освальда Шпенглера. А, собственно, вот эта дискуссия западников и славянофилов, важная для русской культуры, русской философии, она ведь тоже проводила водораздел, в том числе и по поводу самоопределения по отношению к европейскому пути развития и перспективам этого пути. И славянофилы ведь были людьми, которые Европу любили, горячо любили. Только ту Европу, которую, как они считали, уже нет. Они любили Европу, которой нет. И это не только славянофилы. Это у Достоевского те же мотивы мы находим. Его герои так говорят многие. И связано это, конечно, вот в этой логике. Тут важно, мне кажется, оговориться, потому что, если я вас верно понял, вы тоже подразумевали, конечно, христианскую Европу. Да, мы говорим,
1: да,
2: о христианской,
1: конечно,
2: Европе.
1: Собственно, и владыка об этом пишет.
2: Ну да, да, да, наверняка, потому что, собственно, с Европой это...
1: Он пишет, что западная цивилизация – это суррогат европейской, унаследовавший некоторые внешние культурологические и правовые признаки, но давшие им сначала еретическое, а затем и вовсе антихристианское наполнение.
2: Ну да, но он говорит о современности. Вообще, если так вот все-таки немножко вглубь веков, есть такая... Наверное, ее можно назвать концептуальной метафорой, которая, мне кажется, очень удачной. Афины, Рим и Иерусалим. Да, что такое Европа? Это вот три основания. Афины, Рим и Иерусалим. То есть это греческая, древнегреческая философия, это римское право, и это христианство. Вот эти три основания, они создают уникальную европейскую цивилизацию, которую, конечно, породили греки. Собственно, цивилизация западного типа, она и возникает благодаря тем самым грекам, которых мы сегодня именуем древними. И вот то самое греческое чудо, фактически термин такой, который и ученые используют, колоссальный расцвет древнегреческой культуры в течение нескольких веков во всех практически областях, и то, что порождено тогда или зародилось тогда, и там философия, риторика, театр, политические какие-то идеи, ну или те, которые мы сегодня называем политическими, поскольку тогда это все было тесно переплетено, политическое, религиозное, экономическое, там, вот, и много-много всего еще, что уже было у древних греков, и фактически до сегодняшнего дня существует, так или иначе, или проросло там, через всю дальнейшую историю, вот, то здесь, конечно, понятно, что не только христианство сформировало Европу, и христианское семя уже прорастает на такой очень плодородной почве, да, и перерабатывая многие античные идеи, или, по крайней мере, как-то вырабатывая по отношению к этим идеям дохристианским свое новое восприятие, да, их и отношение вырабатывая новое касательно этих идей. Естественно, при том, что христианство приходит в античный мир как новость, мы не раз, да, к этой теме возвращаемся, сама идея, благая весть, то есть благая новость, Евангелие, вот это такая очень важная и центральная для христианской культуры идеи. Тем не менее, античная культура не исчезает. Она, это удивительно, кстати сказать, ведь она к моменту, так сказать, вот к дате, которую принято считать концом античности, да, условное, конечно, падение Рима в 476 году и позже уже, да, буквально там проходит не так много времени по историческим меркам, и можно сказать, что античная цивилизация физически перестает существовать. Физически ее нет. Это разрушено. Это не просто потеря смыслов, это потеря материальных носителей этих смыслов. Да, и проходит там буквально несколько столетий, и потомки тех варваров, которые разрушали, они создают на, так сказать, обломках империи Священную Римскую империю германской нации. Да? И хотя Вольтер уже скажет, что она не была в его времена ни священной, ни римской, ни империи, но все-таки надо еще дожить до времен Вольтера. А вот в средние века вполне себе представляла собой грозную силу. И вот эти все, это не просто отблески античной культуры, а, в общем, такие серьезнейшие ростки, которые проросли и, соединившись вот с христианством, создают мощнейшую культуру. Когда она начинает умирать, как она ведь тоже, ведь у нас не хватит времени, чтобы все это обсудить глубоко. Я, может быть, слишком далеко ушел, потому что мы говорим о современности. Насколько сегодня христианские смыслы определяют жизнь Европы? Понятно, что здесь с владыкой сложно спорить, поскольку многократно об этом говорилось, да, и представителями церкви нашей, да и не только. И помните, не раз обращались к тому факту, что вот когда идея Европейского Союза, Единой Европы, вот она, так сказать, овладела массами и умами, и когда пытались там в Конституцию Европейскую что-то, хоть какое-то упоминание о христианстве включить, и вот так и не включили ничего, был понятен вот этот кризис христианских смыслов, да, и многочисленные рассказы о запрете или наказании в случае демонстрации символики в тех или иных, да, ситуациях, не повсеместно, слава богу, но все же, конечно, все это под собой основание имеет. Но при этом взять вот так и сказать, что значит ли это там, что в Европе нет верующих христиан, конечно, не значит.
1: Но ведь, опять возвращаясь к образу ниневитин, вряд ли все поголовные ниневитины отошли от Бога. И трудно утверждать, что в Ниневии не было ни одного верующего человека.
2: Однако... Хотя мы знаем, что Господь может помиловать...
1: Однако вот судьба Ниневии была определена.
2: Да-да, я не пытаюсь сказать, что совершенно очевидно, что Витя, тут это ведь связано вообще с общим, опять же, если вот чуть-чуть уже не в такой глубь веков, понятно, что вот эта тенденция на маргинализацию традиционной религиозности, которая, ну, вполне определенным образом уже совершенно точно в эпоху Просвещения взята, и даже попытка там отказаться от Бога вообще, но потом вылившаяся именно в отказ скорее от традиционной религиозности, при этом там, вот, появляется то, что потом назовут гражданской религией, это у Руссо об этом написано в общественном договоре, и практика французской революции знает культ верховного существа. Вот. Но, конечно, вот такой постепенный, но вполне определенный отказ от христианских смыслов, корней христианских, маргинализация этого, все это, безусловно, мы наблюдаем. Вот. Ну и тут основания для подобных выводов, безусловно, и были, и есть. Вопрос в том, что, знаете как, я всегда просто размышляю над тем, насколько мы способны, находясь внутри какого-то процесса, дать ему оценку. Да? Все-таки вот так устроена жизнь, так устроено вот наше пребывание, так сказать, вот в этих трех временах, прошлом, настоящем и будущем, хотя Августин и говорил, что это не совсем так, да, мой любимый Августин в исповеди, но тем не менее, да, что, конечно, вот оценить то, что происходит сегодня, можно спустя какое-то время, в том числе и потому, что понятны результаты и плоды станут. А сейчас мы пока... То есть, понимаете, условно говоря, когда наши потомки лет через 50 или 100 будут описывать события сегодняшнего дня, они будут очень уверены,

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о каких-то темах, навеянных мыслями о завтрашнем празднике, но не имеющим к нему
3: никакого отношения.
2: Да, вот еще одна тема, не имеющая к нему, может быть, прямого отношения, но все-таки как-то немножечко связанная. Это тема, которая занимает очень многих последние недели, введение нового предмета в школьную программу. Вот эта самая духовно-нравственная культура, которую будут изучать. Я думаю, что вся сложность, связанная с этим предметом, заключена в этом таком вот канцелярском названии. Никто не понимает эту формулировку, начинают цепляться, начинают троллить, начинают как-то скептически хмыкать на эту тему. Там среди вот этих всех эмоций, мне кажется, тонет самое главное, о чем, как мне кажется, собираются авторы этого курса рассказать детям. Это рассказ о примерах, ну как, у нас были там пионеры-герои, когда мы росли. Еще были какие-то вот априорно великие личности считались там. Кто-то из общественных деятелей, там, скажем, из каких-то политиков, из военачальников, там, Кутузов, Суворов, там, еще какие-то. То есть были какие-то признанные всеми авторитеты, про которых так или иначе в школьной программе нам вкладывали в мозг некоторое количество сведений. Мне кажется, что этот новый предмет, собственно, об этом же. То есть нужны какие-то общие априорные ориентиры.
3: Я прошу прощения, что перебиваю. Боюсь, не всем будет понятно, потому что не все знают, что он будет построен во многом на биографиях. Это надо сказать просто сразу.
2: Да. Собственно, то, что я пыталась вот вычленить из новостей по этому поводу, я так поняла, что это будет при условии, что преподавать его будут адекватные заинтересованные люди, это может быть очень интересно.
3: Ну, мы очень на это надеемся. Я бы здесь что сказал, что этот курс, поскольку церковь имеет отношение к появлению этого курса, к обсуждению, даже к реализации, так или иначе, этого курса, то здесь этот курс является в определенном смысле таким органическим продолжением курса «Основы религиозной культуры и светской этики», который в свое время стал, вот появление этого курса стало не просто

0: результатом общения патриарха с высшей государственной властью, с представителем высшей государственной власти, но и с подвело итог появления этого курса такой многолетней дискуссии, надо ли преподавать религию, как преподавать и так далее. Вот этот культурологический курс «Основы религиозной культуры и светской этики», состоящий из 6 модулей, он появился сначала как эксперимент, потом после успешного прохождения эксперимента как обязательный предмет во второй половине первом, по-моему, полугодии 5 класса, и стало понятно по результатам там уже практики определенной, многолетней, да, что есть возможность, необходимость продолжения этого курса, да, вот потому что понятно, что и дети взрослеют, и за год, там, да хоть за два, хоть за три, там всего не расскажешь. Вот. И вот чуть-чуть концептуально, то есть это не буквально то же самое, не вместо этого курса, но вот это связанные вещи в любом случае. Вот, основы духовно-нравственной культуры России. Я не вижу, честно говоря, может быть, я что-то недопонимаю, особых проблем с названием. Вот вообще выражение «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Вот если лишить это обаяния капитана Врунгеля, который, кстати сказать, является живым примером того, что ничего страшного даже в...
1: С бедой не случилось.
0: Да, никакой беды, беда, так сказать, в конечном итоге. Но это уж так условно важно, я имею в виду название. Или там критически важно. Вот. А сам предмет, он, мне кажется, действительно может помочь школьникам осмыслить какие-то такие серьезные, глубокие и жизненно, может быть, даже необходимые в смысловом плане вещи, связанные с нашей культурой, глубинные, да, вот, и вот как мы уже сказали с вами, действительно, насколько мне известно, я непосредственно этим не занимался, но кое-что видел, слышал. Во многом курс будет выстроен как курс биографический. И поэтому там будет много, естественно, героев. Это герои из русской истории, с разных совершенно. Там и святые будут, и ученые, и исторические деятели. Вот, что, мне кажется, очень правильный педагогический ход. Очень правильный. Я прекрасно помню, как вот недавно исполнилось, кстати сказать, буквально на днях, 75 лет нашему выдающемуся философу Владимиру Кирилловичу Шохину, индологу, философу религии, религиоведу, замечательному совершенно, и много лет, и дай бог здоровья Владимиру Кирилловичу. И вот я помню, когда я к нему пришел совсем юным, так сказать, аспирантом или даже еще студентом, старшекурсником, который вот решил начать преподавать, и я ему принес программу курса «Обо всем», где я вот все, что я так, все немногое, что я тогда знал, я легко перенес вообще на все и хотел вот такой общефилософский какой-то вот придумать курс, где студентам можно было бы рассказать все обо всем, там, ну вот моими такими небольшими знаниями. Он прочитал все, сказал, что очень интересно, а потом сказал: вы знаете, студенты очень любят биографии, очень любят. Вы, говорит, выберите несколько человек, которые вам лично интересны. Вот вам лично. И попробуйте о них рассказать, чтобы это было, стало интересно тем, кто вас слушает. Вот тогда, благодаря вот этому, так сказать, напутствию Владимира Кирилловича, родился мой курс «Духовно-интеллектуальная основа западной культуры», который состоял из 4 биографий: Августин, Франциск, Фома и Лютер. Вот, поэтому я точно знаю на опыте, что биографические вот такие штуки, они очень могут быть интересны, полезны и всегда хорошо воспринимаются учащимися. Вот, поэтому ждем, что этот курс вот органично вольется, так сказать, в учебные программы школ.
1: А вам, когда вы формировались как личность, нужны были такие ориентиры? У вас были какие-то любимые герои?
0: Этот вопрос не обо мне, а вообще вопрос о героях, их необходимости, он для меня не праздный, потому что вот у меня есть некоторые наблюдения, я специально этим не занимался, я не ухожу от ответа, я сейчас вернусь к вопросу непосредственно, но у меня есть предположение, что, с одной стороны, вот востребованность у молодых, у юных там молодых, в примере она есть некая константа человеческого, а с другой стороны, вот и герои меняются, и отношение к героям меняется. Вот мне кажется, что, может быть, не в последнюю очередь то, как устроено сегодня медиаполе, не позволяет, не хочу говорить слово «создавать», но в любом случае, вот ведь 20 век, век особенно его телевизионной части, во многом именно огромные телевизионные машины создавали культурных, так сказать, кумиров, да, и если уж брать там каких-нибудь музыкантов или группы музыкальные, то не в последнюю очередь благодаря медиа, телевидению, радио, они становились популярными и известными, да, потому что их вот, ну, на большие массы, так сказать, на десятки, а то и сотни миллионов людей, они там пели и прочее, и становились вот такими звездами, да, то есть герои стали звездами. Тут у нас немножко и терминология поменялась. Вот. А сейчас, поскольку медиаполе, оно чрезвычайно фрагментировано, и это вот такая вот, это не окружность, в которой всего несколько больших там пространств, да, а их десятки, сотни, тысячи, там у каждого свой вот этот наш медийный пузырь, мы уже тоже не раз об этом говорили, то здесь очень сложно универсальных таких создавать героев. Ну, а возвращаясь вот к юности и детству, я могу сказать, что, конечно, ну, все-таки мы, наверное, в первую очередь книжные были дети, да, как Владимир Семенович об этом спел, да, гениально про нужные книги, которые ты в детстве читал. Вот я могу сказать, что, например, «Как закалялась сталь» и герой Павки Корчагина на меня огромное впечатление произвел в свое время. Это книга, которую я перечитывал, будучи школьником, не раз. Вот. И мне кажется, что это такая серьезная. Не потому, что там нас в школе заставляют этот отрывок учить наизусть, а потому, что она действительно на меня очень большое впечатление. Ну и другие книги, конечно. «Три мушкетера», например. Ну, где-то в детстве еще. Мы играли в этих самых мушкетеров там у нас. У нас было, даже в школу ходили, у нас было, если идти сокращенным путем, мы называли «Дорогу гвардейцев кардинал», мы ей не ходили. Мы ходили в школу чуть дольше, но зато это праведный путь был, понимаете, такой.
1: Идёшь. Нормальные герои всегда идут в обход.
0: Ну, это в данном случае другой смысл.
1: То есть вы считаете, что таких глобальных феноменов, как Гагарин, уже не будет?
0: Боюсь, что нужно что-то сомасштабное, должно что-то сомасштабное произойти. Мы, чтобы появились такие герои. Вот смотрите, мы как-то говорили уже, по-моему, может быть, не очень подробно и глубоко, что вот уж для нашей страны совершенно точно, мысль не моя, но я с ней вполне готов солидаризироваться до определенной степени, что нам очень важно большие идеи, нам очень важны большие идеи, да, и большие какие-то стремления к большим масштабным свершениям. И, пожалуй, в истории нашей страны это проблема. В том числе. Последней такой огромной, большой, масштабной истории был полет человека в космос, да, в который мы были первыми причем. И вот с тех пор чего-то такого со-масштабного, ну, даже давайте вспомним вот советское время, ну, какие были попытки? Ну, Байкало-Амурская магистраль, я помню, тоже с детства веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам, да?
1: Но вот бам... уж я от вас не ожидала, бам начали строить еще в начале 20 века
0: в царской России. Совершенно четко бам была такой попыткой. Другое дело, что, ну, никак не сравнишь даже бам с полетом в космос. Вот. Но Гагарин, потому и Гагарин, да, что вот первый и масштаб, понятно, для всего человечества. А вот что сейчас? Ну, а вот там, не знаю, там Илон Маск, ну, так над ним половина смеется. Там. Ему, конечно, все равно, но тем не менее.
1: В общем, с героями как-то у нас не получается.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Я подумала, что вот все-таки как хорошо, что мы в церкви, потому что, что касается героев, она не перестает нам предоставлять все больше и больше примеров героических.
0: А я как раз хотел сказать, что при этом вот действительно и в этом смысле вот христианам, не знаю, уместно ли говорить, повезло, но вот даже нам здесь и поэтому нам важно обращаться к опыту новомучеников церкви русской, потому что, конечно, здесь это именно героическое, именно подвижническое, да, как движение ко Христу, и это опыт, который вот был совсем недавно, и, к сожалению, как мне представляется, пока вот в полной мере или даже в большой мере церковь не освоен нами, вот кто сегодня является православным христианином, православными христианами, это предмет для серьезных размышлений, конечно.
1: Но помимо наших новомучеников и исповедников, постоянно идет процесс осмысления опыта святых уже 20 века, и не только российских. Вот к моей великой радости Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей, который на этой неделе завершился в Мюнхене, практически признал святым нашего с вами любимого отца Серафима Роуза.
0: Там надо уточнять, там начат процесс, по-моему, да?
1: Нет, там они со своей стороны решение приняли, теперь они передали его на рассмотрение, да, Архиерейского собора Русской Православной Церкви, да, утверждение патриарха.
0: Да.
1: То есть со своей стороны они свое мнение сказали. И, в общем, я думаю, что множество людей, которые читали о нем, которые читали его переводные книги, вполне согласны с мнением Архиерейского собора Зарубежной Русской Православной Церкви. А как вам кажется, почему так этот опыт важен для нас сейчас?
0: Ну, казалось бы, или...
1: Нет, именно отца Серафима, да. Потому что, казалось бы, ну что, ну, американец, ну, вообще жил совсем другой жизнью. В 82-м году еще далеком-предалеком в восприятии современного человека он скончался. Ну, да, он написал замечательные книжки, их можно прочитать. Но в чем, собственно, такая ценность для нас-то?
0: Я очень хорошо помню, кем был вот в 90-е годы отец Серафим для православных, особенно для тех, кто только приходил в церковь, которому я принадлежал. Это был, конечно, совершенно уникальная фигура, потому что, знаете, при нашем отношении ко всему американскому, да, пример современного американца, который, будучи вот, ну, американцем, принял православие, перешел в православие, не просто принял православие, стал монахом и жил в очень аскетических условиях, вот они с отцом Германом там, в плотине, в монастыре. И что это было, и там для меня лично, я помню, когда я оказался вот и в монастыре, где он похоронен, и так далее. Что касается его книг, безусловно, они тоже тогда были чрезвычайно популярны и очень и сыграли большую роль вот в то время. Я думаю при этом, что, конечно, и сам отец Серафим, мне кажется, довольно спокойно относился вот к своим текстам. У него есть другие, на мой взгляд, в каком-то смысле не менее, а может быть, более ценные тексты, чем вот две самые известные его книги «Православие, религия будущего» и «Душа после смерти». Книги, безусловно, не бесспорные. Сейчас, я думаю, это, ну, совершенно очевидно. Да, к ним кто-то там ну, по-разному к ним можно относиться. Мне лично кажется, что, конечно, вот жизнь отца Серафима – это самый большой его вклад в историю православия в 20 веке и в плане влияния в веке уже 21-м. Вот. У него есть совершенно замечательная книга, книжка небольшая совсем, но очень важная, про Августина. Вот где он как раз-таки говорит об Августине как о святом Единой Церкви и вообще о его значении, потому что у нас есть вот этот вот, да, ну, западный, там, западный святой, вот и наши восточные святые, но это все святые неразделенной церкви, но даже вплоть до того, что иногда говорят, вот блаженный Августин, не святой, он, конечно, святой, и он и в святцах он святой, просто, ну, устоялось такое выражение, но отчасти оно устоялось еще и потому, что, ну, вот как бы он блаженный, но не в значении, как блаженный Василий блаженный, а вот как-то вот святой – это святой, а блаженный – это вот...
1: Да, хотя рангом пониже.
0: Рангом пониже, да. Но это вот именно обывательское такое впечатление, но оно не на пустом месте возникло. Ну, вот западный же, вот не будем увлекаться, там, тем более, что понятно, что, безусловно, Августин, он и для католического мира, и для протестантского большое значение имеет, и поэтому тут, так сказать, основания для каких-то таких вот оценок, они, ну, формальные, по крайней мере, присутствуют, наверное. Но вот в этом смысле честность отца Серафима, его глубокое вот изучение, повторяю, книжка небольшая, «Вкус истинного православия» она называется, вот, но она очень-очень важная. Про Августина. Но вот мое мнение в том, что самым важным, самым мощным таким вкладом миссионерским отца Серафима является именно его жизнь. И почему он? А потому что он, ну, для своего времени совершенно современный человек. Такой, нельзя сказать, типичный американец, все-таки типичный интеллектуал. Скорее, да, не потому что он китайский язык знал, Дао Дэ Цзин переводил, да, одна из версий, так сказать, перевода с китайского на русский, на английский, вот, и изучал разные религии. Кстати сказать, почему еще в 90-е? Потому что мы, ну, каждый в своей мере тоже ведь прошли этот путь в каком-то смысле, да, когда шлюзы, так сказать, открылись, и можно было, стало возможным это не понять нынешним молодым, но вдруг стало возможным читать книги о разных религиях. Это вообще было все под запретом. И поэтому путь отца Серафима воспринимался как очень близкий нам. А вот он тоже изучал там даосизм, изучал там какие-то учения, другие религиозные, самые разные. Вот. Поэтому, я думаю, он таким стал примером. Безусловно.
1: Но что касается его жизни и жизнеописания, вот книга «Не от мира сего жизни учения» иеромонаха Серафима Роуза, которую написал иеромонах Дамаскин Кристенсен, то, что было переведено как раз вот в начале 90-х, да, вышло и читалось, и обсуждалось, и...
0: Ну, оно где-то 95-96 все-таки год эта книга вышла. Я просто помню, я тогда заработал в Аламском обществе Америки, и мы принесли... Тогда все было не так, так сказать, цивилизованно, как сейчас в плане книгопродажи. Там, впрочем, просто от издательства принесли несколько экземпляров. Я даже, по-моему, как-то рассказывал эту историю, но коль скоро речь зашла. Пришли в магазин, и там, я не помню, там 10-5, сейчас боюсь соврать, ну, несколько книг в вот этот вот огромный магазин, книжный магазин на Новом Арбате, Дом книги, да, на Новом Арбате. И просто подошли к прилавку, где продавали, в том числе, религиозную и философскую литературу, сказали, ну, оставьте, там, ну, вообще толстая книга такая.
1: Толстенная, да, я бы сказала.
0: Да, ну, ну, да, ну, давайте попробуем, там, ну, там, накладные оформили, все. И мы домой не успели доехать, там звонят, говорят, а еще есть? Говорит, смели там, там, ну, я не знаю, час не прошло. Вот, и, конечно, это было, но это было уже где-то, вы говорите, 95-96, наверное, год, может, даже 97-й.
1: Но удивительная ценность этой книги еще и в том, что она для очень многих людей открыла, ну, практически открыла тогда еще не канонизированного владыку Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Вот. А тогда кто-то что-то слышал, кто-то где-то что-то видел, все очень приблизительно. А в этой книге он просто настолько живой, и настолько его начинаешь понимать вообще все, что с ним связано. А потом там и семья Концевичей.
0: Да, да, там много, ну, вообще мир русского зарубежья, в том числе, да, поскольку все-таки отец Серафим, отец Герман были в русской зарубежной церкви до смерти отца Серафима, совершенно точно, и конечно, и там и рассказ и про на семинарию Джорданвильскую, про преподавателей, и там и Концевич, и профессор Андреев, потом тоже все книги переводились, и книга о Владыкиане вышла примерно в это же время, написанная, вот, составленная отцами Германом и Серафимом. Вот. Кстати сказать, вот Владимир Кириллович Шохин, которого я сегодня уже вспоминал, он, у него есть вот, среди его таких сугубо научных, философских исследований, у него есть и книга об Иоанне Шанхайском, вот, о святителе Иоанне отдельная. Вот.
1: На самом деле это было очень важно. Мне кажется, что это важно и сейчас, потому что колоссальный опыт в силу исторических особенностей XX века русская зарубежная церковь имела возможность развиваться, ну, как бы вровень с веком. В то время как у нас были настолько специфические условия церковной жизни, что и развитие, оно было подспудное, оно было иное. Ну, то есть нам нужно было попробовать соединить два эти опыта, тем более, что опыт зарубежной церкви был нам чрезвычайно ценен, потому что мы только во внешней среде только приблизились к тем проблемам, с которыми они столкнулись лет там на 20-30 раньше нас.
0: Ведь я бы здесь все-таки оговорился, что отношения вот на тот момент, да, Московского патриархата и зарубежной церкви, они там разные знали этапы, да, слава богу, у нас произошло в 2007 году объединение, но вообще история этих отношений, она заслужит отдельного разговора, спокойных оценок, непредвзятых, и тут, ну, это такая тема отдельная, сложная и непростая, да.
1: Но у нас появилась Русская православная церковь с границей в нашем сознании вместе с владыкой Василием Родзянко. Угу. Вот он появился, просто его пустили в телевизор еще при советской власти, и вдруг оказалось, что там такая, в общем, совершенно интереснейшая жизнь, которая рождает таких интереснейших людей. О нем просто очень хорошо написал в «Не святых святых» владыка Тихон, поэтому пересказывать нет смысла. Тут, я думаю, половина аудитории, если не большая часть, читала и представляет себе, о ком идет речь. Но вот такие личности стали вдруг появляться в поле нашего зрения, а дальше уже шла цепочка. Потому что, скажем, мы читали в 80-е годы книгу Концевича «Оптина пустыня и ее время» в ксерокопиях. А тут через жизнеописание отца Серафима Роуза мы практически попадаем в дом семьи Концевичей. То есть все увязывается, все начинает срастаться, вот разорванная ткань. И это, мне кажется, только началось еще, совсем даже не закончился этот процесс.
0: Ну, наверное, в каком-то смысле можно и так сказать, да. Ну, я думаю, что, конечно, вот мы разговорились под конец и вышли на такую тему, которая даже на темы, которая заслуживает отдельного разговора. Поэтому, может быть, его и смысл продолжить. А я в завершение сегодня все-таки хотел бы еще раз всех поздравить с великим праздником, приближающимся Днем Победы, и всего самого доброго всем пожелать.
1: Спасибо огромное, Владимир Романович. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и с миром, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
4: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл бесед у нас, посвященных женщинам в классической русской литературе, женским образом. Сегодня в фокусе внимания у нас будут героини Антона Павловича Чехова. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Государственного института русского языка имени Пушкина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я очень рада снова быть здесь.
1: Я как рада тоже нашему марафону, мини-марафону.
2: Да.
1: Вы знаете, поскольку мы с вами вот поговорили о Тургеневе, о Лескове, о Чехове, до этого с Алексеем Николаевичем Варламовым поговорили о Пушкине, его героинях. И, конечно же, тема-то женская этим не исчерпывается совершенно. Потому что я уже предвкушаю, что мы сегодня ставим многоточие, а потом как-нибудь подхватимся.
2: Еще соберемся.
1: Да, да, нам еще нужно...
2: На большой марафон.
1: Большой марафон с, да, с гигантами уровня Льва Николаевича Толстого. Вот когда будет нам весело. Вот мы там и про Наташу поговорим.
2: Мы сегодня все-таки Толстого немножко царапнем. Да.
1: Коснемся. Да. Вы знаете, вообще Чехов, его героини, в частности, вами предложенные для обсуждения, Душечка, Ариадна, Попрыгунья, вот «Дама с собачкой», ну, может быть, за исключением вот «Дама с собачкой», когда читаешь эти рассказы, повести, иногда посещает ощущение, что ну, либо это Чехов толстым укушенный пишет, либо ты внутри какой-то, не знаю, программы «В мире животных».
2: А еще Лесковым.
1: А еще Лесковым тоже, да.
2: И Тургеневым.
1: Да, да. В них погруженный, да, толстым укушенный. Но при этом мы же понимаем, что Чехов – это очень... сложно организованный автор. У него очень сложно и многослойно организованный текст. И то, что на поверку кажется... Ну, не на поверку, а на поверхности кажется таким простым, казалось бы, да, вот легко воспринимаемым, на поверку как раз оказывается какой-то, знаете, надводной частью айсберга, а там под водой столько всего. Телеграфный стиль Хемингуэя сразу, да, приходит на ум, когда, казалось бы, там, ну, просто перебрасываются люди какими-то репликами, да, люди просто сидят, пьют чай, и в этот момент рушится их судьба. Но вот Чехов, он не только про то, как судьбы рушатся. Чехов ведь, он во многом про то, к чему мы призваны, Господом Богом призваны, свои, вот по факту рождения в человеческой природе. И как мы эти дарования можем сами загасить? И, как следствие, дальше уже ваша читательская работа. Что предпринять, чтобы этого не случилось? И вот все эти повести, все эти рассказы, мне кажется, они отчасти на это указывают. Какое богатство женская природа, быть женщиной – великий шаг.
2: Да.
1: С одной стороны, а с другой стороны, как мы порой этим богатством разбазариваясь...
2: И это сводить с ума оказывается не геройством,
1: вообще,
2: а какой-то пошлостью, да?
1: Вот именно, да. Во что это может вырождаться, когда лишено вот этого божественного начала? Вот. Так что разговор о Чехове – разговор непростой. Но читать все это подряд, должна я вам сказать, сидела, когда готовилась к нашей встрече, естественно, подряд. У меня были «Душечка», «Ариадна» и «Попрыгунья». Ах, «Анна на шее» там же.
2: Да.
1: Да, да, читать все это подряд – это как смотреть «В мире животных». Думаешь, господи, неужели я правда такая?
2: Да, очень интересно. Я вспоминаю одну реплику давно-давно, еще в начале 2000-х годов, одной студентки Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, когда вот тоже она прочитала весь этот ряд, там что-то еще было, и я спросила, говорю, спросила, а что объединяет всех этих женских персонажей? И одна очень хорошая девочка, она сказала, они все падшие. Я не ожидала. Ну, это же правда, да? То есть один из вариантов прочтения, да? Вот «Душечка», «Ариадна», «Попрыгунья», «Дама с собачкой», «Анна на шее», да? То есть с точки зрения житейской логики
1: Падшая в смысле, она имела в виду, что все это женщины, которые изменили своим мужьям.
2: Да, или там, ну, в общем, вот как-то согрешили, причем так это грубо телесно.
1: Я-то как раз другое себе сразу представила и подумала, какой интересный ответ порой ребенок может дать. Падший в смысле... Какой может стать женская природа в результате грехопадения, если с последствиями грехопадения мы ничего не пытаемся предпринять? И вот тогда и получаются у нас и Душечка, и Ариадна, и Попрыгунья, и Анна на шее, которая, казалось бы, вся такая изначально, да, светлая, возвышенная, это Анна на шее,
2: да.
1: А потом начинает очень хорошо понимать, разбираться, как ей мужа своего использовать.
2: Да.
1: Это не значит, что муж у нее прекрасный.
2: Хороший.
1: Нет, ни в коем случае. Он там омерзительным типом вообще написан.
2: Получается, сломали.
1: Да, как люди используют друг друга. Вот, понимаете, и никакой любви уже там речи быть не может.
2: Причем никому. Она же вроде бы выходила замуж, чтобы помочь отцу и братьям, и в итоге нет. То есть вроде бы доброе намерение, ну а что делать, да, вот она предает себя там, да, вот и будет польза ее семье, ничего не получилось.
1: Давайте-ка мы, обращаясь к каждому из этих текстов, будем напоминать, о чем речь,
2: да,
1: фабулу, давайте, чтобы нашим слушателям было проще, потому что наверняка не у всех в оперативной памяти,
2: конечно,
1: эти тексты,
2: конечно,
1: лежат.
2: Конечно. Я бы начала с Душечки.
1: Давайте.
2: Тем более вчера, Алла Сергеевна, вы очень хорошо назвали одного из персонажей Лескова, причем мужского персонажа, сказали, Душечка какая-то. Это у нас вот Нестор Долинский, который скитался по женщинам, да? Скитался по женщинам, от одной перекидывался к другой. Душечка – это рассказ очень небольшой, его проходит в школе, это буквально там, ну, несколько страниц, ее написал в 1898 году Чехов, опубликована она в 1899 году, то есть вот такой рубеж веков. И что за текст? Ну, краткое содержание. Девушка Оленька Племянникова живет, ну, как бы такой вот жизнью сердца, только сердца. И она всегда кого-либо любит. До того, как она встретила своего первого мужа, она любила там тетю, учителя, папашу, еще что-то. И вот как-то вот она так вот их любила, они были ее кумирами. Вот. Ну и как бы потом от этой любви ничего не оставалось. И вот она встречает человека, который по фамилии, смешная фамилия Кукин, это театральный деятель. Говоря по-русски «антрепренёр», именно это слово употребляет Чехов в этом рассказе, и этот антрепренёр рассказывает, что он ставит в театре, и говорит о высоком искусстве, при этом говорит о том, что вот он ставит оперетку, да, и говорит, это вот прекрасное высокое искусство, а люди любят одну пошлость.
1: Одну пошлость. Да, причём, ну, да, когда там...
2: Читатель уже хихикает, да. Читатель уже хихикает, там, Фауст наизнанку,
1: приходите,
2: приходите к нам, да, мы ставим сегодня Фауст наизнанку, а вот не всё эту пошлость, да. Вот, и Оленька становится, причем да, у этой Оленьки есть суперспособность. Все, кто на нее смотрят, она на всех производит неизгладимое впечатление, они говорят, милая душечка, да, а мы уже с вами знаем, что слово «милая» – это жаргон сентименталистский, и вот это мягкое, детское, такое приятное, ну, женственное, да, милое. Мы позавчера говорили о Фенечке, да, героине романа «Отцы и дети». Вот, да, вчера, по-моему, про сентиментализм мы не говорили, но неважно. Вот, и здесь вот, так сказать, вот этот вот образ такой вполне простой женщины, простой девушки, простой женщины, на которую очень приятно смотреть, и вот, говорит, душечка милая, приятная, она полненькая, она такая вот как бы привлекающая внимание. Вот. И особенно она расцветает, сияет, когда она кого-то любит. А любит она беспрестанно, поэтому она постоянно сияет. В общем, такое вот ее вполне себе качество. Да.
1: Два раза она выходила замуж, и дважды перенимала интересы всех, вот все мужей, интересы, которые да. есть, были у ее мужей. Мужья очень разные. Первый уже упомянутый вами энтерпренер. Второй...
2: Лесоторговец.
1: Да.
2: Пустовал.
1: Да. Потом у нее будут романтические отношения с ветеринаром. И вот она последовательно и всем сердцем отдается. Сначала антрепризе, потом лесозаготовкам, потом, соответственно, ветеринарному мастерству, служению. И...
2: Чума на рогатом скоте.
1: Да. И вот она, причем настолько беззастенчиво она меняет векторы своих интересов вслед за тем, как меняются, приходят в ее жизнь.
2: Да,
1: вот
2: ей совершенно
1: люди.
2: Не стыдно.
1: И что читатели буквально с первой же страницы задаются вопросом, а она-то сама где здесь, да. в этом во всем?
2: Да.
1: То есть эмпатия – замечательное свойство, уметь сопереживать, входить в жизнь другого человека, входить в его интересы, чувствовать его интересы как свои. Все замечательно, очень хорошо. Но ты-то здесь в чем?
2: Существуешь ли?
1: Да.
2: Да.
1: И вот получается, что когда она остается одна, она, как знаете, как это, как сбежавшая невеста, на самом деле. Вот был такой фильм.
2: Ее нет.
1: Да, ее самой нет. Она не знает, что она хочет, чего она не хочет. Она не умеет сама думать. Чехов об этом пишет, в общем, открытым текстом.
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: она умеет только об кого-то.
2: Загораться.
1: Да? А сама по себе, как будто бы она, как человек, не актуализирована.
2: Угу.
1: И вот это, ну, на самом деле,
2: абсолютная
1: страшно.
2: Пустота.
1: Да.
2: Абсолютная пустота.
1: Нихил вот этот самый.
2: Да. Вот. И мало того, время перестает течь в ее жизни, да, без того, чтобы, ну, когда она никого не любит, а у нее это случилось однажды, время перестает течь. Она не только ничего не хочет, а еще и время просто уже не существует. Она никто, времени нет и.
1: Но только это не та вечность, где Господь, да, время
2: это
1: просто...
2: дурная бесконечность.
1: Да, а это день сурка такой, действительно.
2: Дурная бесконечность. Вот, и рассказ с открытым финалом. И последняя любовь, о которой мы узнаем, она отличается от всех тех любвей предыдущих. Это любовь материнская. У нее на руках оказывается сын ветеринара, о котором некому заботиться, там что-то мать как-то... Причем обратите внимание, мать-то худая, стриженная, некрасивая женщина, а стриженная – это у нас нигилистка.
1: Угу.
2: Вот, какая-то эмансипе. Кинула ребеночка и куда-то там...
1: Исчезла в неизвестном направлении.
2: Да. Вот, и душечка, это Оленька, начинает заботиться об этом мальчике. Мальчика зовут Саша, Саша идет в гимназию. И вот, и наконец-то она знала, что... У нее появилось свое мнение, как опять угу. появилось свое мнение, она начинает транслировать то, что говорит и думает Саша, и совершенно это вот замечательно идет за ним, вот, и опять она высокая и полная, она перестает быть худой, что как бы в этой системе координат это плохо, вот, и единственный страх, который у нее есть, что этого ребеночка отнимут, она постоянно ждет вот какого-то известия, вот, а так вот это вот в материнской любви она расцветает. И тут интересный такой момент, конфликт интерпретации. Чехов – это тончайшая материя, которая может быть просто даже такая вот невидная на воздухе даже, да, и такая, которую вот коснешься, она порвется. Чехов – это тот автор, которого нельзя разложить в табличку. То есть разложи, только это не Чехов уже будет.
1: О, да.
2: Это будет кто-то, да, это будет табличка, это будет не Чехов. И он весь на каких-то вот таких вот нюансах, нюансиках, и неоднозначный писатель, многозначный. То есть он требует такого комплексного подхода и подхода с разных сторон, как такой вот стереоскопический такой вот взгляд. И он сам очень не любил, когда интерпретировали его тексты однозначно. И вот конкретно «Душечка». «Душечка» – такой действительно очень знаковый текст. Это тот текст, который всю жизнь... весь 21 век изучали в школе. И мало того, ну, фактически весь 20 век изучали с точки зрения, опять не к ночи быть упомянутого, Владимира Ильича Ленина.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина. Продолжаем разговор о Чехове. Так, Ирина Евгеньевна, вот с этого момента можешь поподробнее?
2: Про Ленина.
1: Про Ленина. Каким образом, как, что там прочитывали?
2: Сейчас.
1: Ну, в «Душечке»,
2: да,
1: у Чехова.
2: Ну, во-первых, Ленин читал «Душечку».
1: А, ну это кто бы сомневался. Он, говорят, вообще умел читать.
2: Да. И писать.
1: В некотором смысле,
2: говорите. Ну да, да. Вот. Почему Ленин? Почему вообще его интерпретация, она так важна, и она важна для 20 века? Дело в том, что фактически весь 20 век, то есть с 20-х годов до 90-х, 70 лет, это очень много. Это много поколений воспитано в школе. Все давалось через Ленина.
1: Через призму, да, классовой борьбы.
2: Тексты Ленина канонизировались. И если он про кого-то что-то сказал, так оно и следует.
1: Вы знаете, ужас в том, что следы вот этой канонизации обнаруживаются и сейчас в сознании уже современных студентов.
2: Только они канонизируют кого-то еще.
1: Ну, у них Белинский там канонизирован. Они причем даже не знают, чьими лозунгами они говорят. И любая попытка их попытаться сдвинуть их с заранее проложенных рельс известных ответов на любые вопросы, к сожалению, оказывается... провальный, потому что как бы мы с ними там...
2: Удобно.
1: Да, да. Удобно, что вот здесь у нас лишний человек, здесь у нас там маленький человек, здесь у нас там кто-то еще. Ну, короче, все заранее готовые уже шаблоны у людей сложены в голове. И да, это беда. Я говорю, подождите, а сами-то вы что думаете? А сами-то вот включите мозги, критическое мышление, прокачайте.
2: Я, говорит, об этом не думаю.
1: Вот, ну да, да. Ну, примерно так.
2: Да-да-да. Ну вот, и у Ленина было таких два знаковых произведения Чехова, о которых он сказал, это «Душечка» и «Ионыч».
1: Mm.
2: И вот «Душечка» и «Ионыч» давались вообще вот 100% по-ленински.
1: А как он?
2: Сейчас расскажу. Говорит, вот сегодня, значит, там кто-то там, социал-демократическая «Душечка», если сейчас вот я не наврала, там про кого-то он говорит, сегодня я с Васечкой, завтра я с Ванечкой, жили мы хорошо, и вот, значит, что вот это пошлость. Это вот «Душечка» – это символ пошлости. И всегда, когда говорилось в школе о «Душечке» Чехова, сначала шел Ленин, и ты не мог, школьник, ты не мог, учитель, ты не мог в вузе, преподаватель, студент и так далее, исследователь, выйти за Ленина. Ты должен был сказать, великий Ленин сказал тот-тот. И дальше под его концепцию все это выстраивать. И «Душечка» в школе давалась только как пустое, однозначно, пустое существо, которое не наполнено сама содержанием и вот вращает головой туда-сюда, потому что она глупа и так далее, и так далее. То есть это вот клеймо. «Душечка» – это клеймо, потому что так сказал Ленин. Чехов. Что же говорил Чехов и наш друг Лев Толстой?
1: Так.
2: Максим Горький вспоминал, как Лев Толстой в... По-моему, это был Крым, по-моему, это была Гаспара, это было то время, когда Лев Толстой сильно заболел, и как-то вот все русские писатели, ну, там, случайно, не случайно оказались рядом с ним и сидели у его постели, и даже Чехов, который тоже, собственно, сам был больной человек, и все очень переживали, что Лев Толстой сейчас умрет, а они останутся. Вот. Ну, Толстой выжил, Чехова
1: прожил еще несколько лет. Да, да. 902-й, что ли, год, я помню.
2: Да. Вот, «Душечка» уже написана, да, уже написан «Вертер», уже «Душечка» написана, все ее обсуждают. Вот, и Толстой, так сказать, вот в этой компании, такой теплой компании писателей, значит, мы уже как минимум знаем, что там Горький, там Толстой, там Чехов и так далее. Толстой хвалит «Душечку» и говорит примерно так, что вот, как прекрасно вы, Антон Павлович, изобразили идеал женщины. Идеал женщины, Горький записывает. У Чехова в тот день была температура, у него были красные щеки, значит, опять же, румянец этот вот красный, и это тоже момент такой, от температуры или от чего-то другого, уже вопрос. И Чехов как-то мялся, и ему не нравилось то, что говорит Толстой, и он говорил: «Там опечатки, там опечатки». Итак, вот мы видим, да, два полярных мнения. Товарищ Ленин, да, и... Лев Николаевич Толстой, значит. Лев Толстой – идеал. Ленин говорит о том, что это фу и, так сказать, просто вот абсолютная пустота. Пошлость. И символ пошлости, да. Но Горький как наблюдатель вот за этой вот ситуацией Толстой, Чехов и Душечка. Но Толстой не был бы Толстым, если бы не оставил сам письменных текстов. Уже когда Чехов умер, а Чехов умер, напомню, в 1904 году, Толстой сделал такой сборник, который назывался, сейчас, по-моему, «Круг чтения». Ну, типа «Четь именей», то есть годовой круг на каждый день года, что-то такое, какое-то произведение, по каким-то принципам отобранное. Одно произведение, другое, там, короткое, длинное, ну, вот такой вот круг. И так как Толстому очень нравилась «Душечка», то он включил туда и «Душечку». Но он же понимает, текст неоднозначный. И для того, чтобы все понимали, как нужно интерпретировать, он написал послесловие. И в 1906 году выходит этот «Круг чтения» с этим самым послесловием Толстого к «Душечке». И это послесловие совершенно невероятное. И сейчас я расскажу, что там было.
1: Давайте.
2: Тоже несколько страниц. Причем, конечно же, это и о Чехове, и о Толстом, и вообще о жизни. Толстой сразу говорит о том, что Чехов, как библейский пророк Валаам, хотел проклясть, но благословил. Вот. И, значит, вот эту вот библейскую ситуацию, как вот он, пророк хочет проклясть, потому что ему заплатили, но он вынужден благословить, потому что такова воля Божия. И далее, это значит, смотрите, какая штука, обращение к высокому источнику, да, к высокому идеалу, к авторитету, да, правильное слово, к высокому авторитету Библии, к высокому авторитету Библии, первое, да, значит, он свое мнение высоким авторитетом Библии припечатывает. Второе, очень такой интересный момент, как раз связанный со временем создания, интерес к бессознательному. Интерес к бессознательному, интерес к творчеству, как вот этому как бы сделанному бессознательным. Толстой пишет: «Рассказ этот такой прекрасный, потому что вышел бессознательно». Ну, хорошо, Чехов уже умер, уже говори все, что хочешь. Да? Вот. Причем, опять же, мы же сейчас так согласимся с этим, что творчество в каком-то смысле бессознательно. Ты хотел сказать одно, а что сказалось, да? Да. Вот несколько дней назад мы говорили о Тургеневе, да, который хотел сказать одно.
1: Да. Я атеист, и пишет «Живые мощи», абсолютно святочную,
2: да,
1: историю.
2: Ну что? Вот, и, то есть, опять же, здесь Толстой прав, да, гений. Гений душнило, да, ну, ничего не поделаешь. Мы с вами к нему именно так относимся, да, он и гений,
1: и душнило, и мы его любим.
2: И мы и восторгаемся, да, и плачем, тут масса всего. Так вот, и дальше. Толстой говорит о том, что Душечка – это идеал. Почему? Потому что она именно идеал женщины, обратите внимание, не человека. Потому что...
1: А для Толстого это, кстати, принципиальный момент.
2: Да, да. Да,
1: он
2: да.
1: в эпилоге к «Войне и миру» акцентирует внимание на том, что Наташа там, она стала плодовитой самкой.
2: Это здорово.
1: Цитата.
2: Это хорошо.
1: Да, и с его точки зрения это прям замечательно, потому что наконец-то она начала выполнять свое предназначение.
2: И это ее хорошо характеризует.
1: Это
2: да?
1: ее, да, хорошо характеризует. Дело в том, что там, как сказать, у Толстого вообще вот очень сложный философский заход, по-моему, на Шопенгауэра замешанный в «Войне и мире», где он объясняет, что у человека нет никакой свободной воли, что все предначертано, все уже предписано, все уже, так сказать, там за нас кем-то продумано, и наша задача просто попадать в правильное время, в правильные места и делать то, что соответствовало бы предписанным для нас вот этим самым шагам, а не дурить от своей головы.
2: Чем раньше предопределенность
1: человек,
2: такая,
1: предопределенность. Чем раньше человек поймет, что нет у него никакой свободной воли, тем лучше будет для него.
2: Угу.
1: Вот. И, соответственно, ни Наполеон там у него, никто, ни один преступник ответственности, получается, если продолжать эту логику, за свои действия не несет. Потому что он просто вписывался вот в неким абстрактным абсолютом, который заменяет место Бога, да, в этой системе координат, вот, неким абстрактным абсолютом предписанные действия. Вот такая история. И Наташа, да, она, вот её,
2: да,
1: её задача быть самкой.
2: Да, да.
1: И вот она наконец-то.
2: Она там, помните, и до того, она не удостаивает быть умной.
1: Да, да,
2: это,
1: да.
2: Это, опять же, её хорошо,
1: да, хорошо характеризует. Да, а потом ещё в конце уже четвёртого тома, перед эпилогом, но в конце четвёртого тома, там Наташа слушала Пьера как настоящая женщина. В скобках он поясняет, не как умная женщина, а как настоящая женщина. Вот, это, к слову, о том, почему Толстой вполне возможно так душечку характеризует.
2: Да, да, да. Так вот, и он что выделяет? Выделяет ее способность любить. Вот ее способность любить, и дальше он об этом говорит очень много, да, любить – это то, что самое главное в женщине. Мы обойдемся, пишет Толстой, без женщин-телеграфисток, женщин-писательниц и т.д. Но без женщин, которые любят, да, мы не сможем обойтись. Ни один мужчина этого не может. Ни один, пишет Толстой. И таким образом женщина выше мужчины, потому что в ней вот это вот огромное богатство любви закладывается. Вот. И еще тоже такой забавный такой момент. Толстой еще раз возвращается к тому, что почему же у Чехова так все получилось? Почему он думал об одном, да, вот, а как бы он вроде бы, по мнению Толстого, да, что там думал Чехов, его же не спрашивают, да, вот.
1: Но Толстой-то лучше знает, что Чехов думал.
2: Естественно, мне тоже так кажется. Так вот, и Толстой говорит, что Чехов сфокусировался на чем-то одном, и в итоге... Он в него и попал. Он хотел показать женщину вот именно вот с этой вот, как бы, с тем, что она все время любит, но он хотел показать, как бы сказать об этом как о негативном качестве, а ему получилось сказать как о самом прекрасном, по мнению Толстого. И он приводит Толстой примеры собственной жизни. И этим, собственно, завершается вот этот маленький текст. Толстой рассказывает, замечательный пример, как он учился кататься на велосипеде.
1: Давайте мы сейчас здесь многоточие поставим и буквально через пару минут подхватимся и, да, вспомним, что там Толстой рассказывал о своих велосипедных экзерсисах. Это действительно, да, любопытная история. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня говорим о женщинах в рассказах Антона Павловича Чехова, о женских образах. Вот о душечке. Сейчас, в данный момент, как раз идет речь. Через пару минут вернемся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина. Мы говорим сегодня, продолжая цикл бесед о женских образах, о женщинах, да, в текстах русских классиков, говорим сегодня о героинях Антона Павловича Чехова. И вот так получается, что душечка у нас вырастает в настоящий архетип.
2: Так и есть.
1: Да, и есть. Лев Николаевич Толстой говорит о том, что вот она как раз идеал женщины, и вспоминает, чтобы подкрепить свой тезис, случай из собственной жизни, как он...
2: А случай такой, как он учился кататься на велосипеде. Но сначала я вспомню один рассказ, в котором Чехов говорит о том, как возмущает человека в футляре, учителя такого зашоренного, что женщина катается на велосипеде. Помните, да, человек в футляре видит, как предполагаемая его невеста катается на велосипеде, его это страшно возмущает. Я как раз к тому, что велосипед вполне себе такое модное увлечение, ну, с чем сейчас можно сравнить, с электросамокатами, да, или с чем?
1: Вполне, с каким-нибудь, я не знаю, там скейтборд, наверное, пройденный этап.
2: Моноколесо всё-таки. Наверное,
1: да, моноколесо. Пожалуй.
2: Ну вот, и женщина, что это такое, вот она там как-то так, ну, не женщина, ну, неважно, кто-то, да, то есть вот уровень модности. Мало того, значит, Толстому уже было много лет, когда он действительно учился кататься на велосипеде. Велосипед стоит в музее в Хамовниках, можно прийти посмотреть, убедиться, что Толстой велосипед – это не фантазии.
1: Да, там он тоже учился, и там он тоже врезался в людей. Это вообще...
2: Да. Вот, да. Причем велосипед такой, что вот мы бы сейчас бы сказали, о, это спортивный велосипед, он такой узкий. Ну, в общем, приходите в музей в Хамовниках. И Толстой рассказывает о том, как он пошел в специальный манеж, в котором учился кататься. И в этом манеже был только он, и одна дама. Ну, представляете, пустой манеж. И Толстой, так как он еще плоховато владел машиной, он смотрел на эту женщину и думал, вот бы не задавить. Вот бы не задавить. Ну, и так он долго думал. Ну, представьте себе, она была совершенно на другом конце. Так он ее догнал и сбил. Вот. Толстой, который сбивает дам на велосипеде в манеже. И вот он сказал, что...
1: Да, в манеже.
2: То есть это не то, чтобы... Это не совсем Хармс, да, Лев Толстой катал, сбивал женщин. Ну, похоже. То есть, в принципе, смотрите, Лев Толстой дает основание Хармсу для того, чтобы рассказывать интересную историю. Да,
1: да.
2: Ну вот, и Толстой говорит, что фокус внимания был вот направлен вот на это. Он хотел «не», и в итоге сбил. Вот. То есть хотел сказать, что это не идеал, а в итоге показал, что идеал. И в кругу Толстого как раз вот и рассуждали о двух текстах Чехова, противоположных. «Душечка», как идеальная женщина, и Толстой так все завернул, что все женщины вокруг Толстого хотели быть душечками. В общем, милашки.
1: Ой,
2: вот.
1: Ой.
2: А в противовес была Ариадна. Ариадна. И существуют там всякие разные письма, говорит, ах, как я хочу быть душечкой, но я настоящая Ариадна. Ха-ха-ха.
1: Здесь, Ирина Евгеньевна, нам нужно с вами пояснить, о каком персонаже идет речь. Ариадна – это, собственно, заглавная героиня другого рассказа Антона Павловича Чехова, и это...
2: 95-й год, чуть более ранний.
1: Да, да, и это такое, знаете как, это такое...
2: Женщина, которая поедает мужчин.

0: Да, причем начало, вступление в этот рассказ, оно настолько женоненавистническое. Там один из героев, он прям откровенный женоненавистник. А дальше рассказывается его история, и читателю становится понятно, почему. И от, то есть, ну, там вот эти вот качели, да, от ну, какого-то неприятия его базовых тезисов, мы в итоге переходим к сочувствию этому герою, потому что видим, что с ним сделала женщина, которая стала его избранницей.
1: Да.
0: И сделала она с ним там, ну, действительно
1: страшные вещи. И высосала из него все силы, все деньги, все, то есть даже больше, чем он мог дать. Вот. И это действительно такая женщина-пожирательница мужчин. Причем главная ее характеристика, она необыкновенной красоты. Вот, ну вот Чехов дает нам понять, что это такая красота, которая вот бывает редко-редко, исключительно, да, там хорошо в ней внешне абсолютно все, но настолько, насколько она хороша внешне, настолько она ужасна внутри. И она пустая, там постоянно подчеркивается, она не может любить. Она бы даже хотела, ей бы это даже было бы интересно. Она даже пытается, она там пытается как-то поцеловать вот этого героя, когда они еще не близки. А он чувствует, что это без любви, и говорит, нет, мне ласки без любви не нужны. И он видит, что ей интересно, да, а как это полюбить? И она не может, и она может только пользоваться. И она пользуется одним мужчиной, другим, третьим, и вот опять же открытый финал, что там вот, скорее всего, вот она вот выйдет замуж еще за кого-то.
0: И вздохнет с облегчением тот герой, который, собственно, и является рассказчиком всей этой трагической истории собственной жизни.
1: Причем, опять же, вот при Чехов... как конструирует этот образ, да, он говорит о ее красоте, и это постоянно, постоянно, постоянно педалируется, то есть эта красота неизменна, что бы она ни делала, это действительно вот всегда это просто ах. В то же время удивительный, опять же, такой момент, я поэтому не случайно сказала пожирательница мужчин, она все время ест.
0: Да. Причем она ест какими-то, я не знаю, немыслимыми порциями. Даже среди ночи она просыпается, да, и тоже требует себе еды.
1: Да, да. Вот причем там прям описывается, что она ест очень-очень подробно. То есть все время она хочет есть, все время она хочет есть. А помните, какой герой Толстого разлюбил свою жену? Именно ему не нравилось,
0: как она ест.
1: Ела. Да. И мы видим, что Чехов показывает, что она все время ест. И ест действительно очень много, очень обильно, и как вмещается в нее, в тонкую, изящную, необыкновенно красивую такое количество еды, совершенно непонятно, да, то есть это что-то такое, вот, какая-то прорва, да, вот, и таким образом, как бы это метафора того, как она съедает и людей, то есть это она пустая, вот кто пустой-то. Mm-hmm. И ей нужно наполниться, да, получается так. И, в общем, это действительно, причем ест она неприятно. Неприятно. Перечисляется это огромное количество вот такой еды, это действительно ужасно. Вот. И Ариадна – это однозначно отрицательный персонаж. При этом Чехов задается таким вопросом, но ведь для чего-то дана была эта красота. Что-то было, какая-то была высшая задумка в этой красоте. Почему она так прекрасна? Почему она так привлекательна? Почему любой, кто на нее смотрит, сразу видит эту красоту и тянется к ней? Что это? И вот такая неразгаданная загадка. И в этом Чехов. И опять же сказать, что Чехов ненавидит женщин? Нет. А Чехов не любит красавиц? Нет. А вот что? Вопрос. Да? И дальше читатель действительно должен думать, так, не так, эдак, не эдак, а кто я, что ем я.
0: Вот именно. Вот мне кажется, что читательский такой основной рефлекс после того, как ты закрываешь там душечку, Ариадну, там попрыгунью, Анну на шее, а я так что ем и как я ем? Не ем ли я случайно людей?
1: Угу. Угу.
0: Вот, то есть это желание посмотреться в зеркало и проверить себя на предмет того, а как вообще... И это же не только вот эти чеховские тексты так работают. Так работает «Вишневый сад», так работают «Три сестры». Они именно что нас побуждают вглядываться в себя, не обнаружили я в себе вот это инфантильное там какое-то, да, существо, настроенное на потребление, на загребание, на хватательный рефлекс, на что угодно, но не способное отдавать, например, как вариант. Или существо, у которого, как сказать, вот, ну, я, конечно, понимаю, что там Ленин, да, в смысле Лев Николаевич Толстой, да, да, да, про душечку говорил, но есть заповедь «возлюби ближнего как себя». Ты можешь в полноте воспринять и полюбить человека во всей его уникальности, когда ты знаешь,
1: кто,
0: или во всяком
1: случае,
0: кто ты, да, mm-hmm. или во всяком случае стремишься это узнать, потому что во всей полноте тоже, да, как-то познаешь. Да, в каждом человеке есть образ Божий, включая меня, да, и как я могу это, то, что по определению не познаваемо до конца, как я могу это познать, но хотя бы лежать в эту сторону, хотя бы стремиться это сделать. А если ты этого не делаешь, то как же тогда ты будешь врастать или срастаться с другим человеком? Вот тогда и получается, что кто бы ни оказался на этом месте, тебе будет все равно, кто это, лишь бы было кого любить.
1: И вот, Алла Сергеевна, обратите внимание, насколько душечка сейчас актуальна, особенно вот в как бы условно последние такие психологические такие представления о том, какова должна быть семья, что не должно быть полного слияния, да?
0: Угу. Подмены,
1: я,
0: да.
1: Я – это я, ты – это ты, но есть мы.
0: Да.
1: При этом я остаюсь
0: собой, личность.
1: И ты остаешься собой. Да. И нельзя никого съесть.
0: Так вот, семья, как вообще-то в идеале образ отношений внутри лиц Пресвятой Троицы, угу. где они не раздельны и не слиянны. Вот. И какая тут душечка, которая, ну, дайте мне человека, чтобы он стал моим смыслом жизни.
1: Вот у нас, на самом деле, Чехов – это такой путь рассуждения.
0: Угу.
1: Путь рассуждения. И вот есть душечка, а вот есть Ариадна.
0: Как, разные игры. А вот есть еще попрыгунья.
1: Есть. Да, и, кстати, тут попрыгунья. Удивительно, что вот тоже вот мы стали говорить про еду, и я вспомнила, а я вообще вот как бы почему-то на этом тоже так фиксировано, это тоже интересно. На то, кто как ест, в литературе, естественно. И что мы видим? Ольга Ивановна отбирает у своего мужа Осипа Дымова еду.
0: Всё время еду. Отбирает, да.
1: Вы помните? Два угу. эпизода как минимум.
0: Когда он ужасно голодный, он и уже... он надеется, что сейчас он придет домой.
1: Приезжает на дачу, да.
0: Да,
1: да. Принес еду ко всему прочему.
0: Поужинает с женой.
1: И отказывается от чаю без нее, да, несмотря на то, что у него голод, на то, что он устал, да. Он отказывается от чая, который предлагают какие-то чужие люди, которые думают, что он какой-то тоже, ну, вот еще кто-то, какой-то посетитель, да.
0: Угу.
1: Тоже это вот Оленька, посмотрите. И тоже шастают внутри ее души какие-то персонажи, да?
0: Проходимцы.
1: Да, проходимцы. И она говорит, ах, Дымов, туда-сюда, как здорово, ну вот, как хорошо, что ты приехал, ты сейчас меня выручишь, ну-ка давай вот отправься.
0: Это
1: вот,
0: ужасно вообще.
1: И он наскоро что-то выпил чашку чая, взял какую-то баранку или бублик и пошел
0: обратно в город, обратно чтобы в город. Привезти ей платье, чтобы она завтра смогла там поехать к кому-то на венчание.
1: И еще один эпизод, это кроме того, что он готовит стол для ее гостей, да, они там радуются, значит, она там умиляется талантами своих гостей, а муж ее готовит стол и в какой-то момент открывает двери и говорит, пожалуйте закусить, да, и вот тут она говорит, о, дым, да, я пожму там твою честную руку, посмотрите, господа, на него да. как на собачку какую-то,
0: ой,
1: да? Да, посмотрите, а вот у меня пудель какой красивый, да, вот, ну. И еще один эпизод, когда она возвращается после поездки с Рябовским, с художником Рябовским. И
0: с она... которым она в итоге изменяет своему
1: да,
0: мужу,
1: да.
0: вообще-то.
1: И она хочет мужу рассказать вот, ну, об этом, причем. Как мы понимаем, это тоже что-то очень такое литературное и искусственное. Ну...
0: Ах, вот она, кающаяся грешница.
1: Да,
0: в образе кающейся грешницы.
1: Что-то в этом роде, да. И она приходит как раз вовремя, обед. Он сидит, и Чехов там очень колоритно говорит о том, что...
0: Рябчик.
1: Точит нож о вилку, да? То есть видно, он голодный, и вот он сейчас в предвкушении, и стоит рябчик. И тут эта вот женщина, жена, приезжает, смотрит на него... И он говорит: ты, наверное, голодна, вот, пожалуйста. И он
0: отдаёт ей,
1: любуется, как она ест. Любуется, как она ест. Ну, что это такое, да? Вот действительно.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Вы знаете, Ирина Евгеньевна, попрыгунья – это же вообще, ну вот, такой, да, апогей потребительства, с одной стороны, хотя и Ариадна тоже, да, и в каком-то смысле даже и душечка. И, но ведь это же очень страшная история про то, как Господь тебе дает сокровища, а ты можешь его прозевать, проглядеть, слить.
1: Растранжирить.
0: Талант, талант, данный тебе, вот это настоящее сокровище, потому что твой муж, да, вот вы поженились. Это не значит, что вы там, вам повезло, и вы друг другу подошли, или вам не повезло, и вы друг другу не подошли. Нет, мы же понимаем, что отношения между мужчиной и женщиной – это труд. Умножение любви – это труд. Это когда мы друг в друга вкладываемся вообще постоянно. Вот, когда у нас есть человек, который только, ну, умеет потреблять, да, и другой, который себя ему отдает, он в итоге, с ним в итоге может случиться то, что случилось вот с этим самым мужем попрыгунья, Дымовым, который, она же там, знаете как, она же, ну, считает, что он человек...
1: Попрыгунья, стрекоза.
0: Да, она считает, что он человек ординарный, а вот ей важно, чтобы в ее гостиной была некая коллекция уникальных людей, да, там разных знаменитостей, всяких художников, там музыкантов, кого-то еще. И вот она весь свой, значит, круг своего общения она составляет именно из таких людей.
1: А он существует для ее удобства.
0: А он для ее удобства, чтобы это все обслуживать, чтобы,
1: да,
0: это все кормить.
1: Да.
0: Вот. И там, знаете, прям опять же, ну, сердце пополам, когда читаешь, как он, уже зная, что она ему изменяла, вот, и он все ей готов простить, если она с ним сейчас, вот, у него такая радость, он приходит,
1: да,
0: и говорит,
1: да,
0: что он защитил диссертацию.
1: Причем он красив в,
0: да,
1: этот момент, он одет особым образом,
0: да,
1: да? Он одет так, как одет...
0: Как одеваются в театр.
1: Премьер, да,
0: да, да.
1: Вот, или как идущий в театр, или тот, кто выступает в
0: и
1: театре.
0: И его переполняет радость, он хочет с нею поделиться, как все-таки с человеком, с которым он живет под одной крышей,
1: да,
0: она ему дорога, он ее любят.
1: Да, да, да, да.
0: Послушай,
1: да,
0: я защитил диссертацию. Она, да, и как? Там она шпильки, да, вот момент вставляет. Вот, и как? И он ей готов рассказать этот момент.
1: Там пишет, что он бы все бы
0: простил бы,
1: если бы она в этот момент была.
0: Да. Но ей было не до того, потому что она там что-то где-то забыла, значит, там где-то оставила шляпку, и потом она опаздывала в театр. Секундочку. В жизни твоего супруга произошло такое грандиозное событие.
1: Да.
0: Он оказывается.
1: Да,
0: мы же видели его, ее глазами все это время, а
1: да,
0: он, оказывается, светило медицины.
1: Светило
0: медицины, который вынужден убиваться на трех работах, чтобы обеспечивать ей там вот эти все шляпки и капризы.
1: Обратите внимание, мы видим, что это какой-то вариант Базарова.
0: Mm-hmm.
1: Другой эпохи, да?
0: Mm.
1: Он там и трупы вскрывает. Мы вот в начале это
0: там
1: видим,
0: есть,
1: да?
0: Есть там...
1: Вот, что, в общем, да, он вот... вот
0: дифтеритную
1: вот
0: пленку отсасывает,
1: да,
0: и заражается.
1: Да, да, да. Вот, и это какой-то... И Чехов, конечно, как наследник Тургенева, да, он,
0: mm-hmm,
1: конечно, об этом тоже не забывает.
0: И как и Базаров, ведь он же там, он когда заражается, он сознательно ведь себе прививку-то не ставит. Так и здесь. Мы не знаем, он, может быть, себе поставил там что-то или не поставил, но просто...
1: Мы там, по-моему, было это бесполезно.
0: Там такая форма была, что уже, да, смысл в том, что человек, как сказать, вот человек ведь не умирает, когда он подхватывает какой-то вирус, да,
1: ему,
0: организм
1: ему
0: может сопротивляться.
1: Не было жить,
0: да,
1: да,
0: но человек может умереть, когда у него отобрали смысл жизни.
1: Угу.
0: И здесь он видит, он на протяжении вот всех лет
1: супружества
0: такого, с этой женщиной, его последовательность следовательно, стирают, это модное нынче слово, я его не люблю, но тут по-другому не скажешь, обесценивают.
1: Да. Но здесь вот Чехов абсолютно актуален в этом смысле, да, прямо да. Пример, да, такой?
0: Да, и он просто, он как бы, он из этих отношений выйти не может, потому что он женат, да?
1: Это навсегда.
0: Это навсегда, в то время это навсегда.
1: Это роковые обстоятельства.
0: Да, и жить в этом во всем и тянуть это все, и ведь это же постоянное унижение, он тоже дальше не может.
1: Угу. Вот умный человек, он все видит.
0: Да, она та, кто в поисках вот этих уникальных личностей выбила табуретку из-под ног единственного уникального человека, который Господом Богом ей был, да. Страшное дело вообще.
1: Да, это вот, как там скажет потом другой человек, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии, да?
0: И опять же, Чехов, мне кажется, знаете, ведь в этом во всем абсолютно вот не становясь, ну, какие табуретки, не надевая белое пальто, как Лев Николаевич Толстой иногда любит делать, да, там.
1: Сейчас я вам объясню, много, как жить. Много белых пальто.
0: Они разных фасонов ищут.
1: Пальто, да, и шубы есть белые.
0: Да, да, да. А Чехов нет. Но это работает так, что ты начинаешь, как читатель, вообще всю свою жизнь пересматривать на рентгене, да, под рентгеновскими лучами. Не допустила ли я где-то подобного же обесценивания, да, не приведи бог, со мной поделились чем-то важным мои близкие, а я отмахнулась, потому что в этот момент там опаздывала в куда-то. Вот это вот страшные вещи. Да, и Чехов вот эти процессы как раз читатели запускает.
1: И еще обратите внимание, Чехов пишет маленькие тексты. Причем что «Душечка», что «Ариадна», что «Попрыгунья», о которых мы вот сейчас сказали.
0: Да, «Дамы с собачкой» все тоже все, «Анна на шее», они небольшие.
1: Они все маленькие, но содержание в них романное. Ага. Ну, «Душечка», что не Анна Каренина, не тянет на Анну Каренину. Ну, можно было распространить, сделать.
0: Да. Если была бы панорама созависимости.
1: Да. И было бы Ариадна. То есть там такой накал страстей, там такая плотность и мысли, и действия, и описаний вполне тянет на роман. «Попрыгунья», да, ну, целая жизнь.
0: Абсолютно.
1: За там несколько страниц.
0: Абсолютно, вот. Точно,
1: это...
0: да.
1: И Чехова же, мы опять же помним, это было то время, когда он начинал, от него ждали романа, потому что нормальный писатель – это тот, кто пишет романы.
0: Да-да-да.
1: А если ты пишешь вот такой вот это вот, ну это каждый может. Я тоже могу сесть да написать. 10 страниц, говоришь? Да, я сейчас 10 страниц.
0: Поэт Рюхина сразу вспоминаю из «Мастера и Маргариты», который, глядя на памятник Пушкину, ну что в нем особенного? Ну, ему просто повезло. Ну, буря мглою небо кроет. Я бы тоже так написал, но он меня опередил.
1: Да-да-да. Ну вот, и вот Чехова, которого все время тыкали, да, что он не пишет большие тексты. А он вот идет своим путем, да, как слон и моська, да, и, ну, там отбрюхивается как-то, да, но вот идет, и его опять же ведет его талант, его логика, его жизни. И он пишет то, что становится новой традицией. То есть он закладывает новую традицию. Он Гаршин, и вдруг оказывается, что это очень здорово писать маленькие тексты. А большой текст кто угодно может написать. И вот это вот, кстати, тоже интересно, да, что Чехов, с одной стороны, как он говорит, человек переходной эпохи, писатель переходной эпохи, с одной стороны, абсолютно укоренен в предшествующей традиции, а с другой стороны, он такой новатор, что он закладывает новую традицию, то, что идет вперед, куда-то там вот какие-то отблески уже будут тогда, когда самого писателя не будет на свете.
0: Абсолютно точно. И он же запускает тренд на краткость сестру.
1: Да. Вот, и уже мы знаем, это вот краткость сестра таланта. Когда Чехов жил, это было
0: неочевидно.
1: Совершенно неочевидно. А, отговорка. Что-то в этом роде. Ведь это же писатель готовится к роману, когда он пишет маленькие тексты.
0: Поешь-то.
1: Да. Так, «Дама с собачкой».
0: «Дама с собачкой». Еще одно совсем небольшое по объему произведения. И при этом, да, и начинается оно как повествование от лица жены ненавистника, и внезапно человек оказывается в ситуации, когда он, такое ощущение, знаете, как будто бы вот из сердца Кая выпадает осколок зеркала тролля. И внезапно что-то начинает, то есть человек начинает что-то чувствовать. вот что-то, да, причем опять же, там очень сложное семейное положение, да, у него там есть жена, и вот эта дама-собачка, она ему не жена, но при этом такое ощущение, что если бы этой женщины в его жизни не было, он бы никогда бы ничего не почувствовал.
1: Да, и вот действительно тут тоже, это я к тому, с чего я начала, когда я рассказывала, как одна студентка сказала, что все они падшие.
0: Угу.
1: Ситуация это самая ужасная, курортный роман.
0: Да, да.
1: Он женат, она замужем, да, вот. И что?
0: И ничего, и безвыходно, да.
1: И почему-то вдруг оказывается, что это прекрасно. То есть это вот парадоксально, что это настоящая любовь. Да? Они готовы идти навстречу друг другу, даже не зная, чем все это закончится. И, собственно, вот он открытый финал. Они оба не знали, чем это все закончится, да, и в то же время по-водолазкински идут бестрепетно.
0: Идут бестрепетно, да. Вы знаете, это ни в коем случае не...
1: Не призыв.
0: Не призыв, да, к курортным романам, mm-hmm. да. Нет.
1: Наоборот. Наоборот.
0: Да, да, просто, знаете, мне кажется, это, опять же, вот такой чеховский плач, вот как я это понимаю, mm-hmm. да, как человек может себя довести до такого состояния, что вот в своей родной, собственной семье не чувствует ни близости, ни теплоты, ничего, и не способен на то, чтобы это в собственной жене разглядеть.
1: Да.
0: И что вот, и вот этот вот падший мир, он таков, что зачастую человек способен это увидеть только в совершенно чужой ему женщине, вот эту ценность. Вот это страшно, да, и опять же, как читатель, хочешь сделать все, чтобы с тобой подобного не случилось.
1: Да,
0: что,
1: да.
0: Может, как-то по-другому все-таки мы начнем чувствовать.
1: И вот, собственно, да, для чего читать эти все тексты, да, как будто какой-то такой вот итог. Ну, понятно, что для того, чтобы о себе подумать, да, и еще о том, что все неоднозначно. И еще, когда читаешь какого-то писателя, с которым ты внутренне не согласен, это не значит, что он не прав или ты не прав, а это обмен мнениями. И не обязательно сливаться с писателем как душечка.
0: Да-да-да.
1: Вот, это же тоже ошибка, да? А оставаясь собой, впитывать иные мнения, о них рассуждать. И вот это и взрослая позиция, и позиция отдельного человека, да, и в этом есть определенная глубина.
0: Ох, чувствую, Ирина Евгеньевна, мы с вами когда-нибудь такими темпами доберемся до Чернышевского. Вот уж кто-кто, да, казалось бы, с другой планеты.
1: И всех заставим читать Чернышевского. И каждого из нас эта книга перепашет, как...
0: Как и Владимира Ильича Ленина.
1: Да.
0: И страшные перспективы. Опасные мы с вами люди.
1: Да.
0: Но Чехову, конечно, как всегда, низкий поклон за то, что он о сложнейших вещах умеет говорить не с позиции назидания, а с позиции боли, вот плача, вот от плача о человеческой природе. Вот я бы, наверное, так сказала. О том, в каком состоянии, да, эта человеческая природа может оказаться. И может быть, да, даже если мы с Чеховым там не согласны и прочее, да, а почему такой взгляд не имеет права на существование?
1: И несмотря на то, что с чем-то не согласны, читать надо.
0: Ага.
1: Да.
0: Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, провела с нами этот марафон. Аж три программы, Ирина Евгеньевна, три вечера. Вы
1: как
0: с нами,
1: приятно.
0: Спасибо вам огромное.
1: Как приятно. Три светлых вечера, и все со мной.
0: Ставим многоточие.
1: Да.
0: До следующих встреч. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
4: Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе фрагментов из книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели» будем говорить о смирении.
3: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей, разве что до срока станет гробом тела моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Вежливый кролик по мотивам мексиканской народной сказки.
2: Жил-был на свете кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь наевшись капусты на крестьянском огороде, он собрался был домой, как вдруг заметил лисицу. Она возвращалась в лес. Лисице не удалось стащить курицу с крестьянского двора, и она была очень сердита и голодна. У кролика дрогнуло сердце, и он опрометью бросился бежать, куда глаза глядят. Лисица его заметила и припустилась следом. Кролику удалось запутать следы, но он уже совсем выбился из сил и с трудом продолжал свой путь. Вскоре кролик заметил пещеру в горе. Бедняга бросился к пещере, не догадываясь о том, что там живет змея. Змея тоже была голодной и злой, и как раз раздумывала, чем бы ей пообедать. Запыхавшись, кролик остановился возле входа в пещеру. Но он был очень хорошо воспитан и твердо знал, что без разрешения в чужой дом входить не полагается. «Нужно сначала поздороваться», — подумал вежливый кролик. «Но только с кем? Поздороваюсь я хотя бы с пещерой». Кролик присел на задние лапки и сказал: «Здравствуйте, тетушка пещера. Разрешите мне, пожалуйста, войти». Да чего же обрадовалась змея, услышав голос кролика. Она очень любила кроличье мясо. «Входи, входи, что стоишь», — ответила змея. «Странное дело», — подумал кролик. «Обычно у пещеры совсем другой, гулкий голос, а эта почему-то шипит. Уж не больна ли она? Как бы не помешать ей своим вторжением, наверное, лучше мне другое место поискать». Даже в трудные минуты скромный и вежливый кролик думал не о себе, а о других. «Извините, тетушка пещера, а я вам не помешаю, если войду?» — спросил он.
3: «Не помешаешь, не помешаешь!» — нетерпеливо прошипела змея.
2: И тут кролик узнал голос змеи и понял, кто ему отвечает из пещеры. «Простите, тетушка пещера, что побеспокоил вас», — сказал кролик. «Я совсем забыл, что меня ждет крольчиха. До свидания». И кролик бросился со всех ног бежать прочь от пещеры. Змея свернулась в клубок и проворчала:
3: «Лучше бы я ему не отвечала. Ох уж эти вежливые кролики. Нужно же было ему просить разрешения войти».
2: А кролик прискакал в свою нору и подумал о том, что все-таки вежливость еще никогда никому не повредила. А сегодня даже жизнь ему спасла.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Во второй половине XI века огромные земли современных Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, Вологодской, а также частично Московской и Тверской областей входили в состав одной епархии – Ростовской. Согласно повести временных лет, жило на этой большой территории племя с названием Меря. Это коренное население Верхнего Поволжья было подвержено множеству суеверий, кровавых обычаев, гаданий и чародейств. Особенно суровы были жители Ростова Великого. Местные язычники неоднократно изгоняли присылаемых православных епископов и, по некоторым источникам, даже убивали их. В 1078 году на Ростово-Суздальскую кафедру был поставлен епископ Исаия, уроженец Киевской земли и постриженник Печерского монастыря. Владыка Исаия стал четвертым епископом обширной ростовской епархии. Много потрудился его предшественник святой Леонтий для просвещения своей паствы. Тем не менее, святитель Исаия встретил в Ростове Великом и в окрестных землях в основном новоначальных, еще не утвердившихся в вере христиан и убежденных язычников. Святитель Исаия более 20 лет посвятил миссионерскому служению. На ростовской кафедре он ревностно трудился, проповедуя православие среди жителей своей обширной епархии. Святой Исаия крестил множество язычников и утверждал в вере тех, кто уже принял православие. Часто даже самые закоренелые язычники не могли устоять перед силой его слова. С проповедью о Христе он проходил ростовские, ярославские и суздальские пределы. Как повествует автор «Жития», святой Исаия идольскую лесть попалял. Святитель мужественно ниспровергал идолов и бесстрашно сжигал их везде, где только находил. Святителя Исаию называют апостолом земли ростовской, ведь именно в годы его служения началось утверждение православия в Ростове Великом. В житии святого особо подчеркивается роль его миссионерского служения, ведь, по сути, он осуществил христианизацию того самого региона, который впоследствии стал основой русского государства. Святитель Исаия Ростовский принес православие на земли, где позже возникла и новая столица – Москва. В церковных песнопениях, дошедших до нас с XVI века, владыка Исаия прославляется именно как просветитель вся русская конца, то есть всех в современном понимании северо-восточных земель Руси. А в некоторых песнопениях святой Исаия, как миссионер, сравнивается с солнцем, просвещающим страну. Большую поддержку миссионерским трудам святителя Исаии оказывал великий киевский князь Владимир Мономах. На средства святого благоверного князя был построен в Ростове Великом собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. В этой церкви в конце XI века и были упокоены мощи святителя Исаии. Они были обретены столетием позже, а общецерковное почитание святого Исаия Ростовского началось в XV веке.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев.
3: Ну зачем так? Все же понятно. Война.
2: Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить? Куда спросят? Что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?
3: Не надо. Мы Родину защищали. Ее.
1: Старшина Федот Восков, бывалый военный, участник финской войны, скорбит о гибели служивших под его началом юных девушек-зенитчиц. Это сцена из знаменитого советского кинофильма «А зори здесь тихие». Даже если вы еще не смотрели сам фильм, то наверняка слышали о нем. По сюжету кинокартины юных девушек-добровольцев Риту, Соню, Лизу, Женьку и Галю отправляют с фронта в тыл на пограничную заставу в Карелию. Именно здесь, в тылу, им предстоит совершить подвиг. Впятером задержать 16 немецких солдат и трагически погибнуть, не дождавшись подкрепления. Фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», снятый по одноименной повести писателя-фронтовика Бориса Васильева, был признан лучшим фильмом 1972 года согласно опросу журнала «Советский экран». В том же 1972 году картина получила памятный приз Венецианского кинофестиваля, а в 1973 году была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Секрет всероссийской и международной популярности фильма, созданного непосредственными участниками Великой Отечественной, в правдивости и отсутствии ложного пафоса. Образы персонажей далеки от идеала советского положительного героя. Это живые люди, каждый со своими слабостями и мечтами. И общаются они друг с другом просто и сердечно, без чинов и званий. Даже на перекличке старший сержант Рита Осянина вызывает девушек по имени, а не по фамилии и званию. Старшина Восков вначале призывает зенитчиц к соблюдению армейского устава. Но при этом за его напускной строгостью чувствуется отеческая нежность и боль за своих подопечных. Ближе к концу фильма командир и девушки-бойцы отбрасывают последние формальности и становятся друг для друга по-настоящему родными людьми.
2: Ну что вы, девчонки, что вы? Съели хоть кусочек? Спали хоть в полглазик?
4: Не хотелось, товарищ старшина.
2: Да какой вам теперь товарищ старшина, сестра? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя, как мама не звала.
1: Война стирает различия между людьми, объединяя их ради одной цели – защиты родной земли. На протяжении всей картины мы видим яркий образ Родины. Нетронутая природа, деревенские бабы в платках, православные храмы. Одна из ключевых сцен происходит в скиту, где когда-то жил монах-отшельник. А теперь укрылись немцы. Обезумевший от горя после гибели девушек Восков врывается в скит и обезоруживает врагов. В кадре видны старинные иконы, крупным планом показан крест, и на его фоне Федот обращается к немцам с отчаянным монологом.
2: Ну что, взяли? Взяли, да? 5 девчат! 5 девочек было всего-всего, 5, и не прошли вы! Никуда не прошли!
1: Как рассказывают снимавшиеся в фильме актеры, убранство скита не снималось с натуры, а было специально воссоздано на киностудии «Мосфильм». Каждая деталь сцены тщательно подобрана режиссером. Снаружи храм в картине показывает много раз, в том числе и во время начальных титров, что невероятно смело для начала 70-х годов. Образ храма символизирует то прекрасное, за что сражаются девушки, память о предках и мирную жизнь для будущих поколений, русские традиции, православную веру. Картина «О зоре здесь тихие», история о победе любви и силы духа над физической силой и холодным расчетом. О том, что, защищая дорогие сердцу вещи, самые хрупкие из нас способны совершать подвиги. И это возможно не только на войне. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Вы слушаете.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В древности чем-то обычным и даже благочестивым считалось посвятить то или иное произведение великому человеку, указав его в качестве автора. Речь не шла о подлоге, дело состояло именно в посвящении как благодарности. Примером такого поступка служит Псалом 126, что читается сегодня.

0: что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.
1: Егда глаголят врагом своим во вратех.
2: Псалом 126 в ряде изданий Библии имеет надписание «Псалом Соломона». Но на самом деле он был составлен значительно позже, чем жил царь Соломон, а именно после возвращения древних евреев из Вавилонского плена в VI веке до Рождества Христова. При чем же тут Соломон? Дело в том, что основная мысль псалма полностью совпадает с тем, о чем учит царь древности в своих знаменитых притчах. Прежде всего о том, что нужно иметь страх Божий. Не в смысле какого-то панического ужаса перед Господом, а в смысле желания жить в согласии с заповедями, в добром и мудром опасении доверие Божие подвести. Древние евреи, вернувшиеся из Вавилонского плена, в свое время получили как раз печальный опыт утраты страха Божия. Они впали в разврат, идолопоклонство и сами отогнали от себя благодать Творца. Силы иудейского царства ослабли, и Вавилон с легкостью захватил и разрушил его. Вернувшись на родину, древние евреи с покаянием начали восстанавливать свою цивилизацию. Начинается 126-й псалом как раз с покаянного признания. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Эти слова почти повторяют логику произведения Соломона, книги «Экклезиаст». Там прямо говорится о том, что долгая и радостная жизнь предназначена лишь для того, кто живет в согласии с заповедями и собственной совестью. Тому же, кто встал на путь греха, годы принесут не покой, но бесконечную тревогу за свою судьбу. Ведь прав же Пушкин, устами своего героя сказавший: «Жалок тот, в ком совесть нечиста». О таких людях в псалме читаем: «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Грех лишает спокойствия, пороки истязают душу. Тот же, кто идет за Богом, знает, что такое настоящий мир и покой. Даже если приходится много трудиться, все равно сердце наполнено у такого человека тишиной, светом. Автор псалма косвенно упоминает еще одну важную вещь. Древние евреи, вернувшись из Вавилона, конечно же, переживали о том, как они смогут защищать родину, если их значительно меньше, чем окружавших их язычников. Псалмопевец помнил заветы Соломона, обещание царя, что праведник не останется без наследия. Потому и пишет: «Вот наследие от Господа, дети, награда от него – плод чрева, что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые». Древние евреи, покаявшись в грехах прошлого, получили от Бога благословение, стали умножаться и смогли дать отпор неприятелям. Потому и пишет автор псалма: «Блажен человек, который наполнил ими, то есть стрелами, как символом детей, колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Конечно же, учиться на чужих ошибках непросто, но давайте все же попробуем. Пусть опыт царя Соломона и ветхозаветных евреев научит нас ценить страх Божий.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Малое Акулово Нижегородской области перестроен из бывшего здания магазина несколько лет назад. Со стороны церковь кажется ничем не примечательной, но главное здесь – сами люди, которые собираются вместе на молитву. Настоятель Покровского храма, отец Андрей Дяур, служит на четырех приходах и не всегда бывает в деревне. Священник оставляет ключи от прихода прямо возле входа в храм. Каждый из жителей деревни может в любое время зайти в церковь и помолиться. Нередко в вечерние часы сельчане самостоятельно собираются в храме, чтобы прочесть молитвенное правило или пропеть акафист. Совместно с общиной отец Андрей занимается благоустройством Покровской церкви. Чтобы было где собираться на беседы или общую трапезу после богослужения, верующие планируют пристроить к храму террасу, а рядом разбить сад. Отец Андрей – столяр. Мебель для террасы он сделает своими руками, а вот на материалы и само строительство площадки нужны средства. Их для деревенского прихода собирает фонд Архангела Михаила. Внести свою лепту и помочь благоустроить приход в деревне Малое Акулово можно на сайте благотворительного проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Идем на улицу Бахрушина. Выходим для этого из метро Павелецкая по указателю Садовое кольцо, Зацепский вал, Валовая улица. Оказываемся, собственно говоря, на Садовом кольце и по Садовому кольцу идем, выйдя из метро, налево. И поворачиваем в первую улицу также налево. Это будет улица Бахрушина. Собственно, мы пришли.
2: Для начала название. До 1922 года эта улица называлась Лужнецкой. Дело в том, что место здешнее, Лужники, называлось по заливным лугам. Тут недалеко старица Москвы-реки, то, что сейчас водоотводный канал. Здесь были большие заливные луга. Была Лужнецкая слобода. Потом, после 1922 года, улицу стали называть Лужниковская. Дело в том, что в 1922 году проводилось масштабное изменение названий московских для снижения, там, знаете ли, уровня повторов. Дело в том, что в Москве до 1922 года были большое количество пар названий. То есть, например, три Георгиевских переулка, несколько Космодемьянских, Больших Малых Спасских, Больших Малых Успенских. В частности, кроме Лужнецкой улицы, была еще Лужнецкая набережная.
1: Ну и, кстати, в 60-е годы еще раз такую кампанию провели, когда... Ну,
2: уже с расширением Москвы,
1: да,
2: связанное. А так-то это в маленькой Москве дореволюционной.
1: Городки, которые были рядом с Москвой, вошли внутрь МКАД, да, и большинство улиц пришлось там переименовывать, потому что они дублировали уже существующие в Большой Москве. А в 59-м году Лужниковскую в Бахрушино переименовали. Самое забавное, что это произошло после Всемирного фестиваля молодежи в 57-м году прошедшего, и не в малой своей части в Лужниках. Вот я представляю, какая была путаница.
2: Ну да, я представляю, как там бегали туда-сюда разные гости фестиваля. Но тем не менее, в 1959 году действительно улицу стали называть улицей Бахрушина в честь знаменитого собирателя, историка театра, купца Бахрушина. Их была большая семья Бахрушиных, и все что-нибудь собирали. Вот, например, дядя нашего героя, Александр Бахрушин, собирал искусство и даже вел статистику. И после уже его смерти была в 1916 году опубликована книжечка-справочник, которая называлась «Кто что собирает». Справочник по собирателям разных предметов искусства, там и истории в Москве. Но улица получила название в честь Алексея Александровича Бахрушина, купца, почетного гражданина, советника, мецената и основателя музея театра, который, собственно, и стоит в самом начале улицы, по ее ничего, в самом конце улицы, если по нумерации смотреть, а для нас вот на углу Садового кольца, этот музей появился совершенно случайно. Дело в том, что Алексей Александрович поспорил с другим купцом, кто больше в течение года насобирает разных вещей, связанных с театром. И в результате такого спора Алексей Александрович уже не смог остановиться и начал собирать именно театральные предметы. Причем забавно, что изначально все шутили над ним. Тут была такая история, что двоюродный брат Алексея Александровича, купец Куприянов, хвастался своими находками театральными, и Алексей Александрович решил поспорить с ним. Он некоторое время спорил. У него сначала просто собирал, потом все думали, что это страсть самодура, смеялись над ним. А потом выяснилось, что у него одно из крупнейших театральных собраний, которое в итоге стало одним из крупнейших в мире театральных музеев. И тут интересный момент. До начала 20 века, даже до 1890-х годов, Бахрушины в основном жили в районе Кожевнической улицы, совсем недалеко отсюда, через Садовое кольцо. И когда коллекция так разрослась, что не помещалась в старом доме, Алексей Александрович заказал архитектору Гиппиусу постройку особняка в готическом стиле. Нужно несколько слов сказать о Гиппиусе, знаменитом архитекторе конца 19-го, начала 20 века. Он был любителям готики, любителям таких вот исторических аллюзий. Но при этом у него было второе хобби, которое в дальнейшем, уже после революции, Гиппиусу дало заработок и, возможно, даже спасло его карьеру и даже жизнь. Дело в том, что Гиппиус был одним из самых увлеченных в Москве любителей животных и аквариумистом. У него был самый большой частный аквариум в Москве. Уже после революции он стал главным архитектором зоопарка.
1: Угу. Это известная история.
2: До революции он работал, он был семейным архитектором Бахрушиных. Когда Бахрушины заказывали ему чего-нибудь, там какой-нибудь очередной Бахрушин, какой-нибудь очередной особняк, то строил эти особняки именно Гиппиус. Он так строил для Бахрушиных на Воронцовом поле и здесь, на тогда Лужнецкой улице. Постройка, которую он сделал, была возведена в стиле английской готики в 1895-1896 годах. Уже к началу 20 века коллекция перестала помещаться в построенном здании, поэтому пришлось покупать соседние дома, расширять территорию. А уже в 30-е годы здания эти пришлось надстраивать, потому что коллекция еще больше разрослась. Интересная история. Алексей Александрович так любил свой музей, так любил Москву, что когда случилась революция, он пошел на такую сделку с большевиками, он передал им все свои активы взамен, чтобы ему разрешили работать в своем музее. И работал до самого 1929 года, до самой своей смерти. Ну,
1: хотя бы директором?
2: Да.
1: Ну, и то хлеб.
2: Ну, как раз все масштабные изменения в культурной политике в музеях начались после 1929 года, так что...
1: Так же и с музейными монастырями было.
2: Да, ему повезло во многом, как это не грустно звучит, умереть именно в 1929 году. Наверное, следует сказать, что до революции в Москве были Бахрушинские улицы, сразу несколько штук. Это, они, правда, находились в районе Сокольников, Большая Бахрушинская и Малая Бахрушинская, а также прямо около Павелецкого вокзала был Бахрушинский проезд. Вот. Но они, правда, исчезли. И на данный момент о Бахрушинах нам напоминает только эта улица в Замоскворечье. Чуть-чуть пройдем вверх по улице, по левой стороне, дом 24, школа. В дворе школы мы можем видеть очень интересные два объекта. С одной стороны, это пушка времен Великой Отечественной войны, артиллерийское орудие. А с другой стороны, прямо перед зданием школы, между забором и школой, мы видим часовню. Редкое соседство. Дело в том, что эта школа возведена на месте существовавшей здесь церкви Троицы в Лужниках. Ее в 1933 году снесли. А построена церковь была впервые, первое здание упоминается, в 1630-е годы, а уже в 1780-е и 1790-е было построено здание, которое вот дожило до 1933 года. На этом месте была построена школа, а пушка уже стоит в память о выпускниках этой школы, которые погибли на фронтах Великой Отечественной. Продолжим движение дальше. С правой стороны у нас дом номер 25, кинотеатр.
1: Да-да-да.
2: Да, когда-то извините, здесь был московский кинотеатр Моссовета, потом центральный детский. Я вот, не знаю, как ты, Алексей, я в детстве очень любил этот кинотеатр, ходил сюда много раз. Был чудесный буфет.
1: Нет, вот когда он был детским кинотеатром, я, к сожалению, здесь...
2: А вот я недалеко жил.
1: По-моему, не был. Да, ты жил недалеко.
2: И я тут даже был на встрече с какими-нибудь мультипликаторами. И, к сожалению, может быть, здесь именно впервые я узнал, что такое фильмы ужасов и видеосалоны. Но покинем это ностальгическое место, пойдем вверх по улице дальше. По правой стороне изящный такой эклектический дом с очень богато оформленным фасадом. Это доходный, это дом работы архитектора Кайзера. Кайзер строил достаточно много в Москве. Вот, например, храм на Николу на трех горах он возвел. И вот здесь...
1: Свой собственный дом.
2: Нет, такой купеческий дом он возвел, не для себя. Чуть дальше пройдем. Дом 17, направо поворот. Это усадьба купца Михайлова. И здесь мы видим не только единственный в этом районе Москвы парк, вот между в этих улицах, единственный крупный кусок зелени, но и важную такую, мы можем видеть, как это в археологии называется, останец, правильно? Такой реликт мы видим. Дело в том, что вот этот парк, который располагается между улицей Бахрушина, парк Москворечья, и улицей Большая Татарская, это единственный купеческий сад за Москворечья, который в полном объеме сохранился. Когда-то, когда здесь была сонная окраина Москвы, здесь у всех купцов, которые жили вдоль улицы, у них были участки, вот на две улицы выходили. И между двумя улицами был обширный сад, внутри которого стояли усадебные дома. Причем часто этот усадебный дом стоял где-нибудь в глубине участка, как в старомосковских усадьбах 17 века. Единственный сохранившийся, вот перед нами Михайловский сад. В нем стоит особняк, построенный архитектором Фалеевым в эклектическом духе. Если мы сейчас тут дворец культуры детский Москворечья, дом творчества Москворечья. Если мы зайдем во двор, мы увидим около здания такую терраску высокую. Эта терраска, собственно, на этой террасе семья Михайлова обедала летние дни на воздухе в своем саду. Вот. И сад до сих пор существует. Можно здесь погулять, посидеть, посмотреть на остатки старых построек. Тут, например, можно видеть и старых служб фрагменты. Здесь есть оранжерея старая. Когда-то, вот, когда здесь жил купец Михайлов, тут еще во дворе были павильоны для летнего сна. В Москве была такая традиция в свое время, там еще издревле повелось.
1: А сиеста?
2: Да, в жаркие... Нет, скорее, в жаркие летние ночи, душные, спать не в доме, а на улице в специальных постройках таких легких. И здесь то же самое было. Продолжим движение. Дальше по правой стороне дом номер 15 на углу с Большим Татарским переулком. И ты меня спросишь, зачем мы остановились у современного офисного комплекса там с разными учреждениями на первом этаже? Дело в том, что ровно на этом месте в начале 20 века стояло длинное здание, которое принадлежало купцам под ним. В одних документах они Муравьёвы, в других Муравлёвы. И здесь находилась Муравлёвская старобрядческая молельна. Долгое время она была нелегальной. Ну, хотя многие знали, что старобрядцы здесь собираются, при этом никаких знаков опознавательных тут не было. Сохранились фотографии 1906 года, которые показывают поднятие креста на этом здании после указа о распечатывании алтарей, о веротерпимости. На этом здании был поставлен крест. А в прямом смысле сначала, вот как на культовом сооружении, а в дальнейшем прихожане этой моленной построили уже на Новокузнецкой улице для себя Покровскую церковь. К сожалению, это здание было снесено еще в 70-е годы частично, и в альбоме Паламарчука можно видеть в 40-40, как сносит это здание. Очень прискорбная история. Вообще на улице Бахрушиных, современно на улице Бахрушина, когда-то Лужнецкой, жил достаточно много купцов-старобрядцев, и у многих были моленные. Поэтому, когда мы ищем материалы по этим моленным, часто путаемся, потому что тут рядом была Полежаевская моленная, тоже старобрядческая, но это две разных.
1: Ну и как же Новозыбковский храм, Поповский, вернее, старобрядческий, там же недалеко на самом деле.
2: Ну вот я, собственно, о нем и говорю, что его построили прихожане Муравьевской,
1: все понятно.
2: Муравьевской общины. Есть фотографии, как крестный ход старобрядческий идет по этой улице Бахрушина, тогда Лужнецкой, в сторону Новокузнецкой, тогда Кузнецкой. И последнее, наверное, что я хотел показать, тоже несколько новых современных зданий на другой стороне Большого Татарского переулка. Когда-то здесь была усадьба купца Алексеева, про которую ходит очень милая такая легенда про то, как купцы московские встречали императора Александра II, и вот он шел вдоль них, там, вдоль выстроенных купцов, здоровался с ними. Один из купцов позвал императора в гости. Это был купец Алексеев, и, как городская легенда гласит, император
1: в гости пошел.
2: В гости пришел. Это было большое удивление было как для московских властей, так и для семьи купца Алексеева. Ну, говорят, что он справился достойно с этим посещением.
1: Улица Бахрушина, Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего замечательного города. Любите Москву, гуляйте по ней, любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читает Денис Некрасов. Продолжение.
1: Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севший напередок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. Об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не кружилась, а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавшие у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса. На утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, и приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное. Например, зимою на Рождество подавались малина и клубника и плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:
2: «Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлович! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1003 нажил!»
1: «А дляха и новой ждать нельзя», — сказал отец Христофор.
2: «А ей, Егорюшка, мало! Сказано, молодая да глупая! В голове ветер так и ходит!»
1: Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и карастели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем. Треск, подсвистывание, царапание, степные басы, тенора и дисканты — все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый и тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «А-а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут «сплюком», кому-то кричит «сплю, сплю, сплю», а другая хохочет или заливается истерическим плачем. Это сова. Для кого они кричат, и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает. Но в крике их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко приторен и нежен. Сквозь мглу видно все. Но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь, и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха. Он не шевелится, ждет и что-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет. Вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы, как не бывало, воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «А-а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачко, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться, ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час-другой. Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная Бог ведает кем и когда. Бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья, чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные. И сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв. «Певца! Певца!»
2: «Здорово, Пантелей! Все благополучно?»
3: «Слава богу, Иван Иванович!»
2: «Не видали, ребята, Варламова?»
3: «Нет, не видали!»
1: Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все вазы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.
2: «Так мы, значит, теперь к Малакану поедем», — громко говорил Кузьмичев. «Жид сказывал, что Варламов у Малакана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С Богом!»
3: «Прощайте, Иван Иваныч», — ответило несколько голосов.
2: «Вот что, ребята», — живо сказал Кузьмичев, — «вы бы взяли с собой моего парнишку. Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор, иди, ничего».
1: Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.
3: «Эй, возьми свою пальтишку!» — крикнул где-то далеко внизу Дениска.
1: Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.
3: «Спать, спать, спать!» — думал он. «Вы ж, черти, его не забежайте!» — послышался снизу голос Дениски.
2: «Прощайте, братцы! С Богом!» — крикнул Кузьмичев. «Я на вас надеюсь! Будьте покойны, Иван Иваныч!»
1: Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уже не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:
2: «Кирюха! Трогай!»
1: Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий. Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которую был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели. Когда он проснулся, уже восходило солнце. Курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее. Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина. Кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкая, размашистая и богатырская тянулась по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья-разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в «Священной истории». Заложены эти колесницы в шестерки диких бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороги, если бы они существовали? По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, копчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз. Егорушка лежал на самом заднем вазу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около 20, и на каждые 3 подводы приходилось по одному возчику. Около заднего ваза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный острый нос придавали его лицу строгое сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на отце Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь как от мороза:
2: «А, проснулся, молодчик. Сынком Иван Иванович-то доводишься?»
1: «Нет, племянник».
2: «Ивану Ивановичу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее». «Слободнее, молодчик? То есть без сапогов-то?» «Значит, племянник? А он хороший человек, ничего. Дай бог здоровья». «Ничего. Я про Ивана Ивановича-то. К Малакану поехал». «О, Господи, помилуй!»
1: Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта. И губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. Дальше через 2 подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет 40. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза. В левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под мышку, и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос. Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин. Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки. И шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по 2 шага, он успевал делать только 1, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки. Одет он был в короткую хохлатскую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапти. Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, он уж не прекращал его.
2: «Ты куда же едешь?» — спросил он, притопывая ногами.
1: «Учиться», — ответил Егорушка.
2: «Учиться? Ага. Ну, помогай, Царица Небесная. Так. Ум хорошо, а 2 лучше. Одному человеку Бог 1 ум дает, а другому 2 ума. а иному три. Иному три, это верно. Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то. А помрем все как есть.
1: Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал.
2: Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждениях наук, а парнишка ничего, хороший. Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В Славяно-Сербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная, для простого звания есть. А чтоб насчет большого учения, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать?
3: Егорушка.
2: Стал быть, Егорий. Святого великомученика Егоргия Победоносца числа 23 апреля. А мое святое имя Пантелей. Пантелей Захаров Холодов. Мы Холодовы будем. Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются. А я мужик, мужиком остался. Годов 7 назад ездил я туда. Домой, то есть. И в деревне был, и в городе. В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы и здоровы были. А теперь не знаю. Может, кто и помер. А помирать уж время. Потому все старые. Есть, которые постарше меня. Смерть ничего. Оно хорошо. Да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет, пуще лихо, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоге Божией запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно. Потому ей Бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.
1: Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяно-Сербска.
2: «Да, повез парнишку. Повез, это верно».
1: Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал.
2: «Братцы! Дымов змея убил! Ей-богу!»
1: Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.
2: «Это не змея, а уж!» — крикнул кто-то.
1: Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.
2: «Каторжный!» — закричал он глухим, плачущим голосом. «За что ты ушко убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ушко убил! А ежели бы тебя так?
1: Ужа нельзя убивать, это верно, покойно забормотал Пантелей. Нельзя. Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная. Человека любит. Уж-то.
4: Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом.
2: «Дед, ну за что он убил ужика?»
4: Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.
2: «Дед, ну за что убил?» —
4: повторил он, шагая рядом с Пантелеем.
1: «Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил», — ответил старик. «А ужа бить нельзя, это верно. Дымов известно, озорник, все убьет, что под руку попадется. А Кирюх не вступился. Вступиться бы надо, а он ха-ха-ха да хо-хо-хо. А ты, Вась, не серчай. Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними. Дымов озорник, а Кирюх от глупого ума. Ничего. Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а не глупые. Емельян-то он не тронет.
4: Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.
1: «О чем разговор?» — спросил он сиплым, придушенным голосом. «Да вот Вася серчает», — сказал Пантелей. «Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит».
2: «Эх, ножки мои больные, стуженные! Эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка Господня!»
3: «Это от ходьбы!» — заметил Вася.
1: «Не, паря, не! Не от ходьбы! Когда хожу, словно легче! Когда ложусь да согреюсь, смерть моя! Ходить мне вольготней!»
4: Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
3: «Нет-то у меня голосу!» — сказал он. «Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели. Сидит-то оно в голове и в глотке. Так бы, кажется, и спел, а не могу. Нету голосу!»
4: Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал.
1: 15 лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А как чтоб его шут выкупался в 3-м году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно, что работнику без руки».
2: «Это верно», — согласился Пантелей.
1: «Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего».
4: В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.
3: «И понятек с нами едет», — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. «Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить».
4: Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и 5 минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками. за версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли.

0: мы, сам не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу. Он громко засмеялся и крикнул: «Братцы, старик ночью мальчишку родил!» Кирюха закашлялся от басового смеха, засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек. Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, и ни на чем не останавливался, и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки. А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил. Потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. «Дед, зачем ты пьешь из лампадки?» — удивился Егорушка.
1: «Кто пьет из ведра, а кто из лампадки?» — ответил уклончиво старик. «Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье».
2: «Голубушка моя, матушка-красавица!» — заговорил вдруг Вася ласковым плачущим голосом. «Голубушка моя!»
0: Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.
1: «Кому это ты?» — спросил Кирюха.
2: «Лисичка, матушка, легла на спину и играет, словно собачка».
0: Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву, это видел всякий, проезжавший степью. Но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои тачки. Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому недоступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему. Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.
3: На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читает Денис Некрасов.
0: Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром. В тени же под вазами было душно и скучно. Вода, голубая от того, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, 18-летний мальчик-хохол,

0: в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и один за другим с громким смехом и предвкушая наслаждение попадали в воду. И тихая скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.
1: «Ге-ге-ге!» — кричал он. «Лови, держи его!»
0: Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза. Но на реке, как раз возле его лица, отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах. Он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх. Он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь, лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск. То Степка и Кирюха драли раков.
1: «Рак! Гляди, братцы, рак!» — закричал торжествующий Кирюха и показал действительно рака.
0: Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил: «Дурак! Я тебе в морду дам!» Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил: «Мерзавец! Сукин сын!» А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:
1: «Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!»
2: «А что ж», — согласился Кирюха, — «должно тут много рыбы».
1: «Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня».
3: «Не дадут».
1: «Дадут, ты попроси. Скажи, чтобы они за место Христа ради, потому мы все равно странники».
3: «Это верно».
0: Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колено в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другую гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшейся и явно трусившей воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбронить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос. «А ты отчего не купаешься?» — спросил Егорушка у Васи.
3: «А, так, не люблю!»
0: — ответил Вася. «Отчего это у тебя подбородок распух?»
3: «Болит! Я, понятек, на спичечной фабрике работал. Доктор сказывал, что от этого самого у меня и челюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня еще у троих ребят челюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила».
0: Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль камыша. Тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой. Последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне. Оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.
3: «Глубоко!» — хрипел Кирюха. «Ничего не поймаешь!»
2: «Не дергай, черт!» — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. «Держи руками!» «Тут вы не поймаете!» — кричал им с берега Пантелей. «Тут рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельчее!»
0: Раз над бреднем плеснула крупная рыбешка. Все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.
3: «Эх!» — крикнул Пантелей и притопнул ногами. «Прозевали Чикамаса! Ушел!»
0: Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на 300. Видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать, возможно, глубже и поближе к камышу, волокли бредень. Как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом, с разочарованным видом, высоко поднимая колено, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:
3: «Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук 5 есть!»
0: Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали. Изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали.
2: «Что там?» — кричали им с берега.
0: Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.
3: «Уже полное!» — кричал он, тяжело дыша. «Давайте другое!»
0: Егорушка заглянул в ведро. Оно было полно. Из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду. Щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустение.
2: «Братцы!» — удивился Степка. «Васька пискаря живьем ест! Тьфу!»
3: «Это не пискарь, а бобырик!» —
0: покойно ответил Вася, продолжая жевать. Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, Необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какой он жевал пескаря, делали его похожим на животное. Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около вазов, подумал и от скуки поплелся к деревне. Немного погодя, он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купания, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято. Виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купания и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое. «А я здесь», — сказал он, дернув его за рукав. Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него из-под лобья и сказал: «Не балуйся в церкви!» Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех, по правую сторону на ковре, стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчевую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову на бок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить, я этого не люблю». Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы. Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему. «Раздавали уж просфору?» — спросил он.
2: «Нету, нету!» — угрюмо забормотал сторож. «Нечего тут!»
0: Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков. И все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачевая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. Из той другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит, поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великоросс. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Уже погоди, задам я тебе». «Дай мне на копейку подсолнухов», — обратился к нему Егорушка. Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина. «Почем эти пряники?»
2: «Копейка пара».
0: Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил: «А такие пряники у тебя почем?» Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.
2: «Такие?» — спросил он.
0: Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:
2: «Три копейки пара».
0: Наступило молчание.
2: «Вы чьи?»
0: — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника. «Племянник Ивана Ивановича».
2: «Иваны Ивановичи разные бывают», — вздохнул лавочник.
0: Он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил:
2: «Чайку не желаете ли?»
0: «Пожалуй», — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утренним чаю. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.
2: «Хиба це увез?» — сказал печально покупатель. «Це не увез, а полува!» — куром насмех. «Ни, пойду к Бондаренку!»
0: Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском «Тебе поем». Дымов бродил около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. «Класть сало?» — спросил Степка, снимая ложкой пену.
2: «Зачем? Рыба свой сок пустит», — ответил Кирюха.
0: Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду 3 пригоршня пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.
2: «Вы дайте парнишке ложку», — строго заметил Пантелей. «Чай, небось, тоже есть хочет». «Наш еда мужицкая», — вздохнул Кирюха. «И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота».
0: Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.
2: «Дед, а ты чего не ешь?» — спросил его Емельян. «Не ем я раков. Ну их!» — сказал старик и брезгливо отвернулся.
0: Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. О своем прошлом они все до одного говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы? Какая рыба? Как все было дешево? Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в Певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты. Теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике. Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло 20 лет, как строгий и крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лоби оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.
2: «Ты, нехрист, сними шапку!» — сказал он грубо. «Мне что, можно в шапке есть? А еще тоже барин!»
0: Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочилась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень. «Дед, скоро мы поедем?» — спросил Егорушка у Пантелея.
2: «Когда Бог даст, тогда и поедем. Сейчас не поедешь, жарко. Ох, Господи, твоя воля, владычица! Ложись, парнишка!»
0: Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.
4: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читал Денис Некрасов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Если у человека нет смирения, к нему не может приблизиться ни одна добродетель. Значит, имеющий смирение имеет вместе все добродетели? Конечно. Смиренно источает все ароматы духовного благоухания – простоту, кротость, любовь без границ, доброту, незлобие, жертвенность, послушание и так далее. У него есть нищета духа, поэтому он и владеет всем духовным богатством. Еще он благочестив и молчалив, а потому он того же рода, что и преблагословенная Богородица Дева Мария, которая обладала великим смирением, нося в себе воплощенного Бога. Она ответила: «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». Евангелие от Луки, 1 глава. Не сказала: «Я стану матерью Сына Божия». Она молчала, молчала, пока не заговорил Христос в 30 лет. Скажите нам, какие добродетели должен иметь человек, чтобы его осенила благодать Божия? Одного смирения достаточно. Меня часто спрашивают, сколько нужно времени, чтобы стяжать божественную благодать. Некоторые могут всю жизнь якобы жить духовно, подвязаться и так далее, но при этом думать, что что-то из себя представляют. Такие не приобретают благодати Божией, а другие за короткое время приобретают благодать, потому что смиряются». Добрый вечер, дорогие друзья. Христос воскресе. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, благословите. Добрый вечер.
2: Бог благословит. Добрый вечер. Воистину воскресе.
1: Воистину воскресе, да. Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня, дорогие друзья, мы с вами почитаем фрагменты из бесед преподобного Паисия Святогорца о смирении. Это главки о смирении, которые расположены в пятом томе собрании бесед преподобного старца Паисия. Этот том озаглавлен «Страсти и добродетели». Отец Анатолий, да, интересная фраза, что одного смирения достаточно для того, чтобы человека осенила Божия благодать. То есть все остальные добродетели, они как бы уже приходят следом за смирением.
2: Я думаю, что преподобный Паисий, как ученик школы Святогорской, да, вот это очень важный момент, да, вот как тот, который понимает, что фундаментом является смирение для любой, да, для последующей жизни человека, он и как раз обращает наше внимание о том, что такой интересный момент, что вот опыт, да, более тысячелетний на горе Афон, о том, что человек может, как он уже говорит, долгое время подвязаться, но, к сожалению, вот этого состояния смирения, да, то есть понимания себя, это такой обоюдный процесс, потому что некоторые исследователи производят слово «смирение» от слова «мир», о том, что очень важно вот внутри, да, когда человек что-то делает, хранить внутреннее состояние мира. Этимологический словарь дает другое происхождение, о том, что смирение происходит от слова «смерити». То есть знать свою меру. То есть здесь, наверное, я думаю, в принципе, в плане духовном, наверное, вот эти такие, скажем, происхождение слова, да, оно не принципиально. Мы в плане духовном прекрасно понимаем о том, что важно то, что происходит в человеке. Потому что у него нет мира, потому что он не знает свою меру, да, какую-то вот там своего подвига. Он не знает меру. Когда человек ее не соизмеряет, да, вот он пришел новоначальный и решил там уподобиться Антонию Великому. И может, конечно же, надорваться, не соизмерив свою меру подвига. И важный процесс — уметь наблюдать за собой. И говорит, что некоторые, то есть когда у них есть эта внутренняя такая собранность и такой талант наблюдать за собой, то есть понимать те процессы, которые внутри у человека происходят. Какие эти процессы? Это как раз вот обиды, это недовольство, это, может быть, даже месть какая-то внутренняя внутри у человека, то, говорит, когда он это понимает, и с чем было связано, да, вот это откровение помыслов, да, вот такой как бы подвиг, да, монашеский там и святогорский, да, вот такая практика, к как раз чтобы вовремя на корню, да, вот эти сорнячки их вырывать, чтобы не мешать как раз вот созидать смирение внутри себя, вот эту, вот это состояние, когда человек действительно, зная свою меру, угу, состояние мира, может совершать те или иные подвиги.
1: Угу.
2: Давайте дальше послушаем. Я заметил, что от одного смиренного помысла человек начинает светиться, сиять. Когда человек принимает всю вину на себя, на него изливается благодать Божья. Позавчера приезжал врач, у которого много детей. Он сказал мне: «Геронда, я очень гордый, и из-за этой моей гордости дети плохо себя ведут». И говорил это в присутствии детей, со слезами на глазах. Но его лицо при этом сияло. Похоже, ей я видел несколько дней назад. Несколько сестер пришли ко мне на разговор. Поговорили о разном. Пришлось их сильно отругать. Одна вся сжалась прямо до слез. Смирилась, зато потом ее лицо светилось. Видите, что делает один смиренный и сокрушенный помысел? Один смиренный помысел может мгновенно вознести человека на такую духовную высоту, на которую он не взойдет за годы сверхчеловеческих подвигов.
1: То есть один всего лишь смиренный помысел может так вот привлечь действительно благодать Божию на человека.
2: Когда, наверное, такой очень-очень интересный внутренний мир, наверное, на то, что обращает сегодня наше внимание преподобный Паисий, это когда человек, да, вот он про сестру говорит о том, что пришлось немножко ее так как бы взбодрить в духовной жизни, и она такую вот, может быть, какую-то излишнюю строгость, может быть, даже по-человечески где-то несправедливость, да, что так духовный отец ее отругал, но она это смогла принять. Принять, что действительно, что он, ну, правду ей говорит, то, что она может делать, да, и могла бы сделать, она этого не сделала. И она не стала оправдываться. Она действительно призналась, да, признала, вот, как вот он говорит, вину, да, свою вину в что-то происходящем. И тогда он говорит, что происходит в человеке перемена, и его лицо начинает светиться. То, о чем мы говорим, да, вот там сейчас в период пасхальный, да, от Пасхи, да, до недели всех святых, да, о том, что для чего это нам, чтобы действительно человек светился. И преподобный Паисий, он сегодня поднимает эту, такую, скажем, тему о том, что в чем святость заключается, человек светится. И интересно, что святыми, да, людей, не люди сами себя признавали, они не говорили, да, вот в нашей практике, что как святой, вот вам говорю, что так делать нельзя. Для вас, да, как-то это звучит так неприемлемо. А когда другие люди, человеки свидетельствуют, да, что в нем есть этот свет Божий. И послушание, почему, да, там монахи проявляют, да, вот духовнику, своему духовному наставнику, потому что они видят этот свет и хотят тоже к нему прикоснуться. И вот этот и духовник, он им как раз дает инструкцию, как сделать так, чтобы этот свет Божий в тебе, он воссиял.
1: Угу. Да, а то, что вы сказали про вот это вот взбадривание этой сестры, да, после которого она, ну, как бы так вот признала свою неправоту внутреннюю и вот начала светиться. Тут вспомнилось слова Авдрофея, который когда тоже пишет о смирении, он говорит, что дает такое частное определение, что смирение – это когда человек готов на всякое слово, которое он слышит в свой адрес, ответить «прости». Вот тоже хорошо, так интересно перекликается.
2: Да, ну перекликается с внутренним состоянием, когда человек внутренне, да, вот готов принять взгляд со стороны. Ведь, наверное, это тоже очень важно, потому что мы настолько в современном мире живем, ну, в каком-то, в своем таком представлении, что вот человек делает правильно, что он все делает идеально,
1: ну, да,
2: что когда ему со стороны, даже не то, чтобы его обличают, да, вот как старцы, а ему просто хотят подсказать, человек абсолютно к этому не готов услышать, да, какие-то подсказки, рекомендации со стороны.
1: Угу.
2: И здесь вот хорошее такое вот определение, то, о чем отец Игорь, вы сказали.
1: Это готовность.
2: Да, да, угу. Да, да. Это готовность человека услышать какие-то подсказки, рекомендации со стороны, что что-то не так, как я себе представляю.
1: Продолжаем читать преподобного Паисия Афонского. Вопрос. Геронда, если человек гордый, приведет себе на ум один смиренный помысел. Бог ему поможет? Ответ. Если у него будет один смиренный помысел, тогда он уже не будет гордым, а будет смиренным, и Бог ему поможет. Человек изменчив, то его клонит в одну сторону, то в другую, в зависимости от того, какой у него помысел. Гордый человек, если приведет на ум смиренный помысел, получает помощь. И смиренный человек, если примет помысел гордости, перестает быть смиренным. Возгордится, и благодать Божия его оставляет, и он приходит в плохое состояние. Если же он осознает свое прегрешение и искренне покается, приходит смирение, и его состояние меняется на хорошее, потому что смирение приносит благодать Божию. Но чтобы смирение стало для человека постоянным состоянием и в нем пребывала благодать Божия, требуется духовная работа. Вот как интересно рассуждает преподобный Паисий, что все дело вообще в том, как ты вот реагируешь на помысел. Если ты его горделивый какой-то, гордый помысел, если ты его принимаешь, ты становишься гордым. Если ты его отвергаешь, ты в этот момент становишься смиренным. Но это еще не значит, что ты смиренный, конечно, в принципе человек. То есть, чтобы стать смиренным, чтобы вот это смирение стало такой постоянной твоей характеристикой, нужна большая духовная работа, что понятно. А вот то, что человек вот в разные, даже не периоды, а в разные вот буквально ну, моменты своей жизни является то смиренным, то гордым, вот это как какой-то такой интересный взгляд.
2: Живой взгляд, да, живой. Что человек, он живой, и он может меняться. Ведь как нам кажется о том, что если это, да, то есть люди как думают, что это, если это священник, то есть он всегда святой, да, он никогда не, там, не грешит. Если, даже в мыслях, да, если это монах, то он тоже там постоянно святой, практически ангелы. А оказывается, что здесь все мы люди, и вопрос не заключается только в том, что человек там только когда сделает какой-то там страшный грех, тогда он становится грешником. А абсолютно живая вещь о том, что есть разные уровни духовной жизни, да, и чем выше человек поднимается, да, вот скажем, по лесенке этой духовной жизни, да, вот как бы ближе к Богу, к нему тогда и выше требования. То есть, если там пастырь, да, то есть и помыслы тоже, нужно следить за своими помыслами, должна быть внимательность. Но есть простые, да, вот скажем так, люди, которые, да, действительно не всегда там как-то, может быть, где-то и спотыкаются. И Господь тоже их какие-то желания, мысли, он тоже как некую жертву, как подвиг, тоже принимает. Когда человек внутренне уже там, скажем, соболезнует о каких-то своих поступках. То есть здесь у Бога действительно настолько есть разный индивидуальный подход, каждому свой. Изначально то, что человеку было дано, с какого, да, на каком этапе своего воцерковления или духовной жизни он находится. К нему одни требования. К другому другие требования. Да, человек даже за какие-то помыслы, да, может действительно понять, что он потеряет благодать, потерял благодать. И действительно уникально здесь так вот духовные, да, такие размышления духовного человека о том, что у Бога уникальный индивидуальный подход к каждому человеку. И первый момент, да, второй момент о том, что и человек, да, достигнувший, да, уже какой-то святости, он из-за невнимательности может потерять благодать.
1: И вообще все решается каждую минуту. Вот что на самом деле как-то утешительно очень звучит. То есть ты можешь изменить свое состояние, ну, в общем, за минуту. Просто как-то внимательно отнесшись к предложенной тебе ситуации и отреагировав на нее вот правильно, смиренно.
2: Да.
1: Это же здорово очень.
2: И в этом и есть суть покаяния, да. Господь как бы всегда нам дает возможность, да, если мы где-то что-то не так сделали, споткнулись, неправильно там подумали, там что-то сказали, у нас есть в любой момент возможность сделать по-другому.
1: Да.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы занимаемся сегодня с отцом Анатолием Гловацким, клириком Свято-Никольского храма города Химки. Читаем мы сегодня фрагменты бесед преподобного Паисия Афонского, Паисия Святогорца, о смирении из пятого тома его слов, который называется «Страсти и добродетели».
2: «Смирение возделывается любочестием и возделывается удобряемое навозом падений. Любочестивый человек все, что имеет хорошего, приписывает Богу, видит множество благодеяний Божьих и понимает, что он их недостоин, смиряется и постоянно славословит Бога. И чем больше смиряется и прославляет Бога, тем сильнее на него изливается божественная благодать. Это добровольное смирение, а смирение, которое производит от непрестанных падений, вынужденное смирение. Несомненно, добровольное смирение имеет большую ценность, чем вынужденное. Оно подобно участку плодородной земли, на котором деревья растут без удобрений и навоза и дают вкусные плоды. Вынужденное же смирение похоже на скудную почву, где, чтобы получить урожай, нужны и удобрения, и навоз, и опять же, плоды будут не такими вкусными».
1: То есть смирение бывает добровольное, а бывает такое...
2: Вынужденное.
1: Недобровольное.
2: Недобровольное. Ну, наверное, для людей на новоначальном этапе это тоже интересная такая градация, да, о том, что даже человек, который смиряется не совсем уж добровольно, Бог и этот подвиг тоже принимает. Да, вот как у нас есть земля, которая прям хорошая, приносит плоды, да, там посеял, оно само вырастет. А есть земля не очень хорошая, за которой нужно там ухаживать, возделывать, да, вот всячески удобрять. Но, тем не менее, она тоже приносит плоды, и этой землей тоже можно пользоваться. Да, вот если правильно это все организовать. Угу. Соответственно, мысль преподобного, вот эта, она, мне кажется, заключает очень интересную такую, если ее подытожить, идею о том, что Бог любое намерение, стремление человека принимает. И даже маленькому урожаю он тоже будет рад. Потому что вот даже на страшном суде, да, Господь спрашивает, а за что тебя оправдать? Где твои плоды? Как вот на страстную неделю мы слышали Евангелие о талантах, да, где будет как раз было сказано о том, что кому-то дано 5 талантов, кому-то 2, кому-то 1. За что получается суждение тот, который ничего не сделал? За то, что он был хитрым и лукавым. Угу. И здесь как раз оправдание, за что человек получит. Хорошо, пусть там 2-3 плода. И вот это какое-то безмерное такое милосердие Божье, на что обращает наше внимание сегодня преподобный Паисий, что даже небольшому плоду Бог будет рад, что человек все равно потрудился, как некая, да, вот некая для Бога такая возможность дать ему благую участь за его труды, что он хотя бы немножко, но потрудился.
1: Да, еще это можно выразить, мне кажется, такой фразой, что если у тебя не получается смиряться самому, то Бог тебе поможет.
2: Да.
1: Господь обязательно поможет.
2: Главное, чтобы человек был готов,
1: да,
2: такое, скажем, вынужденное смирение проявить.
1: Да. Если мы не смиримся добровольно, то нас смирят принудительно, поскольку благой Бог нас любит. Итак, мужайся, чадо мое, и Христос победит. «Аще бо паки возможете, и паки побеждение будете, яко с нами Бог. Буря пройдет и принесет за собой много хорошего. Ты лучше узнаешь себя, смиришься вынужденно, и согласно духовным законам на тебя обязательно придет благодать Божия, которой раньше мешала гордость. Мы пока еще не познали себя. Если познаем, душа наша станет ликовать и будет смиренно просить милости Божией. Познание себя рождает смирение». Потому что чем больше человек узнает себя, тем шире раскрываются очи его души, и он лучше видит свою великую немощь. Познает свое убожество и свою неблагодарность, а вместе с тем великое благородство и милосердие Божие. Оттого он внутренне сокрушается, смиряется до земли и начинает сильно любить Бога. Вот как раз, отец Анатолий, то, что вы и сказали в начале беседы нашей, да, по-моему, что смирение, оно связано с таким трезвым взглядом на себя, с познанием себя. Вот как раз преподобный Паисий об этом и говорит.
2: Да, это тоже очень интересный момент о том, что, да, человеку нужно посмотреть, да, на свои внутренние возможности и быть готовым принять, как уже преподобный нам сказал, где-то отчасти принудительное, да, или вынужденное смирение. И преподобный как раз об этом говорит не понаслышке. Он родился в 20-е годы, тогда, когда 20 века, где было такое гонение в Османской империи на православие, и они были вынуждены переехать из полуострова Анатолия, где они жили, на уже в Грецию мигрировать. Угу. И как бы в Греции-то их-то тоже особенно никто не ждали, да. И они жили в каком-то поселении. Во-первых, он только буквально родился, несколько дней там от роду было ему, и он был вынужден проявить это смирение, то есть они, ну, как бы создавались такие условия, что они должны были родители уехать. И потом, живя уже в Греции, они тоже жили в каком-то поселении, где как бы оно временное было, но все никак не могли решить, так скажем, вопрос жилищный. И, по-моему, его отец уже поехал, и тоже чудесным образом, да, то есть проявив смирение, любовь, да, вот такую уже смирялись, и чудным образом попал к министру в Афинах. Угу, угу. И им как-то вот чудным образом быстро этот вопрос жилищный решили. Да. И здесь он как раз не понаслышке знал и таком о вынужденном иногда смирении, да, вот как, допустим, политические какие-то обстоятельства. Семья, которая родила ребенка, ну, навряд ли она собирается куда-то в ближайшие там дни переезжать, да, ну, там. И вот эти вынужденные обстоятельства, где они были вынуждены, да, переехать, потом тоже там живя, тоже как бы не особо хорошо, да, там, выживая практически.
1: Это прям история, вот сразу приходит на ум, как святое семейство, да?
2: Да,
1: было вынуждено бежать в Египет.
2: И потом он тоже видел такие чудеса, которые действительно происходили уже в жизни его самого семейства, где действительно чудным образом и выделили им землю, и смогли они построиться уже там, и уже после этого жить. Причем преподобный никогда не жил так достаточно хорошо, его семья никогда не жила. Он из-за того, что было много детей в семье, он вынужден был сразу же после школы, он был старшим, пойти работать. Угу. Вот он закончил школу и работал плотником. До того, как ушел на гору Афон, он работал плотником. И настолько для него это было вот действительно важное погружение в молитву, что даже вот такой интересный случай из его жизни. Он когда мать его, опять же, о смирении преподобного, она говорит, что ты должен обедать. Он говорит, да я не хочу обедать. Ну, там, 20 там с небольшим ему было. Ну, вот мать его, значит, уговорила ходить на обед. И вот он из столярки, когда шел, вот, скажем, поработает, и шел домой. Так как мать ему сказала, надо обедать, он шел на обед. И было несколько случаев, когда мимо него проходили сестры, так как, ну, поселение было небольшое, а он их даже не замечал.
1: Да-да.
2: И когда уже сестры матери пожаловались и говорят, как так, вот тебя, мимо тебя сестра родная прошла, а ты даже с ней там не поздоровался, не поприветствовал ее, никак не отреагировал. А он такой говорит, ну ты же мне сказал прийти домой, ты же мне не говорила разглядывать прохожих. Такие вот у него было такое внутреннее погружение в молитву, и в принципе вот он очень любил уединяться, у него даже было там любимое место, где он там ходил и уединялся. Да. Для молитвы. Это, да, такое вот внутреннее состояние, да, человека, вот внутренний настрой, где он действительно мог вот со смирением принимать и послушание, да, вот там, скажем, то, которое ему давали там родные. Ну и потом уже, конечно же, сам пройдя вот эти этапы, да, вот в жизни, я думаю, что вот то, что он рекомендует, это тоже у него из обычной жизни. Да, вот такой как бы там, пример его, потому что, будучи, ну, прекрасно понимаем, будучи молодым человеком, даже с точки зрения физиологии, да, вот там выделяются другие гормоны, и ребенок, он просто, да, подросток, он не чувствует страха, не чувствует каких-то там переживаний, да, эмоциональных, там, не переживает за будущее, да, и как-то тоже была какая-то ситуация, что он куда-то ушел там в горы, да, и началась какая-то гроза, и у него тоже там были какие-то приключения, и, конечно же, он понимает, что есть какие-то моменты, да, вот прям смирение, как некая такая, скажем, лестница, по которой человек поднимается, он действительно проявляет такую, скажем, труд духовную, такую работу проделывает для того, чтобы достичь какого-то уровня, скажем, духовной жизни и смирения добродетели. А есть вынужденное смирение, что иногда, да, вот там молодого человека, да, ставят такие обстоятельства, что вот он должен там то делать, должен это делать. И для молодых монахов тоже он, пройдя определенный путь, он тоже понимал, что вот нужно иногда не делать не совсем то, что тебе кажется правильно в плане духовной жизни, а это как некие уроки, да, вынужденного смирения, которые подсказывают, что вот на самом ли деле ты поднимаешься по этой лестнице духовной жизни, или тебе это только кажется?
1: Да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки и диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня преподобного Паисия Святогорца, его беседы о смирении, и вернемся в студию, продолжим это делать буквально через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. Христос воскресе. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки. Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы читаем слова преподобного Паисия Святогорца о смирении. Пятый том его собрание бесед, которое называется «Страсти и добродетели». Отец Анатолий, вот можем, наверное, продолжить чтение.
2: У преподобного задают такой вопрос. Геронда. Если человек сам себя смиряет, укоряет и говорит: «Я ущербный, никчемный, пропащий человек» и тому подобное, этим он помогает себе стяжать смирение? И преподобный отвечает. Самому себя человеку легко укорять, но он с трудом принимает упреки от других. Сам про себя он может говорить: «Я жалкий, самый грешный, самый худший из всех человек», но при этом от других не может принять ни одного замечания. Когда человек сам спотыкается и падает, пусть ему будет больно, но он не сильно расстраивается. Или если его ударит кто-нибудь из тех, кто его любит, опять же скажет: «Ладно, ничего страшного», но если его чуть оцарапает или толкнет человек, который ему не симпатичен, вот тогда да, он станет вопить, делать вид, будто ему больно, что он не может встать.
1: Это прямо про каждого из нас, наверное, про меня точно. Очень легко про себя самому что-то говорить такое критическое, но очень трудно терпеть, когда это говорят со стороны.
2: Хорошо, когда святые люди обращают наше внимание на какие-то жизненные ситуации, то есть со стороны их как-то описывают, что мы действительно какие-то корректировки можем вносить в какие-то свои размышления о том, что мы считаем. Да, вот нам же кажется, что вот мы-то не сяка же прочие человец, да, вот как по-евангельски. Но оказывается, что действительно вот какие-то такие моменты, когда святые подсвечивают, то есть есть у нас какое-то такое видение, что мы хотим подчеркнуть, да, о том, что вот другой человек нам сделал что-то неприятное. А бывает, когда еще это связано, да, с каким-то количеством уже, да, вот такой негативной информации от какого-то человека, да, чужого, и для нас давным-давно, да, там что-то уже там тяжело и неприятно. И здесь вот такой вот момент действительно может стоит задуматься, да, там человеку. Истинное ли смирение? И для этого истинного смирения что, то есть, нужно? Это некий такой показатель, да, как сегодня преподобный говорит, о том, что важно не только то, что человек сам про себя говорит, но и то, как он, готовность некая, да, его внутренняя, со стороны принять какие-то подсказки. И здесь тоже очень интересно, мне кажется, такой вот есть нюансик, да, который вот восприятие самого человека. Ведь человеку иногда может казаться, что когда другой человек ему что-то подсказывает, что он говорит ему, что он какой-то плохой. Да, вот ты это не делаешь, значит, ты какой-то там такой вот плохой, ты не истинный там христианин, ты там грешник, ты будешь гореть там в аду. И все, знаете, в таких утрированных красках. Угу. И все зависит от восприятия. То есть здесь тоже такой вот можно, как бы вот по аналогии, то, что нам сегодня преподобный Паисий говорит, один человек, то есть даже, допустим, там говорит что-то, да, и человек это воспринимает, что, ну, хорошо, я об этом подумаю, то есть не так остро. А другой будет говорить человек, он будет остро воспринимать, да, потому что есть, может быть, на этого человека какие-то обиды. И здесь... Наверное, важно, да, вот когда мы размышляем над этой цитатой, о том, чтобы человек еще и, так скажем, понимал вот самого себя. А почему он так, да, там реагирует? То есть, если один и тот же человек ему говорит, что, ну, допустим, что

0: считает его настолько способным, да, человека, что дает ему для того, чтобы он был более совершенным, да, вот на уровне смирения духовной жизни, что дает ему такую подсказочку о том, что внутренне ты сам-то еще поработай там над собой. Mm-hmm. Есть у тебя еще какие-то обиды, какая-то, да, вот там гордынь, какая-то надменность о том, что не так тебе говорят, не теми словами тебе говорят. Да, вот если бы так с утра бы сказали, да теми словами, которыми нужно было сказать, даже чашкой кофе, я бы по-другому бы среагировал. А так вот не вовремя, да еще и не теми словами сказали. Наверное, да. Здесь тоже так для размышления я бы вот как бы так поразмышлял бы, да, вот покрутил бы вот эту мысль о том, что нам еще важно, да, понимать, что, то есть, допустим, когда человек даже от разных людей по-разному реагирует на какие-то рекомендации, подсказки, это тоже что-то вот человеку нужно было бы поработать, да, вот так скажем, над каким-то своим внутренним восприятием.
1: Ну, заметить свою, по крайней мере, гордость, увидеть ее.
0: Увидеть, да, вот эту, да,
1: да.
0: Реакцию.
1: Тут вот интересный пример, который преподобный приводит дальше, как раз в качестве иллюстрации к ранее сказанному. «Когда я жил на Синае, там был мирянин по имени Стратис. Если ты ему кричал: „Господин Стратис“, он отвечал: „Какой господин? Грешный, грешный Стратис зови“. Все говорили: „Какой смиренный человек“. Однажды он проспал утром и не встал вовремя на службу. Кто-то пошел его будить: „Стратис, ты все спишь? Уже шестопсалмы прочитали. Ты что, не пойдешь на службу?“ Он как стал кричать: „Да у меня благочестие больше, чем у тебя. И ты будешь мне говорить, чтобы я шел в церковь?“ Кричал как сумасшедший. Даже схватил ключ от двери, такой большой, как от амбарного замка, и замахнулся на человека, потому что задели его самолюбие. Люди, которые слышали, как он кричал, потеряли дар речи, ведь все считали его очень смиренным и брали с него пример. Опозорился Стратис. Видишь, что делается? Сам себя называл грешным, но едва задели его самолюбие, просто озверел. Другой человек в Эпире подправил церковь. Сам он говорил, что ничего особенного не сделал, так, подмазал кое-где. Но когда я ему сказал: „Ладно, подмазал, кое-что все-таки сделал“, вот он разозлил.
0: Иди, да, это какое-то понимание спокойствия, принятие, да, какое-то такое ее вот этого состояния, она потом больше будет ей там стыднее будет, да, вот она будет раскаиваться в том, что она это проявила. Но также святой нам сегодня говорит о том, что это некая такая лакмусовая бумажка, это некий экзамен.
1: Угу.
0: Так, а есть ли это смирение? Да, действительно ли мы на какой-то уровень уже какого-то такого смирения, мы уже поднялись?
1: Да, или... вот он же говорит, что это ответ на вашу молитву. Вы просите смирения, так вот получите возможность это смирение
0: проявить. Да, это же еще опять же, да, вот люди иногда просят, да, вот там какие-то, чтобы Господь дал возможности, да, проявить смирение. Господь и дает эти возможности.
1: Через людей.
0: Конечно. А как по-другому-то? Прежде чем что-то там нам показать, да, мы тренируемся, это некие такие тренажеры, как и милосердие, да, тоже к людям, как и понимание. И любое же покаяние – это что? Это некая противоположность, да, вот когда мы говорим о покаянии, здесь же тоже нужно на такой, мне кажется, нюансик понимать о том, что покаяние еще и связано с тем, что человек не только, да, то есть, допустим, говорит о том, что вот он как-то вот так вот делал, да, то есть, допустим, там был жестоким и грубым.
1: Угу.
0: И потом покаялся, все, он не будет так делать. А тут все-таки некая готовность человека быть другим. То есть, если он был грубым и черствым, нужно быть человеколюбивым, нужно быть снисходительным.
1: Но не вообще, а в конкретных ситуациях. Вот что интересно, что Господь посылает эти ситуации,
0: да,
1: как раз, чтобы исправиться.
0: Да, чтобы показать, что ты, да, действительно покаялся, то есть изменился, изменил свой образ мышления и своих поступков.
1: Угу. Но вообще сколько же нужно вот какого-то доверия промыслу Божию для того, чтобы вот действительно стать смиренным человеком? То есть надо, получается, за каждой ситуацией, в которой тебе кажется несправедливой, неправильной, какой-то вот оскорбительной, нужно видеть вот обязательно Бога. Это очень трудно.
0: Да, для человека это невозможно.
1: Но для Бога все возможно, да, это мы знаем.
0: То есть здесь нужно что? Нужно человеку жить с Богом, когда он

0: живет с Богом, когда он ему доверяет, причем и вера-то, по сути дела-то, заключается, это же состояние, когда человек доверяет, ну, выверяет свою жизнь Богу, все, что будет происходить, да, вот, чем отличается человек как раз верующий от неверующего, да, допустим, от язычника. Язычник как делает? Он пытается Богу принести дары, чтобы умилостивить Бога, чтобы он сделал, как он хочет, как нужно, ему нужно. Да. Да, как человеку нужно, как человеку, он считает, да, что это правильно. А христианин, он доверяет Богу, веряет ему свою жизнь, и то, что будет происходить, он понимает, что это на благо будет происходить. То есть ищет благо. Да, вот в том происходящем. И это очень важный такой вот момент. И даже если какие-то иррациональные какие-то там вещи там происходят в его жизни, он в них тоже видит, что что-то ему можно для себя, да, понять о том, что смиренный ли он, да, смог ли он с миром вот эту ситуацию пройти. Не смог с миром пройти, но значит не смиренный он человек. То, что нужно понять себе, что, ну, как бы, это не тот подъезд, ну, это, да, не про смирение.
1: Это Антоний Великий, да, по-моему, или Исаак Сирин говорил, что человек должен знать, что когда он просит у Бога смирения, то он просит, чтобы Бог послал ему человека, который ударит его по правой щеке, чтобы он подставил левую.
0: Ну вот, вот, да. Соответственно, и человек для себя, то есть, да, мы поднимали, да, такую тоже тему сегодня, трезво мыслить. Угу. Вот действительно трезво мыслить и понимать, что смиренный не тот, кто говорит про смирение, а смиренный человек – это тот, который с миром делает. И человек, для которого мир важнее. Вот это очень важный момент, ну, наверное, мне кажется, который сегодня мы, наверное, должны вынести для себя и об этом поразмышлять.
1: Да. Спасибо огромное, дорогой отец Анатолий, за эту беседу. И спасибо преподобный отче Паисий за то, что вот как-то он нас надоумил сегодня эту тему поднять. Мне кажется, это очень важная тема, она какая-то основополагающая, конечно. Конечно. Но он об этом и говорит, старец Паисий, что смирение – это первый добродетель, а все остальные уже подтягиваются за ней.
0: Когда есть, все остальное подтягивается. Когда ее нет, никакой целостности не получается, да, у человека. Получается какая-то раздробленность.
1: Да. Дорогие друзья, почитайте обязательно. Мы вот с отцом Анатолием начали читать эту главу, но не закончили. Возьмите, не поленитесь, откройте в интернете, или если есть книжка, то вот в книжном варианте, и почитайте эти замечательные рассуждения о старце Паисии, какие-то по-настоящему духовные и очень глубокие, и очень трезвые такие вот рассуждения о том, что такое смирение. Поздравляем вас еще раз, уже паки-паки, поздравляем вас со светлым Христовым воскресением, радости вам, сил на то, чтобы сохранить эту радость в дальнейшем. А мы напоминаем, что сегодня мы читали в рамках программы «Почитаем святых отцов» вот слова преподобного Паисия Святогорца о смирении из пятого тома его бесед «Страсти и добродетели». У микрофона это время с вами провели священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки и диакон Игорь Цуканов. И будем надеяться, что услышимся с вами в следующую пятницу. С Богом! Всего доброго.
0: Христос воскресе.
1: Воистину воскресе Христос.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Надежда Тэффи. Счастливая. Читает Оксана Федорова.
1: Я помню, мне 6 лет. Моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала. Догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения. –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина, пустынь. Вы женитесь. Дай Господь мир и любовь. Молю Бога, чтобы Он подкрепил вас на этом пути. Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: «А жена да убоится мужа своего». А шуточного или несовременного тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть вид подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о духовном страхе, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и словесными оскорблениями. Дай, Господи, чтобы ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех исключительных женщин, которых и мне посчастливилось встречать. Голоса.

пути знакомые. Мудрый он радуется.

двинут. На глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Константин Бальмонт. Отрывок из эссе «Мысли о творчестве». В 1856 году Тургенев пишет из села Спасского графине Ламберт, что «должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению».
2: Смирение – добродетель, противоположная гордыне, одна из самых главных в христианской жизни. В корне этого слова лежит понятие «мир». Смирение проявляется в том, что христианин при любых обстоятельствах пребывает в мирном расположении духа, принимая все жизненные испытания как поручение от Бога. Смиренный человек не возвышает себя и не приписывает себе мнимые заслуги, осознавая, что все доброе в его жизни – это Божий дар. Под смирением иногда ложно понимают самоуничижение, безвольное подчинение, равнодушие. Между тем, за этими проявлениями могут стоять гордыня и тщеславие. Смиренный человек не гневается, не злословит, никого не осуждает, потому что в его душе нет места страстям, но царит божественный мир. Смирение – это не врожденное качество характера, а добродетель, которая стяжается молитвой и участием в церковных таинствах. Смиренным призван стать любой человек, независимо от его происхождения, образования и рода деятельности.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха Господня творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть. Святитель Филарет Московский.

0: что люди, наделенные властью и богатством, должны жить так, чтобы другие прощали им и эту власть, и это богатство. Елизавета Ксаверьевна придерживалась того же мнения. Она полвека провела в Одессе и стала первой женщиной в городе, посвятившей свою жизнь благотворительности. Красавица-аристократка Воронцова была всесторонне образованной женщиной. Особенно любила историю и ботанику, даже вывела несколько новых сортов роз. Будучи первой дамой Одессы, Елизавета Ксаверьевна принимала живое участие в светской жизни. Но приемы, балы и маскарады глаз княгини не затмевали. Ей гораздо важнее было утешить плачущего, вылечить больного, помочь бедному. И она делала это с царским размахом. Елизавета Ксаверьевна создала женское общество презрения бедных и возглавляла его больше 40 лет. Организация появилась в трудное для Одессы время. В 1833 году из-за неурожая в городе начался голод, а вслед за ним безработица и болезни. Тогда-то Елизавета Ксаверьевна и создала кружок, вдохновив лучших дам Одессы идеей помощи несчастным людям. Женское общество покупало продукты, раздавало их голодающим, распределяло по специальным магазинам, где цены были в 3 раза ниже, чем во всей Одессе. Согласно документам той поры, в первый же год работы общество спасло от голодной смерти около 4500 человек. Дамы раздавали крестьянам зерно для посева, отправляли беднякам деньги, закупали лекарства, арендовали дома и селили в них тех, кто остался без крыши над головой, обеспечивали работой взрослых и собирали потерявших родителей детей. Для них Елизавета Ксаверьевна выстроила первый в Одессе частный приют – Дом презрения сирот. Спустя несколько лет в нем открылось отделение для престарелых и немощных женщин. А еще чуть позже в Доме презрения появилось отделение для младенцев-сирот. На все эти проекты были нужны огромные деньги, и Воронцова, не жалея личных сбережений, пополняла кассу общества. Только за 3 года она пожертвовала ему 500 тысяч рублей. А общая сумма, которую княгиня передала на нужды Одессы, составила 3 миллиона. Елизавета Ксаверьевна была убеждена, лучшего вложения денег еще никто не придумал. В городе на эти средства построили богадельню, школу для глухонемых, лечебницу для бедных горожан. В 1856 году Елизавета Ксаверьевна овдовела и сразу оставила высший свет. Балы, музыкальные вечера, путешествия – все это осталось в прошлом. Воронцова занялась исключительно делами милосердия. Она стала главой еще одного женского благотворительного общества. В память о супруге Воронцова открыла Михайло-Семеновский сиротский дом для мальчиков. На его строительство Елизавета Ксаверьевна пожертвовала 135 тысяч рублей. А на содержание юных одесситов каждый год переводила крупные суммы. В 1873 году на деньги княгини в здании приюта открыли церковь. Воронцова щедро жертвовала в пользу бедных и инвалидов, которых много было в городе после Крымской войны. Во дворце, в котором жила Елизавета Ксаверьевна, она организовала школу для детей своих служащих, причем в классы принимали и малышей из малообеспеченных семей, не имеющих никакого отношения к штату прислуги Воронцовой. За свой святой труд Елизавета Ксаверьевна была удостоена высшей награды Российской империи – ордена святой Екатерины. Княгиня прожила 88 лет и только в последние 4 года не занималась делами. 15 октября 1880 года Одесса скорбела, потрясенная кончиной Воронцовой. Княгиню похоронили в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Такой чести женщины почти никогда не удостаивались. «Ты человек, этого достаточно. Ты беден, более чем достаточно. Ты дитя моего Бога», — говорила истинная христианка Воронцова. И в этих словах заключалась вся ее огромная любовь к людям. В благодарность одесситы дали имя княгине одной из улиц города, а самой благотворительнице говорили так: «Небесный ангел, называемый Елизавета Воронцова».
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из речи епископа Прилукского Сильвестра Альшевского на освящении памятника писателю Николаю Гоголю. 1911 год. Украина. Полтавская губерния. Село Сороченцы. О чем же каждому созерцающему его говорить должен этот памятник? Николай Васильевич был человек глубоко религиозный и своими дарованиями пламенно желал послужить Господу Богу. К православной церкви Христовой он усерднейше призывал всех своих соотечественников. Вот первая существенная черта его личности. Являясь кровным выразителем своей страны и своего общества, Николай Васильевич своих великих дарований не ограничил целями узкими. Развивая силу и красоту литературного слова именно общерусского, он послужил пользе всей нашей единой неделимой России. Здесь вторая его черта. Третьей особенностью Николая Васильевича был его смех. Есть разный смех. Есть смех, о котором Спаситель сказал: «Горе вам, смеющиеся!» И есть смех, которым смеялся великий пророк, плача, говоря: «Горьким словом моим посмеюся». «При смехе иногда болит сердце», — говорит библейский мудрец. У Николая Васильевича был смех последнего рода. Такой смех не развращает, а добру научает. Вот о чем должен напоминать нам памятник. Верим, что милостиво презрит на сие памятование и Господь. Яко человек, Николай Васильевич, конечно, согрешил перед Господом. У всех своих соотечественников он неоднократно просил молитв о себе. Поэтому в нынешний раз наиболее соответственным для него даром нашей любви будет усердная молитва о нем. Голос.

Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Первое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны пятеро детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое — роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое — попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа — тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью, пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника музыкального педагога Елены Надеждиной о своем супруге Василии Надеждине в день принятия им сана священника. 1921 год. Москва. Церковь святителя Николая у Соломенной сторожки. «Пишу тебе, мой друг, тебе, стоящему в толпе, такому надмирному среди нас мирян, такому светлому, осиянному, такому отлученному от нас и вместе с тем излучающему кротость и ласку. Мне так хочется запечатлеть этот новый образ твой и укрепить в своей душе кротость и одухотворенность, отраженные тобой. Так трудно сейчас на жизненном пути, грубеет душа, не взлетает над миром. Грустно мне, и чувствую, что эта грусть — моя духовная бедность. Я должна идти на подвиг рядом с тобой. И как слаба я, как недостойна стоять около прекрасного светлого образа. Я не говорю рядом с Богом. Есть область твоей жизни, куда мне нет входа. Хочется верить, что в душе твоей останется и для меня сердечная теплота и внимание. С помощью твоей молитвы и твоей деятельной любви душа моя выправится. Прости, помолись. Не могу быть среди людей. Хочется быть одной и пережить свое новое положение жены священника».
0: Голоса

хвалю Тебя, Создатель мой. Смири во мне страсти и волнения. Избавь меня от искушения. Исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель. И озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.
1: На винограднике афонского Ильинского скита собирали урожай. Монахи срезали тяжелые янтарные и темно-синие грозди, складывали их в высокие плетеные корзины, которые затем относили к поджидающему виноградника телегам, запряженным мулами. Вместе с монахами на винограднике трудились несколько приезжих паломников. Один из них только сегодня прибыл в скит и хотел получить благословение игумена Паисия, пожить здесь недельку-другую. Но в гостинице сказали, что он с утра ушел на виноградник, и паломник тоже решил отправиться туда, поискать отца Паисия, а заодно и помочь. Рабочим рукам монахи обрадовались. Паломнику дали корзину, показали, как нужно аккуратно, чтобы не повредить ягоды, срезать гроздь. И он с таким рвением взялся за дело, что наполнял свою корзину доверху быстрее многих других. Уж точно быстрее своего соседа, пожилого седого монаха в залатанном подряснике. У того в корзине лежало всего несколько мелких кистей, а он будто никуда и не торопился. То к одному монаху зачем-то подойдет, то к другому, отвлекает только. Паломник так был раздосадован медлительностью соседа, что даже придумал, как занять его делом. Когда тот вернулся к своей корзине, паломник выхватил ее у него из-под носа и повелительно сказал: «Вот что, старик, давай мне свою корзину, а ты бери мою полную и тащи к телегам. Я тем временем новую наберу». Монах в ответ кротко поклонился, без слов взял тяжелую корзину и понес ее туда, куда указал паломник. «Вот так-то лучше», — довольно проговорил ему вслед скитский гость. Весь день он пристально следил за тем, чтобы монах не оставался без дела, и даже забыл о том, что хотел найти игумена. Вечером с приятной усталостью в теле паломник вернулся в скит. Вскоре к гостю постучался монах-гостинник и сказал, что игумен готов его принять. Через полчаса паломник, согнувшись в низком поклоне, вошел в келью отца Паисия. «Заходи, чадо, и садись», — услышал он приятный тихий голос. Выпрямился, да так и остался стоять, как вкопанный. Перед ним в высоком игуменском кресле сидел седой старичок в ветхом подряснике, тот самый, которого он только что на винограднике учил уму-разуму. Гость сразу все понял, и ему стало нестерпимо стыдно. Он пал к ногам игумена и раскаялся в своем невежестве и гордыне. Игумен Паисий, несмотря на высокое духовное звание, ничуть им не гордился и всю жизнь старался трудиться наравне со скитской братьей. Работал на огороде, рубил дрова, чистил овощи на кухне. Монахи любили и почитали своего кроткого и смиренного начальника и всегда обращались к нему за мудрым советом. «Гордыню Господь посрамляет», — говорил старец Паисий, игумен Ильинского скита на Святой горе Афон. «А кротким благодать свою дарует и дух мирен ниспосылает».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.

Радио «Вера». Светлое радио. В этом неслыханном утверждении «Христос воскресе» действительно вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, если мы хотим вдохновить людей на развитие лучших их качеств. Богу не нужна помощь, чтобы раскрывать его бутоны и давать цвести его розам. Бутоны должны раскрываться и розы цвести естественным путем, путем, который определил Господь. Заставлять их цвести раньше времени значило бы погубить их. Мы должны быть максимально осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь других людей, особенно детей. Насилие может принести непоправимый вред. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить духовную жизнь других, это дать им атмосферу любви и чистоты. Новая дружеская связь для многих меняет все будущее. Для каждого из нас много значит знать, что кто-то нами интересуется. Один из первых секретов умения помогать — это способность ободрять других. Ободрение нас вдохновляет. Если его нет, гаснут многие благородные возможности. Ты думаешь, что не можешь добиться многого в жизни, не можешь сделать ничего хорошего, ничего прекрасного. Тебе кажется, что и твои друзья думают так же, и тебя охватывает безнадежное чувство собственной незначительности. Потом приходит кто-то, кто видит твои способности, чей взгляд ловит драгоценные проблески твоей души, кто видит в твоей жизни возможности, о которых ты никогда не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты понимаешь, что это для тебя значит. Любовь Иисуса к Симону, высказанная им, и его ободрение стали для него началом новой жизни. Иисус поверил в него, и это наполнило его упованием.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В 2005 году в Перми в сквере клинической больницы открыли памятник врачу-благотворителю Гралю. Личность легендарную для всего края, Федора Христофоровича Граля, окрестили в народе святым доктором. А как иначе можно было назвать человека, который помимо высокого профессионализма исповедовал принципы бескорыстного служения людям? В Пермь Федор Христофорович приехал в конце 18 столетия по приглашению губернатора края. Гралю предстояло создать местную систему здравоохранения. Доктор прослужил в Перми 40 лет до конца своей жизни. Он открыл в городе первую больницу, был в ней и терапевтом, и хирургом, и окулистом. Федор Христофорович трудился от зари до зари, вставал в 5 утра и до 7 принимал больных у себя дома. Потом ездил по учебным и благотворительным учреждениям города, в которых числился бесплатным доктором. По субботам объезжал ближние и дальние деревни уезда, где лечил крестьян, а в самой Перми устраивал для них особые приемы по базарным дням. Работу Федор Христофорович заканчивал глубокой ночью. Правда, поспать ему удавалось далеко не всегда. Доктора вызывали к больным, и он никому не отказывал. В таком напряженном режиме Граль работал всю жизнь. Когда в Перми открыли военный госпиталь, и Министерство внутренних дел направило туда Федора Христофоровича, 53-летний доктор попросил отменить это распоряжение. Не потому, что устал, у него просто не было времени. Вот что Граль писал властям по этому поводу. «Я ежедневно обязан около 100, а иногда и гораздо более больных осмотреть и, случается, операции делать. Сверх всего заведую я 4 больницы. Как-то городской госпиталь, горный лазарет, больницу при сиротовоспитательном доме и при семинарии. И никакой, кроме 2 учеников, другой помощи». Каждый год Федор Христофорович устраивал курсы повышения квалификации для медиков. Как инспектор врачебной управы он ездил по всей губернии и делился своим опытом с молодыми докторами. В 1802 году Граль настоял на необходимости профилактики оспы в Пермском крае. Один справиться с такой громадной работой он, конечно, не смог бы, а потому обучил студентов духовной семинарии и учеников лекарей методом прививки. Но простые люди, не понимая назначения прививок, боялись делать их своим детям. Тогда, по просьбе Граля, епископ Иустин написал в увещевание жителям Пермской епархии о необходимости вакцинации. Обращение напечатали в типографии и разослали по всей губернии. Священники читали его в церквях, и постепенно дело сдвинулось с мертвой точки. С каждым годом прививалось все больше и больше детей. А когда краю угрожала эпидемия холеры, и многие врачи, в том числе и в Петербурге, уверяли, что болезнь эта не заразна, только благодаря доктору Гралю пермские власти успели принять необходимые меры профилактики. В результате в губернии эпидемии не было, а по всей Российской империи холера все-таки распространилась. Зимой и летом Федор Христофорович ходил в темно-зеленом мундире, треугольной шляпе и со шпагой на боку. Таким доктора Бессребренника и запомнили пермяки. 6 июня 1835 года город притих. Отменили занятия во всех учебных заведениях, закрыли присутственные места. Возле дома Федора Граля собралась почти вся Пермь. Съехались и окрестные крестьяне, и те, кто жили за 200 верст. Люди прощались с доктором. Редкую впечатлительную картину представляло похоронное шествие. За гробом шла огромная масса народа, все рыдали, писал в воспоминаниях очевидец тех событий. На могиле Федора Христофоровича поставили скромный памятник, заказанный на народные пожертвования.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носить.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария – не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос – одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, наде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
1: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об осуждении и празднословии. Жил в некоем монастыре один монах, который нередко опаздывал к службе и этим часто огорчал игумена. Да и братья на него нередко роптали и несколько раз хотели даже выгнать из монастыря. Но вот однажды этот монах заболел. Собрались братья возле его смертного одра и были очень огорчены тем, что погибает душа несчастного. Слишком много водилось за ней всевозможных грехов. Но лицо монаха, который находился в забытии, выражало спокойствие и радость, что бывает только у праведников. Как только монах очнулся, братья приступили к нему вопросами. «Что ты видел? С кем ты так душевно беседовал в другом мире, как со своими ближними?» Собрав последние силы, больной ответил. «Братья, вы сами знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мою постель, и в руках у них был лист, снизу доверху исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне. Ангел же хранитель стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба: «Не судите, да не судимы будете». Этот монах не осудил никого, и я прощаю его». И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и сами они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня. «Братья, вы осуждали меня и осуждали справедливо. Ведь я грешный, после принятия монашества даже в мыслях не осудил ни одного человека.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей. Да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее. Да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я концы их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество бесконечное. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими меня в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения. Да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрения Тебя. Да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя лишь жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами.

0: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни. Тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат. В этих бестолковых нотах коснешься клавиш, зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети, неслышно, и дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как встарь. А дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть. Она есть.

слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Когда начался курс молодого бойца, нас заставили заниматься строевой подготовкой, назначали дневальными и велели учить армейский устав, который я, будущий летчик, сразу же счел вещью ненужной и не старался вникать в него. И, конечно, за такое отношение к уставу пришлось поплатиться. Однажды меня назначили дневальным. Отстоял свои 2 часа, потом разделся и завалился спать. Через некоторое время чувствую, кто-то будет меня. «Почему спишь?» Отстоял свое, вот и сплю. Вконец рассерженный командир спросил, сдерживая себя: «А что положено по уставу?» «Откуда я знаю?» «Чтобы знал, 2 наряда вне очереди». Отработав внеочередные наряды, я загрустил. Рука как-то сама по себе потянулась к перу, и я написал отцу о том, что здесь все не так, как поначалу думал. О том, что вместо полетов нас учат ружейным приемам и хождению строем. В общем, немного разнылся. Ответ отца был спокойным и, как всегда, убедительным. «Я предупреждал тебя, — писал отец, — что в армии тебе будет не сладко. Но уж коли ты взялся за дело, веди его до конца, чтобы потом не было стыдно за минутное малодушие». Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иезекииль Сливкин.
1: Монах афонского Ильинского скита по имени Иезекииль сидел за столом своей кельи и печально смотрел в окно. По скитскому двору проходили монахи. Интересно, кто из них пожаловался на него отцу-настоятелю? Хотя это в сущности не важно. Важно другое. Он, отец Иезекииль, действительно плохо читает на богослужении. Невыразительно, невнятно, путает слова. Именно так сказали настоятелю братья, пришедшие к нему просить, чтобы вместо недавно поставленного служить отца Иезекииля назначили другого иеродиакона. Утром настоятель позвал к себе отца Иезекииля и поведал ему об этом. Однако от участия в службах все же не отстранил. «Учись читать как следует», — сказал он. «А покуда пусть недовольство, братья, будет тебе во смирение». Но легко сказать «учись». Отец Иезекииль сам знал, что чтение его оставляет желать много лучшего и очень от этого страдал. Образование в детстве он получил лишь самое поверхностное – в начальной школе, по азбуке. Монах отнюдь себя не оправдывал, но все же понимал, чтобы выучиться читать правильно и красиво, могут потребоваться годы. А завтра утром снова на богослужение. Отец Иезекииль встал из-за стола и в волнении прошелся по келье. За окном уже вечерело. Мысленно он перебрал множество вариантов того, как попытаться поскорее исправить свою оплошность, но верным ему показался лишь один – молиться. Монах стал на колени перед иконами и горячо от всего сердца стал взывать Господу и Пресвятой Богородице о помощи. Более ни на кого у него не было надежды. Только под утро отец Иезекииль заснул, упав на пол там же, где и молился. А через час возле дверей его кельи уже зазвенел колокольчик будильщика. Пора было идти на утреннее богослужение. Отец Иезекииль шел по скитскому двору в нерассеявшейся еще ночной мгле, и на душе у него было спокойно и радостно. Молитва умиротворила его. Он совсем не чувствовал волнения. И вот он в наполненном монахами и паломниками храме. Подошло время читать отрывок из Священного Писания. Отец Иезекииль открыл книгу и сам не узнал своего голоса. Чисто, выразительно, без запинок и ошибок, прочитал он положенное. Монахи изумленно переглядывались. Не скрывал удивления и настоятель. А отец Иезекииль про себя повторял: «Благодарю тебя, Боже!» Прошло время. Из Ильинского скита отец Иезекииль переселился в уединенную афонскую келью, называемую «Живоносный источник». К тому времени история его чудесного вразумления облетела Святую Гору. Люди стали почитать отца Иезекииля как молитвенника и приходили к нему за духовными наставлениями, почтительно называя старцем. «Не может человек терять надежду», — говорил афонский старец Иезекииль Сливкин, «ибо есть всемогущий и всемилостивый Господь, внемлющий сердечным нашим молитвам и творящий чудеса».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иезекииль Сливкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христово не просто повод для ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. Протопресвитер Александр Шмеман.

Но срок появления Антихриста никому не известен, и никакого знамения на этот счет не было. Появление советской власти я таким знамением не считаю, так как эта власть попущена Богом для наказания русского народа за грехи и для вразумления. Поскольку советская власть не признает никакого Бога, поэтому она и проводит политику гонений. Как долго будут продолжаться гонения, не знаю. Все это зависит от воли Божьей. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю, так как в антисоветской организации я не состоял, в разговорах об Антихристе ничего противного советской власти с моей стороны допущено не было. Голоса.

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Русский предприниматель Христофор Леденцов жил по принципу: минимум расходов на себя, максимум средств на общество. Свое состояние в 2 миллиона рублей он оставил русским ученым и изобретателям. Именно поэтому его, человека далекого от науки, называли порой русским Нобелем. В 1842 году в семье вологодского купца Семена Леденцова родился сын Христофор. Мальчик стал гордостью местной гимназии, окончил ее золотой медалью. Потом блестяще учился в Московской академии коммерческих наук, а после нее несколько месяцев провел в Кембридже. От отца Христофор унаследовал солидный капитал, но и не думал прожигать деньги. Молодой купец, чей рабочий день был расписан по минутам, не давал себе отдыха и весьма преуспел в делах, став хозяином завода, домов, магазинов. Он успешно торговал льном и пушниной, удачно вложил деньги в железнодорожные акции и прослыл умелым финансистом. О Леденцове заговорили как об одном из самых богатых коммерсантов России.

0: Значительную часть заработанного Христофор Семенович жертвовал на благотворительность. Он заботился об образовании юных волокжан, помогал гимназистам и ученикам реального училища, выстроил школу в Рязанской губернии. На деньги Леденцова в Вологде открылась богадельня для престарелых, одна из лучших в стране. Большие суммы Христофор Семенович перечислял и лечебным учреждениям. Вологжане так привыкли обращаться к Леденцову с просьбами решить ту или иную проблему, что городская дума трижды избирала его гласным, то есть депутатом. Через 12 лет успешной работы на этом посту он стал главой Вологды и объявил войну коррупции. Леденцов трудился по 15 часов в сутки, заботясь о благополучии простых людей. Приезжал в дома, где жили семьи, потерявшие кормильца, навещал тяжелобольных, а потом добивался в городской управе, чтобы им была оказана помощь. Первый в России ломбард появился в Вологде благодаря Христофору Семеновичу. Идея его создания родилась у Леденцова в ходе борьбы с ростовщиками, которые до копейки обирали бедняков. Учреждение ломбарда имело бы своей задачей, если не уничтожить, то, по крайней мере, уменьшить ростовщичество, достигшее у нас громадных размеров, заявил Леденцов в Думе. Но в казне не нашлось денег на организацию такого учреждения. И тогда Христофор Семенович оплатил все расходы сам. Первыми клиентами ломбарда стали городская беднота и крестьяне. А вскоре подобные заведения появились по всей России. Начался 20 век, и Христофор Семенович перебрался в Москву. В Первопрестольной он задумал создать общество, которое помогало бы развитию отечественной науки. Первым шагом на пути к этой цели стало открытие Леденцовым Технического музея содействия труду, знаменитого политехнического музея. Христофор Семенович вложил в его организацию 50 тысяч рублей. Кроме экспозиции технических достижений, музей работал над улучшением быта рабочих. В частности, именно здесь зародилось профсоюзное движение России. Инициатором идеи стал Леденцов. Его все больше увлекала мысль о помощи русским ученым. Их новые изобретения требовали постоянных финансовых вложений, и Леденцов решил выделить на эти цели часть своих доходов. А чтобы понять перспективность того или иного исследования, Христофор Семенович создал Общество содействия успехам опытных наук при Московском университете и Московском техническом училище. В совет общества вошли виднейшие ученые. Увы, на разработку устава и его утверждение ушло несколько лет. Леденцов до открытия организации не дожил, но оставил завещание, по которому весь его капитал поступал в распоряжение общества. Деньги предназначались прежде всего тем открытиям, которые при наименьших финансовых затратах могли бы принести наибольшую пользу населению. То есть главную задачу своего детища Леденцов видел не в награждении ученых, а во внедрении в жизнь их изобретений. Общество открылось спустя 2 года после смерти его создателя и получило имя Леденцова. На дипломах и медалях изображался портрет Христофора Семеновича и был написан его девиз «Наука, труд, любовь, довольство».
1: Имена милосердия.

Ты сбиваешься с ног, но мало что меняется. Старый свитер промок, и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

так плохо, не печалься, брат.

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо. Не печалься, брат.

0: вера.
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тело и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, се Бо входит Царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
1: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец квартет».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Добрый дом – первая в России бесплатная благотворительная гостиница для онкобольных детей из регионов. Помимо уютных номеров на 4 этажах, в ней расположены 8 кухонь, оснащенных современной техникой. В них любят проводить время постояльцы гостиницы. Здесь можно ощутить поддержку и протянуть руку помощи, обсудить новости, приготовить что-нибудь и угостить соседей. Мама Кристины Максимовой из Иркутской области, Татьяна, вспоминает, что когда они с дочерью впервые попали в добрый дом, она была подавлена тяжелым диагнозом ребенка. В гостинице их встретили такие же семьи, приехавшие на лечение. Родители пригласили Татьяну попить чаю и ободрили. Женщина поняла, что они с дочерью не одиноки, и почувствовала поддержку, в которой нуждалась на тот момент. Кухня в добром доме – любимое место и для 11-летней Киры из Приморского края. Больше всего девочке нравятся кулинарные мастер-классы и дружеские посиделки за чашкой чая. А чтобы в них могли принять участие все ребята, живущие в гостинице, на первом этаже доброго дома есть кухня со специальной зоной для детей на инвалидных колясках. Сотрудники фонда отмечают, что процесс приготовления еды дарит подопечным радость и помогает справиться со стрессом. В добром доме даже сложилась традиция – устраивать дни национальной кухни. Есть у кухонь доброго дома еще одна черта. Основные продукты питания – от кофе и чая до круп, масла и мяса – закупаются волонтерами. Такая помощь экономит силы и средства родителей юных онкопациентов, а также дает почувствовать поддержку. Вы тоже можете заказать продукты для жителей доброго дома на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю. И более чем все, любовь моя.